0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбней будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплы наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

пред дивным рассыпались в грязь. Он царствует в роды и роды, советом святым вознесясь. Блаженно избранное племя с небес презирает Господь.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
2: Гефсиманская молитва. Гефсиманская молитва Христа есть, несомненно, наивысшая из всех молитв по своему внутреннему достоинству и по своей мироискупительной силе. В то же время она является одним из бесценнейших откровений о Боге и человеке. Принесенная Богу Отцу в духе божественной любви, она, как свет, никогда не умаляемый, вечно пребывает действенную в бытии мира. Как исторический факт, она длилась недолго, но как духовный акт любви Божией началась она еще до сотворения мира. Первое послание Петра, глава 1, стих 20, «И не прекращается до сего дня». Присутствие ее силы мы ощущаем в час молитвы за весь мир, преимущественно же во время совершения литургии. Ее святость и величие влекут сердца тех, кто сохранил в себе образ Бога живого. В этой молитве Господь включил все, что произошло с момента явления в жизнь первого Адама до последнего, имеющего родиться от жены. Так научены мы мыслить в нашей церкви. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29, первое послание Иоанна, глава 2, стих 2. Лишенные бытийного опыта подобной любви, бессильны постигнуть ее необоримую энергию, освещающую в веках всякого человека, жаждущего принять сей дар. Небо и земля придут, но дело, совершенное Христом, не придет. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 4, Евангелие от Матфея, глава 14, стих 35. Сия молитва войдет как существенное содержание в неумолкаемое словословие небес. Она не перестанет восторгать дух наш, порождать в нас желание ответить столь же полную любовью до конца и всем веке и в грядущем. Вся вселенная в своем падении судится с Богом, обвиняя Его в своих страданиях. Судится страстно в своем увечье, последствия от падения от его любви. Знаю это я и по себе. Но Иисус, Бог изначальный, в Гефсимании и на Голгофе оправдал Бога Творца. Человек Христос Иисус, первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5, там же оправдывает на суде Бога и Отца человека человечества. Для людей, если Бог такой, каким явил Его Христос, то Ему подобает всякая слава, честь и поклонение во все века. Для Бога Отца, если человек такой, каким был Христос, то Отец принимает Его как равного, дает Ему трон, одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Послание к Ефесянам, глава 1, стихи 20 и 21. Любовь Христова, победоносная в вечности, в плане земли подвержена тягчайшим испытаниям. Никто никогда не страдал так, как Он. Глубина муки находится в прямой связи с мерою восприимчивости каждого. Между людьми возможна такая же разница, которую мы наблюдаем между носорогом и червем. Ударьте первого сильно кулаком, и он не почувствует вашего удара. Едва коснешься червяка, и он извивается от боли всем телом. Тонкий слух музыканта болезненно встревожен неуловимым для других диссонансом. Глаз живописца различает различные тона там, где другие при всех объяснениях остаются ничего не замечающими. Чуткий духовно, при соприкосновении с кем бы, как бы видит его моральное состояние, тогда как очень многие ничего не ощущают. И если так с людьми, то кто может понять Христа, Творца космоса? И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бытие, глава 1, стих 31. Сотворивший божественную гармонию мира не мог не скорбеть, встречаясь повсюду с нетерпимым извращением первозданной красоты, гнусными и преступными деяниями людей. Все мы знаем, чем глубже мы любим, тем болезненнее переживаем даже малейший конфликт. Что же переживал он, предвечная любовь, когда с такой ненавистью отвергли его свидетельство об Отце? Он, которого Церковь именует солнцем правды, отдал себя на суд лукавству, осудивших его на смерть. Он, ипостасная истина, был оклеветан, бесстыдно поруган, жестоко бит и нагло оплеван. Он, безгрешный, Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 46, взял на себя грехи мира, как если бы он сам и был виновником всей трагедии. Возлюбивший нас до конца, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1, переносил преследование неутолимой злобы убивавших его, думавших, что они тем служат Богу. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 2. Чтобы хотя немного приблизить наше сознание к разумению происходившего в те самые трагические за всю историю мира дни, чтобы узреть бытийно, хотя бы как в мутном зеркале, первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Путь, пройденный Христом, всем нам необходимо пройти через множество испытаний. Когда постигают нас всякого рода удары и ужасы, тогда мы должны переносить наш ум к созерцанию мук всех страждущих на земле, включить их через наши собственные болезни в молитву сердца нашего. Таким образом расширится оно и примет всех братьев и сестер, сокрушенных бедствиями, подобно тому, как матери опечаленной любви обнимают своих больных детей. Пусть молитва наша станет криком всей земли к Богу и Отцу. Через такую молитву, по действию Духа Святого, войдем мы в соучастие с искупительными страстями божественной любви Господа. Никто из нас не достигает ее безмерности, но велико для нас и то, что и нам, пусть отчасти, но с неотразимой убедительностью, открывается жизнь Его. Сообразуясь духовно смерти Его, мы удостоимся бытийно познать Христа и силу воскресения Его. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3, послание к Филиппийцам, глава 3, стих 10. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его духовно, то должны быть соединены и подобием воскресения. Послание к Римлянам, глава 6, стих 5. Через постигающее нас потрясение возрождается наша омертвевшая в грехе натура к молитве, как-то отражающей гефсиманскую молитву. По достижении зрелого возраста нам нередко дается переживать частичное умирание, и в меру этого опыта мы становимся более способными созерцать Христа, идущего в Гефсиманский сад и далее на Голгофу. Не физические боли Его на кресте распятого или бичуемого занимают первенствующее место, но они делают его страдания тотальными во всех планах. Даже и мы знаем, что душа в своей сфере получает раны более страшные, чем тело. И если так в земном явлении души, то что сказать о душе-духе, воспринимающем вечность? Чем больше любовь, тем больше страданий души. Чем глубже любовь, тем безмернее ее боль. Старец Силуан. А кто из людей дерзнет сказать, что его любовь превышает Христову любовь? Здесь мы имеем в виду ту сферу бытия, которая постигается не иначе, как только силой любви духовной, которую человеку было дано свыше познать. Нарисовать картину страданий Иисуса Назарянина невозможно. Вся его жизнь с нами была не что иное, как непрерывное терзание. Голгофа — лишь заключительный акт, в котором все, как в кульминационной точке, соединилось. Физические боли, душевные вследствие отвержения людьми благовестия о любви Отчей. Позорная смерть преступника, злосмрадный смех мстивших за понесенные от него обличения в неправдах. Все его осудили. Римское государство с его классическим правом, Ветхозаветная церковь, основанная на Синайском откровении, облагодетельствованный им народ, и тот кричал: «Распни его!» Ко всему этому покинутость учениками, предательство Иуды, отречение Петра, богооставленность. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Предстоящее схождение в ад к тем, кто наполняет сие мрачное место. Ад Христа, конечно, не мог быть адом вражды, но был самый болезненный ад любви. И еще многое, чего не постигает наш ум, не знающий надлежащей любви ни к Богу, ни к ближнему. Не о своем грехе молился Господь до кровавого пота, о нашей погибели. Это видно из его слов к плакавшим о нем женщинам: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Евангелие от Луки, глава 23, стих 28. Однако и ему самому нужно было пройти в его человечестве подвиг полного истощения, как это уже было совершено в небе по божеству по отношению к Отцу. Об этой чаше молился он как человек. Через него нам дано откровение о характере Бога любви. Совершенство в том, что эта любовь смиренно, то есть без остатка, отдает себя. Отец в рождении сына выливает себя всецело, но и сын все возвращает отцу. Именно сей акт тотального истощения совершил Господь в своем воплощении в Гефсимании и на Голгофе. Именно такую любовь заповедал нам Христос. «Кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни души своей, тот не может быть моим учеником, тот недостоин меня». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Так только тот, кто в движении всецелой своей любви, подобно мученикам, губит душу свою в мире сём ради Христа, входит на самое небо, чтобы предстать пред лице Божие для жизни непрестающей. Послание к евреям, глава 9, стих 24, глава 7, стих 16. Смысл жертвы Авраама в том, что он на старости лет привязался к обетованному сыну своему Исааку настолько, что любовь его к Богу утеряла свою полноту. Чтобы снова любовь к Богу стала краеугольным камнем его жизни, Авраам должен был принести жертву, заклать возлюбленного сына. Когда же внутренно сей акт был совершен, тогда излишнею стала смерть Исаака, он мог оставаться при отце. Подобное повторяется в жизни христианина. Когда та или иная страсть отрывает его от Бога, он решается на многие жертвы, и если внутренний акт достиг завершения, то страсти отступают, и заклание становится излишним. Не так обстоит с Христом. Господь внутренно совершил свою жертву в Гефсимании, но ему ради дела, Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 4, Нужно было пострадать до конца и внешне, иначе никто бы не постиг тайны искупления. Так только на Голгофе, уже умирая, Христос воскликнул «Совершилось», а не в Гефсиманском саду. Человечество в лице первого Адама претерпело страшную алиенацию, лежащую в основе всех последующих. Падение праотца – катастрофа космических измерений. Нам необходимо учесть это, чтобы понимать органический, чтобы не сказать логический, ход развития, выражающегося в политических формах, но являющегося по существу духовным. «Смертью умрете» — Бытие, глава 2, стих 17, «от огня, уже готового пожирать нас». К болезням Адама дальнейшие поколения добавили множество других, так что все тело человечества, от подошвы ноги до темени головы, покрыты язвами и гноящимися ранами. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 6. Самый скелет повсюду изломан. Прикасаться к такому организму значит причинять несносные боли. Когда, однако, сие происходит с физическими болезнями, то люди с доверием отдают себя в руки врачей, терпеливо ожидая помощи. Обратное наблюдается в духовном плане. Всякую попытку поставить кости в надлежащем порядке, омыть раны, что неизбежно сопровождается болями, они встречают с неприязнью, как будто врач – виновник болей. Так происходит со Христом. Он, единый истинный целитель, своим явлением оскорбил всех, показывая всему человечеству его смертельную болезнь. Для падших сынов человеческих нет ничего и никого более страшного, чем Христос истина. Весь мир его боится. Столь многие с необъяснимой ненавистью изливают на него и только на него всякую хулу. Все же те, кто действительно воспринимает его как первую истину, по естественному людям влечению к истине, не могут отказаться последовать за ним. А сие значит быть носителем его любви и, как таковому, неизбежно быть распинаемому многоразличными образами. Бесценно для нас откровение, пусть еще частичное, глубинной жизни Христа. Через долгий подвиг мы постепенно входим в вечный смысл и особый характер его страданий. Мы постигаем, что не только качественно, но и по силе своей они превосходят все, что знает мир. Мы нигде и ни в чем не достигаем Христа. Ему единственно во всех планах принадлежит неприходящее первенство. Однако стремиться к возможно полному познанию Его все мы, верующие, должны. В меру познания нами Его искупительных страданий почиет на нас и вечная слава Его. «Слава, которую Ты дал мне, я дал им». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 22. Через Него мы становимся сынами Отца Безначального. Ныне мы знаем, что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Эти слова Христа мы принимаем в их абсолютном смысле. Действительно, если нет в самом божестве изначала принципа отчества и сыновства, то никакой человеческий подвиг не сможет привести к тому, чтобы изменить существенно и само первобытие. Христос есть чудо, превосходящее всякий ум. Он всесовершенное откровение Бога триипостасной любви. Он же явил нам человека с большой буквы в его беспредельных возможностях. В известный единому Богу момент мы будем приведены на тот невидимый рубеж, который лежит между временем и вечностью. На сей духовной грани мы должны будем окончательно определить себя для предстоящей нам вечности или со Христом в подобии Ему, или в удалении от Него. После сего решающего свободного выбора и подобие, и расхождение примут вневременный характер. Готовясь к сему бесконечно важному для каждого событию в нашей повседневности, мы не раз будем колебаться, исполнить заповедь или поступить по страсти нашей. Постепенно в этом всежизненном подвиге нам будет открываться тайна Христа, если мы по любви к Нему Слово Его сделаем единственным законом всего нашего бытия. Придет такое время, когда видение святости смиренного Бога Христа переплавит, как огонь, наше существо, превратив его в целостный порыв любви. Полное отвращение к самим себе, гнездящемуся в нас злу, мы возжелаем уподобиться Ему в смирении, и желание это будет подобно смертельной жажде. Умножившаяся любовь к Господу, естественно, сроднит нас с Ним в глубоких движениях сердца и прозрениях ума. Картина, превосходящая наше воображение, раскроется пред нами. Великая печаль о страданиях людей, как болезненная спазма, стиснет сердце наше. Забудем мы тело, и только в доступной ему мере войдет оно в поток гефсиманской молитвы Христа. Таким путем рождается в нас познание Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 30, которое само в себе есть вечная жизнь. Ради приобретения этого познания апостол Павел все то, что было для него преимуществом, правда законная, он почел тщетою, от всего отказался, чтобы приобрести Христа и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения. Говорил же Павел так не потому, чтобы уже достиг, но, забывая прошлое, простирался вперед к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 3, стихи 7 по 14. Великий Павел сказал, что он не достиг. Позволим ли мы себе претендовать на равенство с Христом? Но некая параллель все же должна существовать. Хотя бы бледное уподобление Господу совершенно необходимо, чтобы разумно носить имя христианин. И опять, Павел не стремился к почести, призывал же коринфян подражать ему. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Как он подражает Христу. Что мы и делаем ныне, чтобы и нам стать сонаследниками Иисусу в неувидаемой славе. Послание к римлянам, глава 8, стих 17. «Беспомощно пытаюсь я говорить о науке, величайшей из всех ведомых на земле и небе. Усваивается она не за несколько коротких лет академической учебы, но всем нашим бытием. Реальное, неотвлеченное познание стяжевается соучастием в бытии». Через пламенное покаяние и пребывание в духе заповедей дается нам сие страшное благословение. Когда некая тень подобия гефсиманской молитве осенит человека, тогда он разрывает узы эгоистической индивидуальности и вступает в новый образ бытия, персональный, ипостасный, по образу ипостаси Единородного Сына. Воспринять страждущую любовь Христа есть неоценимый дар Духа Святого, приближающий духовно к ощущению смерти Его на кресте и вместе силы воскресения. Соединенный с Ним подобием умирания в глубокой молитве о мире, в томительной жажде спасения людей, предвосхищает подобие воскресения. Послание к римлянам, глава 6, стих 5, глава 8, стих 11. Вводимый нисходящую свыше силою в этот новый образ бытия, достигает конца веков и ощутимо прикасается к божественной вечности. Ипостась персона есть первичный принцип и последнее всеобъемлющее измерение в божественном бытии, также и в человеческом по образу Божию тварном бытии. Вне сего ипостасного принципа ничего не существует и не может существовать. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, в нем жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 3 и 4. «Живу я, — говорит Господь». Книга пророка Исаии, глава 49, стих 18. «Аз есмь начало и конец, первый и последний». Откровение, глава 22, стих 13. «Аз есмь». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58. Неописуемы дары Божии. Они делают человека носителем полноты богочеловеческого бытия через единение со Христом в молитве, уподобляющей Его Ему с большой буквы. Редкая привилегия, совмещающая крайние состояния страданий любви и ее любви победу. Восстав от такой молитвы, человек сквозь животворящую боль медлительно входит в действенное ощущение воскресения своей души. Он ясно зрит, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Послание к римлянам, глава 6, стих 9. Победа его в вечности неизбежна. И дух молится внутри: «Господь мой и Бог мой». Ныне, Господи Иисусе Христе, по дару неисследимой силы Твоей и благоволения Твоего к нам, и я, убогий и нищий, перехожу от смерти в жизнь. Ныне аз есмь.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читал Денис Гаврилов.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их

терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведающим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеж утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящей Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странам муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бы одел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрыми настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 июля по новому стилю или 2 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского и положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне в V веке, святителя московского Фотия, всея России чудотворца 14-15 века. Прославляются иконы Божией Матери Пожайская, Ахтырская, Феодотьевская и Древа Иисеева. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова мысленно перемещаемся на Русь XIV века. Святитель Фотий, митрополит Киевский и всея Руси, был родом грек из Пелопоннесского города Мнемосии. Еще в отроческие годы он поступил в монастырь и был постриженником старца Акакия, великого подвижника, впоследствии митрополита Мнемосийского. В 1408 году, когда Фотий находился в Константинополе у патриарха с поручением от митрополита, встал вопрос о замещении русской кафедры после кончины в 1406 году святителя Киприана. Выбор патриарха Матфея пал на Фотия, известного своей ученостью и святостью жизни. 1 сентября 1408 года святитель Фотий был поставлен в митрополита и через год прибыл на Русь. Полгода он провел в Киеве, занимаясь устроением дел южных епархий Русской Церкви, входивших тогда в состав княжества Литовского, а точнее, как его называли, Литовского и Русского. Святитель видел, что престол митрополита – духовное средоточие церковной жизни Руси, не может находиться в Киевской земле, все более подпадавшей в зависимость от католической Польши. По примеру прежних русских митрополитов, перенесших свое местопребывание сначала во Владимир, а затем в Москву, митрополит Фотий в день Святой Пасхи 1410 года прибыл в Москву. 22 года подвязался святитель в многотрудном служении предстоятеля Русской Церкви. В тяжелых условиях войн, междоусобных браней, грабительских набегов татар он сумел высоко поднять духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Благосостояние церкви позволяло святителю Фотию оказывать большую помощь оскудевшему Константинопольскому патриархату, укреплять международное значение Русской Православной Церкви и русского государства. Враги православия не раз пытались воспрепятствовать церковно-патриотическому служению Фотия. Весной 1410 года, когда святой Фотий прибыл из Москвы во Владимир, хан Ядыгей, за два года до того разоривший русскую землю, предпринял новый поход с целью захвата в плен самого митрополита. Татарские отряды во главе с царевичем Талычой внезапно и быстро взяли Владимир. Но Бог сохранил праведника. Накануне, не подозревая об опасности, святитель выехал в загородный Святоозерский монастырь. Когда татары устремились в погоню, он укрылся в небольшом селении, окруженном непроходимыми болотами на реке Сеньге. Не сумев захватить митрополита, озлобленные татары предали разграблению Владимир и особенно Успенский кафедральный собор. Ключарь собора Патрикей претерпел страшные пытки и принял мученическую кончину от грабителей татар, но не открыл места, где спрятал церковные сокровища и святыни. Святитель Фотий, как близкий человек к московскому князю, обыкновенно принимал горячее участие и в трудных политических обстоятельствах его княжества. Хотя после 1419 года чаще посещал свои западные области. Особенно большую услугу он оказал новому великому князю московскому, 13-летнему сыну Василия Дмитриевича, впоследствии получившему прозвание Василия Васильевича Темного, когда угрожала новая усобица со стороны его дяди Юрия Дмитриевича. Умиротворить князя Юрия святому Фотию удалось благодаря тому, что его отъезд из Галича, куда он являлся в качестве посла к Юрию, совпал с началом мора в этом городе. Испуганный князь Юрий бросился в погоню за святым Фотием, вернул его в город и обещал примириться с племянником. А между тем мор стал ослабевать. Это стало новым доказательством чудесной силы святителя Фотия и правоты его дела. Боярам удалось поссорить святителя Фотия с великим князем литовским Витовтом. Тот воспылал ненавистью к святителю и решил отнять у него литовскую митрополию. Святой Фотий решил отправиться в Литву, чтобы сделать попытку примирения с Витовтом, а в случае неуспеха попытки пойти в Константинополь и хлопотать у патриарха о возбранении Витовту ставить особого митрополита. Когда владыка явился в Литву, то по приказанию Витовта был схвачен, ограблен и возвращен в Москву. В особые митрополиты литовские был в 1415 году поставлен Григорий Цамблак. Святитель Фотий разослал окружные послания, в которых выставлял на вид незаконность поставления Григория и требовал, чтобы православные не имели с ним общения. Стараниями святого митрополита спустя несколько лет было восстановлено молитвенно-каноническое единство русской церкви. Отдельная литовская митрополия в 1420 году была упразднена. Святитель в том же году посетил возвращенные епархии и приветствовал паству обширным учительным посланием. Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений и посланий. Богословское значение имели его обличения на возникшую в Пскове еще до его правления ересь тригольников. Усилиями мудрого святителя ересь прекратилась. Важными церковно-историческими источниками являются составленный святым Фотием чин избрания и поставления епископов, поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей, а также духовное завещание, в котором повествуется о его жизни. Великим делом святителя было также составление около 1423 года под его руководством общерусского летописного свода. 20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен ангелом о предстоящей кончине и мирно почил о Господе в указанный ему срок в праздник положения Ризы Богородицы 2 июля 1431 года. Мощи его были обретены в 1472 году во время строительства нового каменного Успенского собора в Кремле при митрополите Филиппе и великом князе Иоанне III. Святителю Отче Фотие, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
2: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина, я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
3: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
2: Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Итак, мы с вами сегодня в рамках беседы о русской культуре, так у нас называется этот цикл, продолжим говорить о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Как мы уже с вами в прошлый раз сказали, глыбе такой в литературном мире, да? Очень-очень интересно. И путь его начинался, и взгляды у него такие были сразу, вот прямо, знаете, такие православные-преправославные. Бог, все, значит, для него это было. Вот какое-то вот такое вот, вообще, мне кажется, несравнимое ни с чем явление.
2: Да, с одной стороны, он воспитан был бабушкой в вере, с другой стороны, внутреннее одиночество и
1: это
2: боль,
1: тоже
2: ничем
1: не
2: угасимая,
1: да,
2: отсюда
1: повлияло.
2: Вот это вопрошание и протест демонический, то есть
1: он...
2: в нем так все встретилась, и настолько они вещи, которые не могут смешаться в нем, столкнулись друг с другом, что, конечно, его произведения, его что проза, что поэзия, они именно на этом сломе и строятся. И этот нерв, как бы, нас потому и задевает, что настолько этот пронзительный поиск у каждого его героя осуществляется, что равнодушным остаться невозможно.
1: Так ведь еще и очень ранимое все было детство-то, то есть понимание того, что он покинут, мама умерла, значит, отец покинул где-то, так сказать, какая, как в стихотворении, какая судьба отца и сына, жить розно и в разлуке умереть, что-то, да, вот. Вот, значит, это его все время тревожило, все время трепетало это внутри у него, вот это вот состояние, да, тоже ведь повлияло очень сильно.
2: Да, и
1: очень,
2: поэтому
1: очень
2: вот жизнь его хрупкая, как вы верно говорите, и поэтому, конечно, вот эта хрупкость, болезненность, сумеречность, как мы говорили с вами в прошлый раз, она пронизывает насквозь все его произведения. Мы с вами в прошлый раз закончили беседу о том, что он в Санкт-Петербурге и учится, как мы с вами понимаем, да, на человека в воинском звании. 34-й год, осень, он выпущен корнетом в лейб-гвардии. Гусарский полк, расквартированный в Царском селе, вот здесь его литературное творчество оживает.
1: Ему всего 20 лет в 34-м году.
2: Да, да? То есть совершенно,
1: совершенно юный,
2: но уже написавший количество произведений неисчислимое. Да? После публикации «Хаджи Абрека», который имел некоторый успех, Лермонтов решается самостоятельно выступить перед публикой, и в 35-36-м годах он пишет и трижды безуспешно, правда, подает в драматическую цензуру стихотворную драму «Маскарад». Да, третья редакция ее под заглавием «Арбенин». Надеюсь, вы помните, да, дорогие радиослушатели, это произведение. Единственная пьеса, которую сам Лермонтов считал достойной сцены. Коротко напомним о том, что Арбенин подозревает свою жену в измене из-за того украшения на балу, которое вот каким-то образом попалось мужчине.
1: Это мне Отелло это напоминает.
2: Да, на самом деле, конечно, жена его оказывается не виноватой, но Арбенин в порыве ревности отравляет ее, и она погибает, так и не понимая, по какой причине вот она умирает, и позже все-таки вскрывается правду о том, что она ему не изменяла, он сходит с ума, то есть, конечно, произведение такое очень напряженные, и здесь, конечно, мы понимаем, что это его вариант «Горя от ума», он облегчает сатирически вот, нравы всего современного общества. Драма эта страстная, очень драма страстей, и, конечно, здесь очень много символического значения, почему всякий раз, когда ставился «Маскарад» у нас в русском театре, он имел разную интерпретацию, разное прочтение, и у Мирхольда, например, вообще была мистико-символистская трактовка этого произведения, то есть каждый драматург уже по-своему, да, наполнял ее содержанием. Очень интересное произведение у Лермонтова. Движемся дальше, 35-36 годы, поэма «Боярин Орша», здесь у нас времена царя Ивана Грозного, здесь у нас монастырский суд. Правда, напоминает он скорее инквизицию, нежели, да, реальный монастырский суд того времени. Позже повесть сатирическая в стихах «Сашка», иронически названная нравственной поэмой, не окончена. Вот, ну и, конечно, вот идея неприятия современного общества, которая кажется ему абсолютно безнравственным, здесь вот как бы задает циничную манеру повествования, то есть вот это обличительный мотив и тон здесь главенствует. 36-й год, возможно, 37-й, он работает над романом «Княгиня Лиговская». А вот здесь главный герой уже носит фамилию Печорин. Мы с вами видим, как здесь начинается вот создание героя нашего времени. Переломный в судьбе Лермонтова год – это 37-й, гибель Пушкина и смерть поэта. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой, с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой, не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит, убит. К чему теперь рыдание, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. То есть, видите, представители власти, жадную толпой стоящую у трона, подвергнуты обвинению. Да, да, они подвергнуты обвинению, они чужды России, равнодушны к ее славе. Вот, а слава эта олицетворена самим Пушкиным. Да, и, конечно, именно это стихотворение сделало Лермонтова широко известным. Видите, Пушкин уходит, и как бы Лермонтов, он через это произведение вот занимает весомое, значимое место. Ну и, конечно, помимо того, что он становится известен, он навлекает на себя этим стихотворением политическое преследование. Да, и дело о непозволительных стихах завершается тем, что он арестован и переведен из гвардии прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ, куда он отправится уже в марте. И хотя он пишет позже стихотворение «Бородино», которое подчеркивает, да, патриотизм Лермонтова, но как бы он не пытался отстаивать, да, тему воинской славы, самоотверженности простых солдат, все-таки как бы его власть не прощает, и Николай I позже, когда Лермонтова нужно награждать, награждать, награждать за какие-то воинские достижения, он все время отменяет эти награды. «Скажи-ка, дядя,
1: да,
2: ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана, ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы». Ну и далее текст мы с вами знаем. Поэтому смотрите, Лермонтов патриот, он любит свою страну, поэтому «Прощай, немытая Россия» – это не дух Лермонтова совсем.
1: Совершенно не дух, да.
2: Его. Совсем не дух его. И несмотря на то, что он представителей власти, да, отвергает, но простой человек, простой солдат, самоотверженный и славный, он как бы Лермонтовым всегда защищается,
1: да, да, да, да.
2: И он всегда на стороне простого человека и позже, скажем, лишнего человека, да, вот, конечно, в нем дух стояния за родину силен, И вот этот вопрос о том, «Прощай, немытая Россия», кем написанный, мы не можем до конца и однозначно решить.
1: Страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые. Но не может же он, так сказать, глубоко чувствующий, мыслящий человек обидеться так, что, так сказать, вот и «Прощай, немытая Россия», «До свидания» вроде как. Ну уж не может, мне кажется.
2: Нет, с Россией он никак не разрывает, и он до конца остается верным сыном России, и куда бы его
1: не бросала
2: воля
1: судьба,
2: государственная не направляла, он всегда идет, и позже в Мцире мы помним, как главный герой, возвращающийся в тот монастырь, в стенах которого он и был воспитан, говорит о том, чтобы его похоронили именно здесь, в самом монастыре, на земле, которая, конечно, будет созерцать Кавказские горы, но именно внутри монастыря. И, то есть, как бы не боролся, да, лермонтовский герой, mm-hmm. вот, за свободу, сколько не вырывался бы он туда, в этот рай своей родины малой, о которой он страстно вот мечтает, все-таки какой-то дух примирения и идея того, что я остаюсь здесь, внутри этих стен монастырских, и прах мой остается здесь, все-таки мне подсказывает, хотя я, конечно, не специалист по Лермонтову, что разорвать со своей родиной он
1: точно не может.
2: Тем более, что все-таки как бы он вот не обвинял Бога в своих страданиях, он остается человеком верующим. И разрешите предложить, например, такие стихотворения этого времени, как «Молитва» и «Когда волнуется желтеющая нива». Давайте «Молитва».
1: Давайте.
2: «Я, Матерь Божья, ныне с молитвою пред Твоим образом ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную. Смотрите, как тепло и светло. Хотя здесь, конечно, мир холодный, ночь безгласная, но все-таки дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному миру память. То есть, какое все-таки тепло в этих словах пронизывает, и Матерь Божья, она как очаг согревающий, вот не спосылается заступнице этой душе прекрасной. Ну, а уж когда волнуется желтеющая нива, мы с вами что здесь видим? Это, конечно, вот сила, я бы сказал одним словом. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганной душистой румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Вот смотрите, насколько теплее становится Лермонтов к своему исходу. Он посылает тепло душе прекрасной через молитву Божьей Матери. И здесь он счастье уже может постигнуть на земле и в небесах. Он видит Бога. Все-таки вот эта тема примирения, которая на исходе его жизни звучит, она, вот этот весь юношеский протест, конечно, и весь пыл его несколько гасит. И мы видим Лермонтова выросшим, насколько возможно в его короткий срок вырасти, и все-таки как бы нам советское литературоведение не предлагало мысль о том, что он борец со всеми там устоями, и что до конца он не смирился, и мы с вами, когда в советское время учили и разбирали Мцыри, нам все время предлагалась эта трактовка, нет, он не примирился со своей судьбой, он как бы, он в своем протесте и остался, потому что на исповеди он говорит о том, что он не жалеет о том, что он страстно рвался к своей родине, к той свободе, но все же я позволю считать, мы с христианской точки зрения чувствуем, что все-таки какое-то примирение, смирение в нем, в Лермонтове позднем, все же звучит, и тот демон, который предлагался Лермонтовым раньше, будет переосмыслен. И вот этот вот кавказский демон 38-39 года немножко другой. Вот смотрите, какой он здесь. Исходный сюжет о несостоявшемся возвращении злого духа на небеса дополняется. Здесь у нас уже место действия Грузия, монахиня безымянная, теперь уже грузинка Тамара, невеста на выданье. Демон сначала подстраивает гибель ее жениха, потом приступает к искушению, да, и вот и борется он здесь за душу невесты уже не с ангелом, ее хранителем, как это было в ранних редакциях, а с Богом. Да, и поэтому здесь, конечно, первенец творения толпы духов служебных, то есть мы видим здесь главного злого духа, владыку темных сил. Спасения для него, мы понимаем, невозможно. Любовь его к Тамаре, любовь демоническая, которая есть на самом деле высшая степень ненависти, которую он от любви не отличает и перемениться, в которую он не может и не хочет. В любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик. Но главным и единственным героем он больше не является. И внимание, это и сочувствие самого Лермонтова, как автора этого произведения, уже переносится на Тамару. И в центре-то произведения оказывается она, ее чистая любящая душа, которая подверглась нападению злого духа. Вот, и, собственно, судьба-то ее и посмертная участь, она отнюдь не решена. Она ведь сопротивляется, и хотя падение и гибель здесь, как бы, вот они, конечно, являются нервом, но все-таки демон больше не главный герой. И если суд над ним очевиден, то над судьбой Тамары нам нужно задуматься. Таким образом, смотрите, ранний Лермонтов, который с Германом как бы срастается, вот здесь все-таки мы видим, как этот образ, эволюционируя, все далее и далее от демона
1: отходит.
2: Сам Лермонтов отходит, да, уносится, значит, уже в последней редакции, восьмой редакции демона, душа Тамары на небеса, вот, и таким образом мы видим, что все-таки как-то разрешается в положительном ключе, а позже, когда Лермонтов сочинит сказку для детей, да, поэму, здесь он будет над ним даже саркастически иронизировать и высмеивать его. Таким образом, демон, который был его как бы вот продолжением, его поэтическим лицом, уже осмеивается самим поэтом, и он разрывает с ним отношения. И поэтому вот это традиционное наше такое как бы ощущение Лермонтова как поэта демонического на самом деле здесь в позднем Лермонтове превозмогается, и как бы он разделен со своим произведением. Таким образом, так же, как Пушкин, который в поздних произведениях мы с вами говорили, особенно когда говорили об Анжело, Пушкин совершенно меняется, да, и уже он видит вот Россию, православие, Бога и церковь как то, без чего невозможно, то, на чем зиждется он сам и его родина, так и Лермонтов вырастает из собственного демона, и он ищет света. Он ищет света и осуждает собственного героя под финал. Для нас, как православных людей, конечно, это очень важно. С начала 1939 года Лермонтов, сблизившись с Краевским, начинает печататься и печатается постоянно в отечественных записках. И в апреле 1940 года отдельным изданием выходит его роман «Герой нашего времени». Повести, из которых роман состоит, помните, «Тамань была», «Фаталист», они появляются в отечественных записках как самостоятельные произведения, а позже все-таки Лермонтов соединяет это все воедино. Да, и это у нас первый философско-психологический роман в русской литературе. И, конечно, этот роман достоин отдельного совершенно внимания. И здесь...
1: Мы вернемся, я думаю, в следующей передаче.
2: И вот я позволю предложить, и думаю, вы согласны, разобрать это произведение.
1: Да.
2: Так же, как мы делали с Пушкиным, разбирали Анджела отдельно, в отдельной передаче, потому что Печорин и все, что с ним связано...
1: Это очень важный момент
2: очень
1: в творчестве, поэтому я думаю, что надо отдельно посмотреть будет.
2: Да, тем более, что до конца образ его не разгадан, и все время критики его оценивали по-разному. У Белинского было свое прочтение, у других совершенно другое. И вот он нравственный калека, ненравственный калека. Что это за лермонтовский человек? Как бы в чем его разрешение, если оно, конечно, это достойно, я думаю, совершенно отдельного внимания.
1: Давай.
2: В октябре 1940-го выходит из печати единственный прижизненный сборник стихов Лермонтова, и включает он 26 стихотворений. Лермонтов проживет 26 лет. Смотрите, какое символическое число. Ну, еще две поэмы, конечно. «Песню про купца Калашникова», им «Цири» здесь впервые вот опубликованную. И, собственно, сам роман «Цири» разделен на 26 глав. А если вспомнить героя нашего времени Печорина, то и он 26-летний человек, и вообще вот это число 26,
1: как-то
2: оно
1: витает,
2: как-то вот здесь кружится. То есть, смотрите, 26 стихотворений, 26 лет Печорину, 26 глав Унцири, и в 26 лет погибает...
1: 26 стихотворений.
2: Да, 26 лет погибает сам Лермонтов. Какая-то тут мистика однозначно вот присутствует. Что касается «Мцирий», слово это грузинское переводится как «послушник» или в нормативном ударении «послушник», хотя в народе мы говорим «послушник». Да, хотя изначально, конечно, называл эту поэму Лермонтов словом «Бэри монах», но он переименовал ее, потому что ему нужно было отказаться от идеи того, что монах порывается своими монашескими обетами. Все-таки главный герой этого произведения еще не монах, он не дает никакие обеты, которые он мог бы нарушить. То есть он как бы здесь показывает нам, что это человек ищущий, вот он не богоборец, не преступник, не злодей, не нарушитель никаких, да, христианских правил, которые он на себя взял. Он лишь слабый подросток душой дитя. Вот, и единственное его желание – это желание вернуться на отнятую у него родину. Если мы с вами помним содержание этого произведения, то он родился, да, в ауле кавказском, но
1: потом его забрал был, какой-то
2: он, был,
1: генерал,
2: он русским генералом был забран и отдан на воспитание вот в монастырь. Этот монастырь. И вот он, собственно, потом вырывается туда, вот три круга там у него испытаний, сражения с барсом, и в конечном итоге он оказывается снова
1: вновь на земле монастыря.
2: Снова в монастыре, где он приносит исповедь, и да, здесь как бы разрешается его окончательно на жизнь. Очень интересное произведение, эпиграфом сделаны слова из Священного Писания Ветхого Завета, первая книга Царств, 14 глава, 43 стих, «Вкушая, вкуси хмала меда, и се аз умираю». Напомню вам, что это слова Йонафана. Йонафан – это был старший сын первого израильского царя Саула. Йонафан был ближайшим другом Давида. Давида они очень любили друг друга и даже обещали друг другу быть верными до конца и в случае смерти одного из них оказывать пожизненно помощь потомству всему. И вот Йонафан, не ведая того, подпал под заклятие собственного отца. Отец запретил вкушать пищу для того, чтобы одержать победу в сражении с врагами, а Йонафан не знал этого, он не слышал этих слов отца, и он вкушает мед. И поэтому он подпадает под это заклятие собственного отца, и он должен погибнуть, его должны казнить за нарушение вот слова царя. Но народ, если мы вспомним Ветхий Завет, просит у Саула простить Йонафана и не казнить его, потому что Йонафан герой, он героически сражался с врагами и вкушал-то он эту пищу для того, чтобы подкрепиться ради сражения за народ Божий. И как бы и он выкупается из-под этого проклятия волей народа. И вот все-таки мы понимаем, что если в эпиграф Лермонтов выносит именно эти слова, то и главный герой, он как бы оказывается невольным нарушителем неведомой для него Божьей воли. Он сам не ведает, какую Божью волю нарушает, но в конечном итоге, если эпиграфом являются эти слова, он ведь выкупается народом. То есть вот ходатайством народа он спасается. И хотя он должен быть казнен, то есть и как бы по воле, да, по высшей воле он должен быть казнен, вот он спасается ходатайством народа Божьего. И поэтому мы здесь как бы с вами видим, что это притча о человеке, который стремится к какому-то высшему, даже, наверное, непосильному для него и губительному вот, идеалу, вот, но он все же оправдывается, и он остается похороненным в стенах монастыря. То есть мы видим, что вот этот эгоцентризм его юношеской лирики вот, и вот эта вся борьба за свободу личностей здесь как-то переосмысливаются. И Лермонтов здесь все-таки глубокий и, может быть, кто-то осудит меня за эти слова, но все же православный автор. Православный автор здесь он мыслит не романтически, не романтически. В этот же сборник он включает стихотворения некоторые другие, «Парус», да,
1: билет, значит, парус?
2: Да,
1: «Одинокий».
2: Да, хотя написан «Парус» был раньше, в 32-м году, но публикуется только сейчас. И вообще здесь некоторые интересные стихотворения типа «Дума», где он высказывается от имени целого поколения, «Казачья колыбельная песня от лица простой женщины», «Встает на защиту глухой к поэту толпы» стихотворение «Не верь себе», вот, ну и некоторые другие. То есть здесь вот уже какие-то не такие личные, интимные стихотворения, а высказывания от лица поколения каких-то людей, и он как бы защищает вот их, как-то обобщает все свои переживания, и дальше под финал его жизни вот это чувство вот какой-то аллегории, обобщения, вот оно у Лермонтова звучит. «Завещание», «Любовь мертвеца», «Родина», все вот такое уже, как бы, знаете, как будто он как бы подводит какие-то итоги, что ли, если творчество, можно так сказать, творческие, какие-то очень большие финальные высказывания в его последних произведениях звучат. И вот, как бы, конец его жизни, это у нас две дуэли. В 40-м году у него дуэль с Барантом, да, там какие-то были колкости, значит, на балу. Вот сначала на шпагах, потом на пистолетах. После выстрела противника Лермонтов отказывается стрелять, но его арестовали, передали военному суду. И несмотря на то, что императрица за него заступалась, Александра Федоровна, все-таки его, да, мы с вами знаем, перевели на Кавказ в другой там пехотный полк. И он отправляется там в экспедицию в Чечню, участвует там в сражениях, вот, представляет его к наградам, но царь из наградных списков его дважды вычеркивает, считая, что он не искупил своей вины. Вот, а вторая дуэль для него становится, конечно, роковой. Но нужно нам в защиту Лермонтова сказать, хотя мы не знаем, что там случилось доподлинно, стрелять он так же, как и на первой дуэли, в своего соперника отказывается. Таким образом, всякий раз, когда Лермонтову предлагается убить врага, он врага не убивает, и в обоих случаях, да, в первом случае он остается в живых, в другом случае он погибает, он все-таки находится на стороне как бы милующей. То есть он не казнит соперника, но он защищает его жизнь. Незадолго до гибели Лермонтова Адоевский дарит ему записную книжку с чистыми листами. И в начале этой книжки Адоевский помещает выписки из Евангелия и посланий апостола Павла, потому что они с Лермонтовым вели какие-то религиозные споры, и вот в качестве каких-то слов в защиту своих взглядов Адоевский ему что-то выписал. И, собственно, вот в этой книжке Лермонтов записывает свои последние стихотворения: «Спор, сон, утес, они любили друг друга, Тамара, свидание, дубовый листок, нет, не тебя так пылко я люблю, выхожу один я на дорогу, морская царевна и пророк». И, наверное, вот пророк, собственно, это стихотворение и было вызвано размышлениями об апостоле Павле, апостоле любви, да. Мы слышим в этом стихотворении такие строки: «Провозглашать я стал любви и правды чистые учения». Да, это последнее произведение Лермонтова «Пророк». Но мы с вами, наверное, более всего знаем из последних его стихотворений: «Выхожу один я на дорогу, и надо, я думаю,
1: тернистый путь,
2: да, надо, наверное, зачитать, да, как давайте. Некий финал его жизни давайте, именно давайте. Этот стих. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел надо мной, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел». Вот смотрите, когда Лермонтов уходит в мир иной, вот это стихотворение читаешь как завещание, что он уходит не в пустоту и не в холод. Хотя мы говорили о том, что вот эта пустота и холодность присущи были особенно раннему Лермонтову, но он хочет уснуть не холодным сном могилы, он хочет уснуть так, чтобы в груди дремали жизни силы, чтобы дыша тихо вздымалась его грудь, и чтобы вот голос пел, сладкий голос ему про любовь, и вечно зеленел темный дуб. Вот эта вечная жизнь, вот эта вечная зеленость дуба, да, сразу напоминает нам о празднике Пресвятой Троицы, Пятидесятницы, когда мы украшаем храмы зелеными, да, растениями. То есть вот эта тема все-таки вечной жизни и голоса, который поет о любви, все-таки говорит о том, что уход Лермонтова, как бы так пророчески он просматривает его, это уход не в пустоту, не в холод, не в отказ от Бога, а в свет, и там, где ангелы поют о любви, будем надеяться, о любви божественной. И поэтому для меня Лермонтов – это поэт, который уходит в свет, он оставляет нам очень много того, что заставляет, конечно, терзаться страстями, размышлять об их причинах, но все же Лермонтов очень сильно за это время вырос, переосмыслил, и, отказавшись от того, чтобы казнить своих обидчиков, он уходит все-таки как человек, вот не убийца.
1: Не
2: да.
1: убийца.
2: Да, да, как
1: заповеди,
2: да, исполнивший
1: да.
2: заповеди не убий, хотя, конечно, его отпели в церкви Пятигорско-Скорбященской отцом Павлом Александровым. Вот там потом возбуждали дело о незаконности его отпевания, но вскоре было оно, дело прекращено, потому что, ну, действительно, не был этот поэт убийцей, и он уклонялся, да, от таких дел, и все же будем надеяться, что исход его был светлым. Похоронен он был на Пятигорском кладбище, потом бабушка его продолжительно хлопотала, и прах его перенесли в Тарханы, и погребен он был рядом с могилой матери. И, конечно, по распоряжению бабушки над могилами матери и его собственным прахом была поставлена часовня, да, и вот так жизнь его была начата и сопровождалась попечением бабушки, и завершилась уходом его же бабушки за его Тарханова, собственным
1: да?
2: прахом,
1: угу.
2: да, да. Вот такой удивительный, интересный, мало проживший поэт, но как натяженная струна, очень, конечно, оставивший яркий, сильный след, и мы до сих пор в этих строчках находим и что-то настязающее, и что-то возбуждающее вопрошание, но и все-таки видим в нем человека, который сопереживал нашей родине, защищал простого человека, был за правду,
1: да, да.
2: Он был на стороне угнетенных, и он как бы никогда вот не проявлял чего-то богоборческого такого в атеистическом смысле этого слова и оставался до конца сыном церкви, как бы его исход не был довольно печален.
1: Спасибо большое, Сергей Владимирович. Я напоминаю, что это была передача под такой вот рубрикой «Беседы о русской культуре». И сегодня мы вновь с вами говорили о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова, замечательного русского поэта, лирика и такого даже в каком-то смысле пророка даже, может быть. Я еще раз вас благодарю.
2: Да.
1: Сергей Владимирович.
2: Да, я рад, что мы смогли поговорить об этом замечательном поэте, к концу жизни которого христианские темы мистики, смирения, покаяния преобладают над его изначальным демонизмом, и поэтому все-таки вспомним его герб родовой, на котором было написано «Судьба моя».

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 14 июля по 1 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит 18-й Международный съезд Содружества православной молодежи. Международный съезд Содружества православной молодежи впервые прошел в июле 2008 года в Курской коренной Рождества Пресвятой Богородицы Мужской пустыни в Курской области и стал первым шагом для установления связей, духовного общения и многостороннего сотрудничества между православной молодежью разных стран мира. За годы своего существования съезд способствовал восстановлению духовного, культурного и этнического единства молодого поколения русского народа. Особенностью съезда с точки зрения вовлечения молодежи в международную коммуникацию является то, что развитие диалога между участниками проходит через сочетание паломничества и тематических мероприятий. В 2026 году участники съезда посетят Курск, Хотьково, Сергиев Посад, Москву, Калязин, Ярославль, Тулу и другие города России. Мероприятие будет приурочено году единства народов России, 600-летию представления преподобного Никона игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия, и 525-летию обретения мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Как ожидается, в рамках съезда состоится встреча святейшего патриарха Кирилла с его участниками. В эфире новости. На межконфессиональном семинаре, состоявшемся в Камышлове в рамках социально значимого проекта «Эпоха героев и побед», председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обсудила с представителями общественных организаций развитие межконфессионального диалога и совместную работу по поддержке участников специальной военной операции. Она подчеркнула, что противостоять всем внешнеполитическим и внешнеэкономическим вызовам мы можем только во взаимодействии, только вместе. И добавила, что в год единства народов России на Среднем Урале проводится множество объединяющих всех нас мероприятий. Далее председатель законодательного собрания напомнила, что органы власти Свердловской области делают все возможное для расширения межнационального и межконфессионального диалога. В частности, она пояснила, что в нашем регионе принят закон о некоммерческих организациях, в рамках которого ведется большая работа по содействию деятельности национально-культурных объединений, и что на Среднем Урале действует консультативный совет по делам национальностей при губернаторе Свердловской области. Вторая важная тема семинара касалась поддержки участников специальной военной операции. Как отметила Людмила Бабушкина, представители национальных диаспор и религиозных конфессий Уральского региона оперативно включились в работу по поддержке участников специальной военной операции. Глава областного парламента поблагодарила всех, кто трудится во имя укрепления единства, содружества, межнационального и межконфессионального диалога, и напомнила, что социально значимый проект «Эпоха героев и побед» был представлен в конце прошлого года митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением и главой Духовного управления мусульман Свердловской области Центральный муфтият Абдуль-Куддусом Ашариным. Проект направлен на гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма, оказание духовной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Представители разных религиозных конфессий совместно проводят семинары в муниципалитетах Свердловской области. Ожидается, что по итогам этого года в проекте «Эпоха героев и побед» примут участие около 220 тысяч уральцев. Продолжаем выпуск новостей. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра состоялось освящение военного госпиталя. Чин освящения возглавил благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысин. Ему сослужило духовенство, которому поручено духовное кормление лечебного учреждения. Также в молитве приняли участие сестры милосердия Брянской епархии. В ходе освящения священнослужители окропили святой водой все помещения госпиталя.

призвав Божье благословение на сотрудников учреждения и всех, кто будет здесь проходить лечение и восстановление. В ближайшее время планируется развитие взаимодействия между епархией и госпиталем. Священнослужители будут окормлять верующих воинов, а сестры милосердия – оказывать помощь в уходе и восстановлении раненых. Брянская епархия продолжает активную деятельность по поддержке военнослужащих. Священнослужители по благословению владыки Александра регулярно посещают военные госпитали и подразделения в зоне специальной военной операции и совершают таинства и передают гуманитарную помощь. И последняя информация выпуска. Ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский Дмитровский Кирилл и ректор Российского государственного гуманитарного университета Логинов подписали 10 июля соглашение о сотрудничестве между вузами в сфере науки, образования и просвещения. В соответствии с соглашением Московская духовная академия и Российский государственный гуманитарный университет будут сотрудничать в сфере образовательной, научно-исследовательской и просветительской деятельности. Стороны договорились регулярно проводить совместные конференции, семинары и круглые столы. Намечена подготовка совместных мероприятий, посвященных историко-архивному направлению деятельности в гуманитарных науках, сообщает сайт Патриархия со ссылкой на пресс-службу Московской духовной академии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 15 июля. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного дня. И время напомнить вам те передачи, которые прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут откроем главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Глава «Случай в селе». В 12 часов 30 минут звучащая книга. Продолжаем слушать повесть Николая Семеновича Лескова «Грабеж». В 13 часов 10 минут передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Она сегодня посвящена Дню балалайки на Урале. В 13 часов 40 минут «Детям о Боге». Новый Завет, пересказы для детей, главы Евангелия. В 14 часов 15 минут беседы о вечном. Сегодня вы услышите продолжение беседы с настоятелем Патриаршего подворья храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова, кандидатом богословия иереем Константином Банниковым. С ним беседует наш корреспондент в Москве Ирина Васильевич. 15 часов 10 минут повторим цикл «Основы нашей веры». 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут рубрика «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 15 минут в цикле «Гость в студии» предлагаем вашему вниманию беседу с режиссером Народного театра Осташкова Сергеем Тихоновым. В 18 часов 10 минут для ребят «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция нашего радио представляет «Разговор об искусстве, православии и культуре». В 19 часов 10 минут мы повторим главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» повесть Николая Семеновича Лескова «Грабеж». В 20 часов 15 минут беседы о вечном со священником Константином Банниковым о жизни со Христом. Беседует Ирина Васильевич. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 10 минут репортаж Виктории Кауган. В 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово» книга преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. А в 23 часа 30 минут в нашем эфире книга с киегумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой. Такие передачи, дорогие друзья, вы услышите в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Напомню, на календаре среда, 15 июля, середина трудовой недели, и мы желаем вам помощи Божьей в ваших добрых делах. Оставайтесь с нами.

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресенье» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: В селе Клень в Мачве, область на севере Сербии, граничащая с Воеводиной, и сегодня живет примерный хозяин Живоен Йокич. Его отец умер до войны при загадочных обстоятельствах. Скоротечная болезнь застигла его врасплох. На том свете ангел-проводник показал ему, где находятся люди праведные, а где грешные, и добавил, что Господь повелел ему вновь вернуться в тело и возвещать народу обо всем увиденном и о том, что существует Божий суд. Пусть только проповедует. А будут ли люди его слушать или нет, пусть не обращает на это внимания. Если будет проповедовать, проживет еще 30 лет, а если будет молчать, то только 15. Он проповедовал немного, затем перестал и умер спустя полтора десятилетия. В том же селе Клень и поныне здравствует один хороший человек, Михайло Вукашинович. Давным-давно умерла его единственная дочь. Она тоже оживала после смерти на 6 часов. На том свете она видела всех усопших знакомых и их участь, и рассказывала об этом, не переставая, пока вторично не спустила дух. Слушать ее тогда пришла целая толпа народа. А вас, безбожники и неверные, сегодня следует приветствовать такими словами: «Зачем упоминаете вы имя Божие? Ведь вы нисколько не интересуетесь вопросами религии. По долгу чести вы можете обсуждать только то, к чему у вас лежит сердце. Вот и скажите предельно откровенно, что грех и всякую скверну вы любите больше, чем Бога, и что ваши сердца утопают в постыдных мечтаниях и срамных делах, а о душе вы даже не помышляете. Посему не восставайте так опрометчиво своими устами на силу Божию, что пользы от мерцания твоей лампы при свете солнца. Ведь вся твоя вера сводится к мятежу против Божьей закона и Божьего имени. И ты веруешь в Бога, только извращенно веруешь». Вот славный пример из нашей истории. Брат святителя Саввы, Стефан I Венчанный, горел желанием оставить престол и постричься в монахи. Но святитель Савва не разрешал ему этого, руководствуясь государственными интересами. Но вот Стефан заболел и умер. По Божию промыслу приехал тогда и святитель Савва, очень сожалевший, что Стефан так и остался без пострига. И вот помолился он Богу, и Стефан вернулся к жизни. Приняв постриг от святителя Саввы, он в скором времени вновь скончался. И об этом узнал весь народ. Все это врезалось в его память и передается из поколения в поколение. В древних рукописях жития святого апостола Фомы описывается знаменитый случай с индийским царем Гундафором. Много денег он дал святому Фоме, чтобы тот создал ему самый красивый и роскошный дворец. Апостол взял их и все до последней монеты роздал сиротам и нищим. Царь разгневался и бросил святого апостола в темницу. Тогда ангел взял душу его брата, вознес ее на небо и показал ему дворец, построенный из дел милосердия, которому нет равного по пышности и благолепию. После этого ангел вернул его душу в тело, приказав поведать брату, то есть царю, обо всем увиденном. Так поучал Бог грубые души, не имевшие ни малейшего понятия о мире горнем, небесном. Когда святому Савве было 7 лет, в Киево-Печерской лавре представился дивный монах Афанасий, 12 лет молившийся Богу в затворе, устроенном в одной из пещер. Ибо до того он уже умирал однажды и пробыл мертвым 2 дня. А восстав от смерти, произнес следующие слова: «Спасайтесь! Во всем имейте послушание к игумену, кайтесь всякий час и молитесь Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери и преподобным отцам Антонию и Феодосию о том, чтобы окончить жизнь свою здесь и сподобиться со святыми отцами погребений в пещере. Ибо эти 3 вещи больше всех добродетелей, и если кто достигнет того, что исполнит их в порядке, будет блажен, только бы лишь не превозносился. Дальше же не спрашивайте меня, но молю, простите меня». И больше не произнес ни слова. Когда спустя 12 лет приблизился час его смерти, он повторил эти слова и постоянно носил в своем сердце страх Божий. «Ты говоришь, что нет ни Бога, ни души, ни закона. А был ли ты там, где все это есть? Не был? Ну, хочешь побывать. Ибо сам себя осуждаешь, и даже уже осудил. Сам себя осудил всякой согрешающей и некающейся. Трудно будет тебе, когда вступишь в царство дьявола. Движимый ненавистью к Богу, дьявол станет тебя мучить паче всякой меры, и тогда ты убедишься, что есть Бог, но будет уже поздно. Вор крадет тогда, когда некому сторожить, но в конце концов и его ловят. На это рассчитывает и блудник, и вообще всякий злодей. Но однажды их схватят, и они будут вынуждены заплатить за все. Так и любой грешник, перво-наперво он солжет самому себе, что Бог, дескать, не наказывает. У него и в мыслях нет, что после смерти его вообще будет кто-то об этом спрашивать. Так заключает он в темницу сначала свой ум, а потом и свою душу. Ведь каждому человеку разум внушает, какова будет его участь.
0: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андрианов. Продолжение следует.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, вашему вниманию новые главы повести Николая Семеновича Лескова «Грабеж».
2: Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли, и сидевшие на козлах кучеры лакеи начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а мы с братом, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделись веселые сны. Лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий. И вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось. Так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки на крышке воска. А прямо перед глазами стоит Селиван. В свитке на одно плечо, а в вытянутой к нам руке держит фонарь. Видение это, сон или картина фантазии. Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана. Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колено и остолбенели в наклоне. Тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка. Селиван стоял молча, но в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Оглядев нас, он тихо спросил: «Отогреться, что ли?» Тетушка оправилась скорее других и ответила ему: «Да, мы замерзаем, спаси нас». «Пусть Бог спасет. Въезжайте, изба топлена». И он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке. Между слугою, тетушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие. Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям. Селиван отвечал: «Поищем». Лакей Борис узнавал, есть ли другие приезжие. «Взойдешь, увидишь», — отвечал Селиван. Няня проговорила: «Да у тебя не страшно ли оставаться?» Селиван отвечал: «Страшно? Так не заходи». Тетушка остановила их, сказавши каждому, как могла, тише: «Оставьте, не пререкайтесь. Все равно это ничему не поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю Божью». И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех шла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку. Потом вошли и мы с кузеном и няней. Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной, оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше. «Ложитесь», — сказал Селиван, — «мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввесть». И как с Селиваном не разговаривали, он настоял на своем, что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова, но пока взял его и вышел. Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад огарок, этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали. Но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово «шкатулка». Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадежного хозяина. Обладавшая большой житейской опытностью, тетушка моя видела явную необходимость подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственное опасному положению распоряжение. Решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов. И кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке. Они не должны были разъединяться. Для того, чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался. Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновение, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением. Я проснулся от того, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидал ничего ровно, потому что вокруг меня было темно. Но только в отдалении что-то как будто серело. Это обозначалось окно. Но зато как при свете селиванова фонаря я разом увидал лица всех бывших на той ужасной сцене людей, и мне захотелось закричать. Но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческой рукою, и на ухо трепетный голос шептал мне: «Ни звука молчи, ни звука, мы погибли, к нам ломятся». Я узнал теткин голос и пожал ее руку в знак того, что я понимаю ее требования. За дверями, которые выходили в сени, слышался шорох. Кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками. Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог найти двери. Тетушка прижала нас к себе и прошептала, что Бог нам еще может помочь, потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в то же самое мгновение, может быть, именно потому, что мы выдали себя своим шепотом и дрожью, за тесовой перегородкой кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоем начали ломиться. Дверь затрещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а в самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею которого держались могучие руки Селивана. Увидав это, тетушка закричала на Селивана и бросилась к Борису. «Матушка, Бог спас!» — хрипел Борис. Селиван принял свои руки и стоял. «Скорее, скорее вон отсюда!» – заговорила тетушка. «Где наши лошади?» «Лошади у крыльца, матушка! Я только хотел вас вызвать!» «А этот разбойник...» «Бог спас, матушка!» – лепетал скороговоркой Борис, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились в двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий. На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная морозная заря. Мы доехали до дому не более как в полчаса, но все время безумолчно толкуя о пережитых нами страхах. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попалось под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегородкой у Селивана, и ей казалось, что он не раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, кучер не отходил от них ни на минуту. Но Борисушка не раз подходил к нашим дверям, и всякий раз, как подходил он, сию же минуту появлялся из своих дверей Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота. Но когда Борис так же тихо подошел опять к нашей двери, чтобы нас вывезти,
3: Тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава богу, конечно, что ему это не удалось. И он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделывался до сих пор. Его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны. Подъезжая к своему дому, за родником на горе мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскакал к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойство. Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге, и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами. Кстати, о деньгах. При упоминании о них тетушка сейчас же воскликнула: «Ах, боже мой, да где же моя шкатулка?» В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи? Представьте себе, что ее не было. Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь в руках Селивана. Или, может быть, даже он ее еще ночью выкрал. Ему ведь это было возможно. Он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, а этих щелок у него, наверное, немало. Могла быть у него и подъемная половица, и приставная дощечка в перегородке. И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько отставить и через нее утащить шкатулку, как тетушка закрыла лицо руками и упала в кресло. Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою. «Ну вот оно и есть!» — воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. «Вы сами ему подставили вашу шкатулку. Но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто не хватился, когда вам пришло время ехать. Да, боже мой, мы были все в таком страхе!» — стонала тетушка. «И это правда, правда, я вам верю!» — говорил исправник. «Вам было чего напугаться, но все-таки такая большая сумма, такие хорошие деньги. Я сейчас скачу туда. Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет. Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят. Его никто не станет скрывать. А впрочем, теперь у него в руках есть деньги. Он может делиться. Надо спешить. Народ ведь шельма. Прощайте, я еду. А вы успокойтесь, примите капли. Я их воровскую натуру знаю и уверяю вас, что он будет пойман». И исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение. И через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошел Селиван с тетушкиной шкатулкой в руках. Все вскочили с места и остановились, как вкопанные. «Укладочку забыли. Возьмите», — глухо произнес Селиван. Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задыхался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения. Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, сел на стул и опустил голову и руки. Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула: «Все, все как было». «Сохранно», — тихо молвил Селиван. «Я все бег за вами, хотел догнать. Простите, простите, что сижу перед вами». Задохнулся. Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову. Селиван не тронулся. Тетушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки.
2: Сильван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал. «Возьми, что тебе дают», — сказал исправник.
3: «За что?»
2: «Не надо». «За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги».
3: «А то как же? Разве надо нечестно?»
2: «Ну, ты хороший человек, ты не подумал утаить чужое?»
3: «Утаить чужое?» — Сильван покачал головой и добавил. «Мне не надо чужого». «Но ведь ты беден, возьми это себе на поправку», — ласкала его тетушка. «Возьми, возьми», — убеждал его мой отец. «Ты имеешь на это право».
2: «Какое право?» Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки.
3: «Что такое за закон?» – отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумажками. «Чужою бедою не разживешься. Не надо. Прощайте».
2: И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку. Но отец его не пустил. Он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ. А потом через час велел запречь сани и отвезти его домой. Через день об этом происшествии знали в городе и в округе. А через 2 дня отец с тетушкой поехали в Кромы и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков – чаю, сахару и муки.
3: Он брал все вежливо, но неохотно и говорил: «На что? Ко мне теперь вот уже 3 дня все стали люди заезжать. Пошел доход, щи варили. Нас не боятся, как прежде боялись».
2: Когда меня повезли после праздников в пансион, со мной опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай, и все смотрел ему в лицо и думал, какое у него прекрасное, доброе лицо. Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом? Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое. Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен? В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным.
1: В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоялый двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях. И Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны. Я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение, как у него в доме выдворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток, как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно вышло так, что как только просветились очи окружавших Селивана, так сделало светлым и его собственное лицо. Из тетушкиных людей Селивана особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам ночь. Над этой историей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тем, что, как у всех было подозрение, не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение, не завезли ли нас кучеры лакеи на его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить все удобнейшим образом на подозрительного Селивана.
3: Недоверие и подозрительность с одной стороны вызывали недоверие же и подозрение с другой. И всем казалось, что все они враги между собой, и все имеют основания считать друг друга людьми, склонными ко злу. Так всегда. Зло родит другое зло и побеждается только добром, которое делает око и сердце наше чистыми. Остается досказать, отчего же Селиван стал угрюм и скрытен? Кто его огорчил и оттолкнул? Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, все-таки думал, что у него есть какая-то тайна, которую Селиван упорно скрывает. Это так и было. Но Селиван открыл свою тайну одной только тетушке моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена. Когда я раз приехал к тетушке, бывшую уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну. Дело заключалось в том, что Селиван по нежной доброте своего сердца был тронут горестной судьбою беспомощной дочери, умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решиться держать у себя палачеву дочку в городке, где ее и его все знали. Он должен был скрывать от всех ее происхождение, в котором она была неповинна. Иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, не способных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал ее, потому что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят. И эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на нем отпечатлелись. Так каждый, кто называл Селивана пугалом, в гораздо большей мере сам был для него пугалом.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы повести Николая Семеновича Лескова «Грабеж». С вами радиоканал «Воскресенье».

Столицы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений открыл концерт колокольных звонов юбилейного 25-го фестиваля колокольного звона «Благовествуй земле Уральской». В концерте приняли участие духовой оркестр Центрального военного округа под управлением главного дирижера сводного оркестра Центрального военного округа полковника Сергея Владиславовича Алеева и хор храма колокольни Большой Златоуст под управлением регента Елены Петровны Потаповой. Авторские стихи прочитал настоятель храма иерей Виктор Явич. В этот же день владыка вручил свидетельство об окончании школы звонарного мастерства выпускникам 21-го набора. После концерта состоялся мастер-класс по колокольному звону для всех желающих. Напомним, 25-й фестиваль колокольного звона «Благовествуй земле Уральской» открылся 11 июля в Каменске-Уральском у часовни святого благоверного великого князя Александра Невского концертом колокольных звонов. В воскресенье 12 июля в учебном классе Уральского колокольного центра в храме колокольни Большой Златоуст приглашенные звонари провели мастер-классы для выпускников Уральской школы звонарей. Фестиваль колокольного звона продолжит мастер-классы для всех желающих. Участники фестиваля также примут участие в царских днях. В четверг 16 июля в 15 часов у храма на Крови колокольным звоном они будут встречать участников крестного хода. В пятницу 17 июля традиционно примерно в 2 часа 30 минут ночи проводят и затем сопроводят праздничным звоном на передвижной звоннице участников царского крестного хода от храма на Крови до Ганиной ямы. В субботу 18 июля с 9 часов праздничные колокольные звоны в исполнении участников фестиваля прозвучат во время божественной литургии в Алапаевском мужском монастыре во имя святых новомучеников и исповедников российских. Ежегодный фестиваль колокольного звона «Благовествуй земле Уральской» проходит в Екатеринбургской митрополии в рамках царских дней с 11 по 18 июля. В программе фестиваля концерты выпускников школ и приглашенных звонарей. Вы слушаете новости. 12 июля сразу после воскресного богослужения на территории храма Воскресения Христова в городе Новая Ляля состоялся фестиваль православных семей. Мероприятие объединило семьи города, позволив им поделиться тем, что особенно дорого сердцу, семейными традициями, любимыми рецептами, теплыми историями и фотографиями. Атмосфера на площадке была по-домашнему уютной и располагающей к общению. Для гостей фестиваля работала фотозона. Теперь у многих семей есть памятные снимки, которые станут дорогим воспоминанием о светлом дне. Активную часть программы составили конкурсы, собравшие участники всех возрастов. В них царили веселье и дух семейного единства. Ярким украшением праздника стали творческие выступления. Прихожанка Снежана Мелехова специально к фестивалю сочинила и прочла стихотворение о храме и жизни прихода. Его искренность тронула всех присутствующих. Радость и тепло добавили юные. Артисты из летнего лагеря «Радуга». Ребята исполнили танец, который стал одним из самых душевных моментов дня. Завершился фестиваль традиционным приходским чаепитием во дворе храма. За большим общим столом долго звучали оживленные беседы, смех и слова благодарности. Праздник по-настоящему сплотил людей. Такие встречи напоминают о ценности простых радостей, возможности быть рядом с близкими, бережно хранить семейные традиции и поддерживать друг друга в любых обстоятельствах. Особую благодарность организаторы и прихожане выражают православному женскому клубу «Елизавета» и мужскому приходскому клубу «Пересвет» за любовь и внимание, вложенные в подготовку праздника, за заботу о каждом госте и за тот свет, который они несут своим служением. И последняя информация выпуска. В храме Иоанна Воина состоялось награждение участников Всероссийского общественно-церковного движения «Парикмахер добра». После божественной литургии руководитель отдела социального служения Челябинской епархии иерей Павел Курбатов и руководитель движения Татьяна Овсянникова вручили благодарности 9 парикмахерам-добровольцам. Движение «Парикмахер добра» объединяет мастеров, которые безвозмездно помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они бесплатно стригут пациентов больницы и госпиталей, в том числе раненых военнослужащих, пожилых людей, людей с инвалидностью, воспитанников детских домов, бездомных и беженцев. Проект был основан в 2020 году в Уфе. Сегодня в нем участвуют более 2000 добровольцев по всей России, а помощь получили

уже свыше 200 тысяч человек. Добро можно совершать в любой профессии. Челябинские парикмахеры-добровольцы вновь доказали это своим примером, отметили организаторы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в большой концертный зал Маклецкого на открытый региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах «День балалайки на Урале». Перед началом программы я встретился с членом жюри конкурса, доцентом Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского, заведующим отделением инструменты народного оркестра Свердловского музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского, артистом квартета «Урал», лауреатом всероссийских и международных конкурсов Алексеем Степановым, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня закончился в зале Маклецкого в училище Петра Ильича Чайковского конкурс-фестиваль «Балалайки». И вот о истории этого конкурса я попрошу, чтобы вы нам немножко рассказали.
1: Действительно, сейчас уже завершилась конкурсная часть нашего конкурса-фестиваля «День балалайки на Урале». Но впереди, буквально через несколько минут, уже начнется так называемый «бала-концерт», по аналогии со словом «гала-концерт», где будут выступать как члены жюри, так и лауреаты этого фестиваля. Вот они сейчас готовятся к выступлению. А сам фестиваль начался уже более 10 лет назад, и идейным вдохновителем этого фестиваля был заслуженный артист России, профессор Юрий Алексеевич Гаврилов. Он начинал этот фестиваль, но сейчас он уже занимает высокую должность ректора консерватории, и вот и мы продолжаем это дело уже здесь в училище. Вот, но он направил нам свое видеоприветствие, которое будет транслироваться на экране перед началом концерта.
0: Алексей, я тоже послушал сегодняшних участников, которые выступали на фестивале. Скажите, пожалуйста, как у вас остались, какие впечатления о сегодняшнем выступлении, о конкурсантах?
1: Ну, впечатления самые положительные. Ребята играют хорошо. И нужно сказать, что фестиваль ведь проходит в канун самого праздника Дня Балалайки. Мы его должны отмечать 23 июня, но мы немножечко заранее отмечаем, потому что это удобно выпадает на воскресенье. Вот. И сейчас уже заканчиваются сессии в училище, в консерватории, в школьники уже сдали все экзамены, программы у них уже обыграны, уверены, и они еще немножко позанимались, и сегодня они играли уже еще на более таком высоком уровне. Поэтому очень хорошее впечатление, все играли очень достойно, очень хорошо, не было таких каких-то провальных номеров. Поэтому самые положительные впечатления.
0: Ну и, конечно, хочется услышать ваши пожелания на будущее участникам следующих фестивалей. Что бы вы, может быть, хотели видеть, что бы вы хотели пожелать?
1: Всем участникам, конечно же, желаю творческих успехов. Мы ждем и юных, и уже состоявшихся музыкантов на нашем фестивале. И вот этот фестиваль, он привлекает, ну так скажем, юных участников, которые видят, как играют их старшие товарищи, и с удовольствием идут к нам учиться. Поэтому в этом есть такое, ну знаете, какое-то продолжение, да, что они послушали, поучаствовали в фестивале и захотели стать уже профессиональными музыкантами. Поэтому многие ребята, которые участвовали школьниками на этом фестивале, сейчас уже являются студентами училища и консерватории. Поэтому такая хорошая преемственность, и мы надеемся, что так и будет продолжаться.
0: Алексей, я благодарю вас и хочу, конечно, пожелать успехов вам и долгих-долгих творческих лет этому прекрасному, замечательному фестивалю, празднику для нас, для слушателей.
1: Спасибо всех народников с праздником, потому что День балалайки именуется праздник музыкантов-народников. Не только балалайшников, но также домристов, баянистов, аккордеонистов и, конечно же, наших помощников, концертмейстеров. Поэтому всех поздравляю с праздником, с Днем балалайки.
0: Спасибо.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Большом концертном зале Маклецкого, где прошел открытый региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах «День балалайки на Урале». До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

От рождения течет и до смерти в непрерывной своей круговерти.

0: Детям о Боге.
1: Приглашаем ребят послушать Новый Завет в пересказе для детей. Звучат главы Евангелия.
2: Крещение Господне. До 30 лет жил Иисус Христос в Назарете со Своею Пречистой Матерью, Девой Марией и старцем Иосифом. Вы, разумеется, помните, каким ремеслом занимался Иисус Христос. Плотничеством. Нужны кому-нибудь из жителей Назарета дверь, стол, скамейка, идут в дом Иосифа и заказывают. Иосиф и Христос работают, им платят за это. Вот как жил Иисус Христос. Трудился, работал и своими трудами кормил себя, мать свою и старого Иосифа, который, разумеется, не мог уже много работать. Когда же Иисусу Христу исполнилось 30 лет от роду, он пришел на Иордан креститься от Иоанна. Бог открыл Иоанну, что это не простой человек, а Сын Божий. Поэтому Иоанн отказался крестить Иисуса Христа и говорил ему: «Мне следует креститься от тебя, а ты хочешь, чтоб я крестил тебя?» Иисус отвечал: «Не удерживай, мы должны исполнить все, что велит Бог». Когда Иисус вошел в реку, Иоанн положил свои руки на главу Спасителя, и он окунулся в воду. Когда Иисус вышел из воды, над ним раскрылось небо, и на него спустился в виде белого голубя Дух Святой, и слышен был с неба голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

0: 40-дневный пост и искушение Иисуса Христа дьяволом. Сразу же после крещения Иисус Христос пошел еще дальше, в пустыню Иерихонскую. Там было страшнее, чем в той пустыне, где жил Иоанн Креститель. Там было много диких зверей и жило много разбойников. В этой пустыне Христос провел 40 дней, молился и постился. Как? Уже ли он ничего не ел целых 40 дней? Да, ничего. Не помните ли вы, кто еще постился такое долгое время? Правильно, Моисей и пророк Илия. Наконец, через 40 дней Иисус Христос почувствовал сильный голод, ему захотелось есть. Тогда приступил к нему дьявол и стал говорить: «Охота морить тебе себя голодом? Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Иисус Христос отвечал дьяволу: «Написано, не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вы, дети, помните, как Господь питал иудеев манною, когда у них не было хлеба? Бог может послать нам пищу и кроме хлеба. Не о хлебе только должен заботиться человек, но и о добрых делах. Не о том только следует хлопотать, чтобы быть сытым, а о том, чтобы исполнить волю Божью. Потом дьявол повел Иисуса Христа в святой город Иерусалим, поставил его на перилах, которые были вокруг крыши на храме. Оттуда вниз страшно было даже и смотреть. Внизу на улице было много народу, и сказал дьявол Иисусу Христу: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Смотри, сколько народу. Если ты сделаешь чудо, бросишься вниз, они все тебе поверят, что ты Сын Божий. А тебе нечего бояться. Бог приказал ангелам хранить тебя. Ты бросишься, они подхватят тебя на руки. Так что ты даже и не споткнешься о камень. Иисус Христос отвечал дьяволу: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Зачем просить, чтобы Бог без всякой нужды творил для нас чудеса? Наконец дьявол возвел Иисуса на высокую-высокую гору. Далеко оттуда видны были и города, и деревни, и зеленые луга, и темные леса, и желтеющие зрелым хлебом поля, и синее море. С этой горы дьявол показал Иисусу Христу, как будто на картине, все царства мира, и сказал: «Все это дам тебе, если ты поклонишься мне». Дьявол хвастал и хотел обмануть Иисуса. Мы все во власти Божьей, и Бог над всем царствует, а не дьявол. Как же он может дать другому то, чего сам не имеет? Иисус Христос тогда прогоняет от себя дьявола и говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». После этого дьявол перестал искушать и соблазнять Господа и отошел от него. Тогда к Иисусу Христу явились ангелы и стали ему служить. Милые дети мои, каждому из нас со дня его крещения представлен от Бога особый ангел, ангел-хранитель. Мы не видим его, но он близ нас и хранит нас. Он удерживает нас от худого и учит добру. Бывает же иногда с вами, не хочется, например, учиться, хочется побегать, пошалить, а вдруг как будто кто-то шепнет: «Нет, сначала нужно выучить уроки. Уже после этого побегай, поиграй». Сделай ты что-нибудь худое, хочешь запереться в своей шалости, никому о ней не рассказывать. Ты уж совсем решился обмануть родителей или учителей, как вдруг кто-то напомнит тебе: «Не обманывай, это грешно. Скажи-ка лучше правду и признайся. Голоден ты или хочешь полакомиться, или нравятся тебе чужие вещи, ты хочешь уже протянуть руку, чтобы потихоньку без спроса взять что-нибудь чужое, чего тебе не велено трогать. Ну, проще, захотелось тебе что-нибудь украсть. И вдруг, как будто кто-нибудь толкнул тебя, схватил за руку и сказал: «Грешно, стыдно воровать». Кто же это говорит тебе и удерживает тебя от худого и учит доброму? Это твой добрый ангел-хранитель, который любит тебя. И как он радуется, когда ты слушаешься его и делаешь добро. И как он жалеет тебя и печалится, когда ты грешишь. Ты огорчаешь своего ангела-хранителя и отгоняешь его прочь от себя, когда не слушаешь его. Будем любить и слушаться своего ангела-хранителя. Будем просить, чтобы он не оставлял нас и молился за нас Богу. Каждое утро и каждый вечер читайте молитвы ангелу-хранителю. Первые ученики Христова. Иисус Христос из пустыни, где он постился 40 дней и где был искушаем от дьявола, пошел к Иоанну на реку Иордан. Иоанн стоял у реки с двумя своими учениками. Когда он увидел Иисуса Христа, то сказал: «Вот Агнец Божий». Почему Иисус Христос называется Агнцем? А вот почему. Евреи приносили агнцев, овец, в жертву, закалывали их и клали на огонь. Жертву эту они приносили Богу для того, чтобы Он не гневался на них и простил им грехи. Иисус Христос пострадал, был распят на кресте и умер за наши грехи, чтобы Бог простил нас. Услышав это, оба ученика Иоанна пошли за Иисусом. Иисус Христос оглянулся и спросил их: «Что вам надобно?» Они отвечали: «Учитель, где ты живешь?» «Пойдите и увидите», — сказал им Иисус Христос. Они пошли к нему и пробыли у него целый день. Все слушали, что он говорил им о спасении и Царстве Небесном. Одного из них звали Андреем, другого – Иоанном. Андрей называется первозванным, потому что первый сделался учеником, апостолом Иисуса Христа. Андрей пошел от Иисуса Христа к брату своему Симону и сказал ему: «Мы нашли Мессию, Христа», и привел его к Иисусу. Иисус Христос, когда увидел Симона, то сказал ему: «Теперь ты называйся Петром». На другой день Иисус увидел Филиппа и сказал ему: «Иди за мною, будь моим учеником». Филипп отыскал Нафанаила и сказал ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Назарет был небольшой городок. Жители его были бедны, необразованы. Они были очень просты, доверчивы. Их можно было легко обмануть. Над ними смеялись и считали их самыми последними в народе иудейском. Поэтому Нафанаил и сказал Филиппу: «Из Назарета может ли быть что доброе?» «Пойди и посмотри», — сказал Филипп. Нафанаил пошел к Иисусу Христу. Когда Нафанаил подходил, Иисус сказал: «Вот настоящий израильтянин, который всегда говорит, что думает». Нафанаил спросил: «Почему ты знаешь меня?» Иисус отвечал: «Прежде, нежели позвал тебя, Филипп, я видел тебя, когда ты был под смоковницей». Смоковница – это дерево, на котором растут плоды, употребляемые в пищу. «Учитель, ты Сын Божий, ты Царь Израилев», — воскликнул Нафанаил. Вот первые ученики Христовы — Андрей, Иоанн, Петр, Филипп, Нафанаил. Не думайте, что это были такие же ученики, как вы. Это были люди взрослые. Многие из учеников Христовых были люди пожилые, старые. учениками Христовыми они назывались потому, что он учил их о Боге и делах Божьих, о спасении и о Царстве Небесном. Они же любили и слушали его, как добрые дети любят и слушают своего отца. Много и других учеников было у Иисуса Христа. Он искал и брал к себе в ученики не знатных и богатых, а простых, бедных и неученых людей, только бы они были добры, благочестивы и веровали в Него и слушались Его. Идет Иисус Христос мимо озера, видит рыбаков, закидывающих сети, и видит, что это честные, трудолюбивые и благочестивые люди. Он начинает говорить им о Боге, о спасении. Они бросают работу, бросают лодки, сети, оставляют дом и семейство и идут за Спасителем и делаются Его учениками. Встречает Иисус грешника, какого-нибудь мытаря, который, собирая подати, обижает бедных, берет с них лишнее и пользуется чужим. Он убеждает грешника исправиться. Тот приходит в себя, бросает свое занятие и идет за Иисусом Христом. И бывший грешник делается апостолом.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали Новый Завет в пересказе для детей главы Евангелия.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 12 июля священнослужители и прихожане Скоробящинского женского монастыря по благословению

Иерея Николая Иванова и иерея Дмитрия Скоробаева после божественной литургии отправились к месту установления поклонного креста. Участницей молебна была руководитель Центра защиты материнства и детства «Дар жизни» Екатерина Михайловна Ромашко. Молились о душах нерожденных, просили у Бога милости и вразумления для всех, кто оказался вовлечен в эту трагедию прямо или косвенно. После молебна отец Николай произнес проповедь, в которой назвал аборт страшным грехом, разрушающим не только жизнь ребенка, но и души родителей, и саму ткань семьи и нравственные основы общества. Он напомнил, что церковь всегда стояла на защите жизни с момента зачатия, видя в каждом ребенке образ Божий, даже если он еще не успел появиться на свет. При этом в проповеди прозвучали слова утешения: «Господь бесконечно милосерден, и для каждого человека, терзаемого болью и чувством вины, открыта дверь покаяния». Молебен в Лёвихе – это не только плач по нерожденным, но и голос церкви, который не устает напоминать, что жизнь каждого человека священна. В селе Мариинск Ревдинского района на берегу водохранилища открылся слет трезвости и здоровья «Урал-2026». Главные темы слета – жизнь евхаристической общины, семья как путь к любви и радости, трезвенное просвещение и здоровый образ жизни. После утренней молитвы и завтрака состоялась лекция клирика Глазовской епархии Ире Вячеслава Клюева «Прощение как главная форма проявления любви». Молебен «Начало доброго дела» и торжественное открытие слета продолжили программу. Участников приветствовала заместитель областного министра здравоохранения Светлана Георгиевна Филиппова, заместитель главы городского округа Ревда Евгения Олеговна Войт, президент благотворительного фонда «Ника» Николай Леонидович Бажин, председатель клуба здорового образа жизни «Вита», профессор Уральского государственного горного университета Константин Павлович Порожский. Их добрые слова и напутствия перемежались музыкальными приветами хора «Славия». Наталья Геннадьевна Тетеркина, администратор приюта для мамочек в кризисной ситуации «Нечаянная радость», на слет приехала работать с детьми. В прошлом году она делилась своими знаниями о лекарственных травах. Уже в первый день слета нашла заинтересованную аудиторию. С ребятами-волонтерами из Челябинска они наметили вместе сходить в лес за травами и провести мастер-класс по приготовлению целебных мазей. В фойе клуба села Мариинска уже установлена стойка для плетения сетей для отправки на территорию специальной военной операции. Недавно из храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете Екатеринбурга направлена в зону боевых действий сотая сеть, своеобразный рекорд. Напомним, слет трезвости и здоровья проходит в селе Мариинск с 9 по 15 июля. И последняя информация выпуска. В храме на Крови 10 июля по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии Ирий Антоний Клюкин совершил молебен на начало всякого доброго дела, за которым помолились тренеры и игроки футбольного клуба «Урал». Богослужение было совершено по просьбе главного тренера Сергея Николаевича Юрана и исполнительного директора Романа Геннадьевича Орищука. Команда недавно вернулась со сборов по подготовке к новому сезону. Перед началом богослужения старший священник храма на Крови протоиерей Максим Меняйло провел для гостей экскурсию, рассказал об истории и значении места последнего земного пребывания царской семьи, о непростых этапах строительства храма, ознакомил с царской комнатой, алтарем на месте мученической кончины святой царской семьи. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений помолился со спортсменами и тренерами футбольного клуба и по окончании богослужения вручил каждому иконку святых царственных страстотерпцев. В напутственном слове митрополит Евгений отметил, что самое тяжелое – это победить себя самого, например, начать делать то, что хочешь не ты, а тренер. В память о встрече футбольная команда «Урал» вручила священнослужителям мячи с автографами игроков. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16:15 в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16:15 с повтором в воскресенье в 15:15.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте! С вами Ирина Василевич и настоятель подворья Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова, иерей Константин Банников, кандидат богословия, человек, чей личный путь к вере пролегал через годы глубокого академического и духовного возрастания. Здравствуйте, отец Константин!
2: Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте!
1: Предлагаю побеседовать на тему служению Богу, о крестном ходе и многом другом. Отец Константин, каждый путь начинается с первого шага, часто незаметного для окружающих. Помните ли вы тот момент или период жизни, когда Бог перестал быть для вас просто абстрактным понятием и стал живой личностью? Что послужило импульсом?
2: Очень важный вопрос. И, конечно, вспоминая слова Евангелия, Господь говорит: «Не вы меня избрали, а я избрал вас». Наверное, надо здесь вспомнить слова святого преподобного Варсонофия Оптинского. Он тоже говорил своим послушникам в скиту Оптиной пустыни, что «никогда не думайте, что вы сами пришли в Оптину, это Господь вас привел, а вы только не противились». Также, наверное, и здесь можно предложить, и, наверное, не сразу скажешь, когда ребенок рождается, сразу вот он не было в этом мире еще в утробе мамы он дозревал, и вот он уже родился, есть вот день рождения. В духовной жизни не так все бывает. Иногда бывает и так, что сразу ушел в одну сторону, как Саул, встреча с Богом, и на 180 градусов Павел в другую сторону пошел. Бывает и такое, что человек в течение жизни дозревает, как-то Господь касается и произрастает, не спешает евангельское семя. Наверное, даже трудно сказать, когда все началось. Как ни странно, вот я буду человеком советским еще, и учаясь в советской школе еще в свое время, мне вспоминается наш кабинет химии. Там был такой антирелигиозный уголок, находились, я учился здесь в соседней школе, и там в кабинете химии был уголок, где висели какие-то плакаты, облака, там какой-то дедушка сидит, ноги в тазике моет ему, ангелы с крылышками, там с нимбами прислуживают, какие-то там верующие на коленках внизу на земле стоят. Вот. И мы, конечно, как юные младшие школьники, приходя в этот кабинет, интересовались, а что это за дедушка, а почему ножки моет, а почему на облаках, а люди на коленках стоят, что это такое. Может быть, этого не было бы, мы не интересовались бы. А раз это появилось, сразу появляются вопросы. А зачем? А почему? А для чего? И невольно начинаешь уже искать на эти вопросы ответы. Но в советской школе, конечно, ответов мы найти не могли, поэтому спрашивали друг у друга, дома интересовались. У меня дома была книга еще, когда мама и моя бабушка покупали книги, то в нагрузку давали другую литературу, потому что не хотели брать, но среди них была книга такого французского атеиста Лео Таксиля, «Забавная Библия» называлась. Очень интересные картинки, тоже и потоп, и путешествие евреев по пустыне. Все это было очень интересно, тоже читалось мной. И стали появляться первые вопросы. Но, наверное, другая ступенька была уже, когда мой дядя, мой крестный, купил себе дачу под Ясной Поляной, под Тулой. И там нас, детей, его детей, меня как брали туда на лето. Там был храм, родовой храм Толстых, это село Кочаки под Ясной Поляной. Храм не закрывался. Но после войны, когда немцы подогнали, храм восстановили в 1946 году. И так он все эти годы послевоенные был открыт. И мы, конечно, дачники, ребята, часто захаживали в этот храм. Там была, и сейчас есть могилка блаженной Евдокиюшки Кудрявцевой. Мы тоже там часто бывали, было интересно. И когда кончились летние каникулы, это, наверное, лет было мне, может быть, 10-11, приехали в Москву. А какие же в Москве есть храмы? Я стал интересоваться, ходить по близлежащим московским храмам. И в одном из храмов Леонова резоположения по соседству, там по воскресным вечерам настоятель отец Анатолий проводил свои беседы о вере, читался акафист вечером, и потом он рассказывал о символе веры, брал каждую часть символа веры и разбирал ее, так, наверное, минут 30-40, такая была беседа о вере. И вот мы стали, я с мамой, стали мы ходить, эти беседы слушать. Все-таки, когда делаешь первые шаги, и славянский язык непонятен, и народу в храме много, и службу не понимаешь, а тут беседа на русском языке, все как-то более-менее понятно, с комментариями. Я стал захаживать в храм, и постепенно отец Анатолий меня приметил, поставил меня там, подсвечник мне дал, тогда послушание будет первое, ухаживай за чистотой, на клирос потом. алтарь, и дальше уже Господь как-то за ручку привел и в семинарию.
1: Практически импульсом послужило воспитание, которое основывалось на том, что вы сталкивались с такими знаковыми вещами, и это у вас вызывало интерес, и это выросло из маленького ручейка в большую реку, скажем так.
2: Да, но, кстати, я тоже замечал, часто человек приходит к вере, интересуясь какими-то вот внешними церковными сферами, например, церковной живописью, через Рублевскую Троицу, через Звенигородский чин, Третьяковскую галерею, кто-то так вот дозревает до веры, кто-то через музыку приходит, знаменные напевы или церковную русскую музыку более позднюю, а кто-то приходит и как бы на этом уровне остается. Тут очень важно встретиться с самим Христом, потому что можно десятилетиями ходить в храм и как бы Христа вот так вот лично и не встретить, не принять его как своего спасителя. И ты как бы в этой сокровищнице церковной многое черпаешь, но очень важно, самое главное, увидеть Христа, чтобы была встреча с Ним. И Христос меняет нашу жизнь.
1: Принимает уже вид не абстрактный, а живой личности. В какой среде вы росли? Была ли ваша семья религиозной, или ваше обращение к вере стало результатом личного самостоятельного поиска?
2: Ну, я рос в обычной советской семье, мама инженер, на одном из военных заводов была и в конструкторском бюро, и, конечно же, как и ее подруги, о вере задумывались мало. Но на Пасху куличи, это было всегда святое, нам, конечно, было интересно, и детям, как и бабушка луковую шелуху собирает, то есть чисто внешне такое вот шмелевское благочестие. Но потом постепенно, как ты во Христе, вот начинаешь взрослеть, копать глубже, смотреть, что нельзя же все сводить только вот к гастрономической составляющей веры. Что-то важное более есть в вере. И постепенно вот так вот ищешь, читаешь, доходишь до Христа. Отец Иоанн Крестьянкин всегда говорил, что ничто так не может убедить человека в вере, как искренний живой пример верующего человека. То есть не то, что слова нас приводят, тоже очень важно и прекрасно, но еще важнее, когда пример жизни является. И вот постепенно, больше узнавая о вере, тем более мое церковление совпало с началом 90-х годов, когда стала вера уже разрешаться. И даже зная, что я хожу в храм, в школе, и учителя, и одноклассники обращались за советом, за вопросами с какими-то. И это был тоже такой первый опыт благовестия о Христе. Конечно, я еще не понимал, что это так важно именно о Христе благовествовать. И больше, конечно, разговор шел о каких-то таких вещах более ритуально земных, что такое сорокауст, как ставить свечи. Это важные и прекрасные темы. Но еще важнее, как я уже говорил, это вот личная встреча со Христом.
1: Отец Константин, поделитесь, пожалуйста, воспоминанием о вашей первой сознательной исповеди или первом глубоком переживании литургии. Какие чувства тогда испытывал молодой человек?
2: Ну, первую литургию и первую исповедь обычно наблюдаешь из храма. И сначала ты просто как зритель, может быть, даже стоишь, наблюдаешь, мало что понимая, но постепенно, приходя на службу, как-то все само собой даже изучается. Я даже не помню, что мы какие-то молитвы специально учили. Как-то все само собой запоминается, и символ веры, и Отче наш, и другие песнопения. И вот так вот постепенно, возрастая во Христе, конечно же, читая книги тогда, которые очень в 90-е годы часто издавались, репринтные издания и отца Кронштадтского, и старца Самсона Сиверса, постепенно вот так вот возрастаешь и все больше интересуешься, и все больше и больше осознанно стараешься приступать и к таинству причастия, и к исповеди. Дело в том, что, помните, в беседе Мотовилова с батюшкой Серафимом, батюшка Серафим говорит ему, вы с детства, Николай Александрович, интересовались, что такое вера, как правильно жить, вам говорили, ходи в храм, читай, а главное – это благодать Святого Духа стяжать, скажу я вам, говорил батюшка Серафим. Вот так же, наверное, и когда мы делаем первые шаги на литургии и в храме, на богослужениях, интересуешься сначала внешней стороной, а уже потом, постепенно, доходишь до глубокого смысла. Мне вспоминается книга Николая Васильевича Гоголя «Избранные места из переписки с друзьями» и о божественной литургии его объяснения. Это тоже все читается, впитывается. Но, конечно, еще самое, наверное, яркое, может быть, впечатление это мне произвело, когда я еще будучи школьником, моего духовника отца Анатолия уже перевели на Никольское, Рогожское кладбище единоверческое, и он там служил, и владыка Виналий Крутицкий и Коломенский там раз в году 9 января служил всегда. Потому что там похоронены его родители на Рогожском кладбище. И Владыка Виналий приезжал всегда к отцу Анатолию послужить. И это была его первая архиерейская служба, которую я видел. Меня очень поразила такая вот четкость слаженности подьяконов, красивые выходы, входы, облачения Владыки. Это было очень запоминающимся и большой интерес. Тем более пел хор семинаристов, которые приезжали из Лавры. Это было тоже очень запоминающееся. Но самое главное, как я сказал уже, это важно, чтобы вот за всем этим увидеть Христа. А это уже происходит со временем. И уже потом, только когда проходишь генеральную исповедь свою первую. Все-таки первые наши исповеди обычно бывают такие вот, еще не совсем, может быть, ровные. То, что ты считаешь грехом, то и называешь. А когда уже генеральную исповедь проходишь, готовишься уже за всю жизнь, вдумчиво, по страстям уже смотришь. По чревоугодие, блуд, уныние, тщеславие, все страсти, когда просматриваешь внимательно, видишь, по какой страсти, какой грех совершен уже. И уже гораздо легче бороться со страстями, видя их взаимосвязь, этих страстей. И постепенно, вот так вот, каждой исповеди все. И начинаешь понимать, почему в монастырях исповедуются братья, да и сестры тоже в женских монастырях, стараются каждый вечер идти к старцу на исповедь или к духовнику, чтобы в течение дня совершенные грехи поисповедовать. Как отец Адриан говорил Кирсанов, Псково-Печерский, грехи не задерживай. То есть стараться их долго не откладывать, тут же их исповедовать по возможности.
1: Вы упомянули классика, вы были читающим ребенком. Какие предметы вы любили в школе?
2: В школе мне очень нравилась история, нравилась литература. У нас вообще было два таких очень ярких учителя, преподавателя. Это учитель Ирина Александровна Мельникова, наш директор школы, и учитель литературы. Она всегда говорила, я из вас делаю знатоков литературы, чтобы мне это не стоило. И учитель химии. Она говорит, я из вас делаю химиков, чтобы это мне не стоило. Поэтому мы даже так шутя говорили, что школа с литературно-химическим уклоном. Вот. Но, конечно, читать с детства любили, и очень важно, наверное, читать русскую классику. Русскую классику, потому что это ставит перед тобой такие важные внутренние вопросы. И ищешь ответы на них.
1: Сталкивались ли вы в юности с непониманием своего стремления к Богу со стороны сверстников или светского окружения? Как удавалось сохранять внутренний мир?
2: Да, это вопрос очень актуальный для человека, который хочет быть со Христом, но все-таки еще остается в окружении своих ветхих друзей, знакомых, которые еще пока не дозрели, может быть, в ту меру. Хотя, может, они лучше тебя во много раз перед Богом, ты и чище, и праведнее, но речь идет не об этом, а о том, что любая наша встреча может быть благовестием о Христе. И не столько даже, может быть, словами, сколько своим отношением, своим поведением. И это бывает трудно сделать в школе, потому что все-таки подростковому возрасту свойственно и крайности какие-то, и такой максимализм, но подшутить над кем-то, посмеяться. Но мне один опытный священник всегда говорил, я уже когда был священником, говорит, никогда не выгоняй пьяных из храма. Особенно на Пасху бывает, приходят люди, которые не совсем адекватно себя ведут. Говорит, не каждый человек может так вот вдумчиво прийти, осознанно ко Христу, и многие так вот для храбрости как бы так вот могут принять или прийти в храм не совсем адекватно. Никогда не такого человека вытолкать и сказать, иди проспись, потом придешь. Дать ему, может быть, только брошюру с собой почитать. Может быть, дать ему возможность еще раз потом прийти, но с любовью сказать, что мы тебя здесь всегда ждем, и ты нам дорог и нужен. И также и в школе. Некоторые дети, как бы специально смеясь, может быть, желая узнать больше о Боге, о Христе, но боясь спросить прямо, они это все облекали в такую форму насмешек над верой. Ну, как в школе часто дергают девочку за косичку, она тебе нравится, и он не знает, как ей привлечь внимание. Он дергает за косичку, она плачет, хотя он не имеет желания ее обидеть, просто желание обратить внимание. Так же бывает и с верой. Человек часто начинает какие-то антирелигиозные речи вести, но копни поглубже, видишь, что у человека все-таки сидит желание больше о Боге узнать, на эту тему поговорить. И здесь очень важно это провидеть так вот мудро, может быть, шуткой или каким-то мудрым молчанием, взглядом на эту тему разговор поддержать. Но если уж совсем уже все берега потеряны и уже вообще пошло какое-то богохульство, то уже, конечно, надо из такой компании уходить.
1: Помните ли вы свои чувства в дни хиротонии с начала диаконской в 2010 году, а затем иерейской в 2014 году? Изменилось ли внутреннее ощущение себя после того, как вы впервые предстояли у престола?
2: Да, но я, во-первых, нес учащихся в семинарии в академии, нес послушание иподиакона у митрополита Арсения Истринского. Сейчас он Липецкий и Задонский. Тогда был архиепископ Истринский и помощник святейшего патриарха Алексея II. Я 15 лет провел при нем в Переделкино, в патриаршей резиденции, помогал владыке Арсению. И, конечно, путь к престолу, к служению был очень долг. Я долго не мог жениться. То одна убежит, то другая убежит. И прям вот уже понимаешь, ты заканчиваешь академию, надо уже определяться. Но это очень ответственное же дело. Отец сам крестьянин не всегда говорил нашим собратьям, одноклассникам, однокурсникам по семинарии, кто собирался жениться, кто к нему приезжал. Он всегда говорил, на Голгофу собрались, на крест захотелось, готовы, тогда женитесь. Ну, конечно, он не сравнивал брак с Голгофой, но в духовном смысле это тоже такая вот отдача себя, отсечение своей воли. И получилось так, что один епископ с Украины, Владофилорет, он мне, Львовский тогда, он мне посоветовал, говорит, Костя, надо тебе съездить в Киев, к угодничкам попросить у них, и все, Господь тебе устроит. Я долго жался, как-то не мог поехать, то одно, то другое, то послушание, то частые службы Святейшего. Вот. И, кажется, в 2008 году, в июле, Святейший Патриарх Алексий и Владыка Арсений в делегации, мы все отправились в большую поездку в Киев, и там, в рамках этой поездки, я приложился в Киево-Печерской лавре ко всем в дальних ближних пещерах, ко всем угодничкам, помолился, попросил их. Это был конец июля, а уже в сентябре, вернувшись в Москву, уже встретил свою будущую жену, свою ровесницу, и мы вместе уже там через год уже женились. Ну, а что касается предстояния престола Божия, конечно, шаг очень большой, даже будучи подиаконом в алтаре, наблюдая службу со стороны, и ты понимаешь, что теперь уже совсем другая ответственность. Патриарха Алексея II часто спрашивали, что самое трудное? Он всегда говорил, самое трудное – стоять во главе чего-либо. Прихода, поместной церкви, епархии, потому что ответственность. Так и здесь, когда ты переступаешь царские врата, и тебя вводят в алтарь, ты понимаешь, что уже ты переходишь совсем уже в другое измерение ответственности, служения Богу.
1: Вы окончили Московскую духовную семинарию и академию, защитили кандидатскую диссертацию. В массовом сознании до сих пор жив советский стереотип, что наука и религия исключают друг друга. Давайте поговорим о том, как строгое академическое мышление уживается с верой в чудо. Но богословие как наука и богословие как состояние души – это разные вещи. Как происходило ваше внутреннее созревание? Помогает ли глубокое богословское образование в личной вере? Или, напротив, обилие теорий порой мешает живому детскому восприятию чуда?
2: Ну, чудеса, конечно, прекрасные, и Господь силен их творить, и мы их можем разглядеть даже там, где, может быть, внешний глаз их и не увидит, но на чудесах далеко не уедешь. И Господь часто в Евангелии мы встречаем, что Он говорит, не смотри, никому не сказывай об чуде исцеления. Также, наверное, и в вере. Если, например, в каком-то храме начинает иконы мироточить по свидетельству прихожан того храма, то, конечно же, на веру это сразу не воспринимается. Эта икона будет из храма изъята, отвезена в кафедральный собор, понаблюдают, что это за мироточение, потому что могут быть искушения, ложные чудеса. И дело не в этом, а важно в том, что служение Богу, оно возможно в разных сферах. И наши древние русские святые, да и сейчас тоже все старцы, которые так почитаемы православным народом, они при всем уважении к богословию, к академической науке, все-таки их душа больше лежала к благовестию о Христе, к изменению себя во Христе, чтобы вера тебя меняла. И прекрасные академические труды, и годы, проведенные в стенах духовной школы, но еще важнее донести то, чему ты сам дозрел во Христе, то, что ты прочитал, это как-то вот своим опытом прожив, поделиться этим с людьми. Потому что если ты начинаешь благовествовать только от книг, от текста, не прожив это сразу чувствуется. Поэтому при всем уважении к академической науке, при уважении и важности образования, ты понимаешь, что душа все-таки должна это все использовать для того, чтобы во Христе возрастать. И возрастать не просто академически и за партой, но возрастать в жизни. И у наших русских святых всегда к этому лежала душа. И они, уважая образование, всегда оставались такими практиками, не были кабинетными учеными.
1: Я так понимаю, что обилие теорий не должно мешать, а должно способствовать сохранению ощущения восприятия чуда. Кандидат богословия – это ученая степень, как академическая дисциплина, требующая критического анализа источников и доказательств, влияет на вашу личную молитвенную практику? Помогает ли научный подход глубже понимать тексты Писания?
2: Да, кто истинно молится, тот и богослов. И богослов тот, кто истинно молится. Поэтому я когда учился в Духовной академии, писал кандидатскую диссертацию, то была тема «Религиозно-философские взгляды Георгия Ивановича Гуржиева». Это такой мистик, эзотерик. И я всегда, когда уже погрузился в эту тему, всегда завистью, с хорошей завистью во Христе смотрел на тех братьев, кто пишет по Новому Завету, по Святым Отцам, потому что ты невольно прикасаешься к их творениям, анализируешь их, и это очень радостно и утешительно. Поэтому, когда я писал про Гуржиева, конечно, с большим интересом хотелось больше изучать отцов. И, может, такой даже голод по этой тематике появился именно тогда. Все-таки хочется больше о Христе узнавать. И когда ты читаешь святых отцов, ты как бы беседуешь с ними, и, беседуя с ними, невольно напитываешься их духом. Поэтому вы правильно заметили, что вот личный молитвенный опыт и богословское образование, они могут часто не совпадать. Человек может быть прекрасным богословом и все знать, и на память, и оперировать цитатами, и все, но при этом оставаться человеком совершенно чуждым для молитвы, для духовного возрастания. И вот нам все наши преподаватели в семинарии, в академии говорили, что, братья, старайтесь сами лишний раз зайти в храм, помолиться, чтобы те знания, которые вы получаете, были пропущены через ваше сердце, ваши отношения, и чтобы во Христе возрастали сами.
1: Полностью согласна, что хорошие учителя, с большой буквы учителя, именно так и будут советовать. Эти советы применимы к разным областям. Я помню, когда училась музыке, это же нам советовали учитель музыки, то есть гонять гаммы, учить этюды и подходить к инструменту помимо обязательной программы. Сталкивались ли вы с мнением, что богословие слишком рационализирует Бога? Где, по-вашему, проходит граница, за которой заканчивается человеческая логика и начинается чистая мистика и доверие Творцу? Случались ли на вашем научном и духовном пути периоды сомнений?
2: Нет, по милости Божьей, какие-то сомнения не было. Всегда в промысле Божьем стараешься утверждаться, доверять. Отца на крестьянке нас спрашивали часто, что самое главное в вере. Он отвечал, что самое главное – это вера в промысел Божий и доверие Ему. Поэтому всегда стараешься на тему познания воли Божией, узнавания, всегда больше читать на эту тему. Мне, кстати, в свое время очень сильно, как так и вразумили, даже, можно сказать, перепахали лекции вашего земляка Сергея Михайловича Масленникова, его «Школы покаяния», вот, и о том, как познать волю Божию, как попались его диски, их прослушал. Он на основе Илия Тропиона, такая книга митрополитана Тобольского о том, как познавать волю Божию. И когда я ее эти лекции послушал, мне очень понравилось то, что действительно воля Божия может быть нам познана и из заповедей Божиих, и из обстоятельств. Поэтому, конечно, всегда пытаешься в избежание каких-то скорбей, в избежание ошибок, чтобы единственное правильно поступить, всегда эту волю Божию познавать. А для этого нужно о ней вопрошать, внимательно о ней читать, слушать и на практике волю Божию пытаться познать. Отца на крестьянке нас спрашивали, как вы познаете волю Божию? Я, говорит, на предстоящий день узнаю волю Божию из евангельских апостольских чтений предстоящего дня. Поэтому я тоже стараюсь, даже когда вот служишь или не служишь, почитать те или иные чтения, которые в этот день в церкви читаются, и из них уже почерпнуть какое-то для себя назидание на предстоящий день. Также и вечером, когда день прошел, уже тоже так вот садишься иногда и анализируешь прошедший день, делаешь работу над ошибками, смотришь, что было допущено не так, как бы сделал бы по-другому, анализируешь, чтобы на будущее в эту лужу не садиться и на грабли не наступать.
1: Случались ли на вашем пути периоды так называемого кризиса веры или сомнений? Как вы через них проходили? И какой совет дали бы людям, которые сейчас переживают духовное охлаждение?
2: Ну, по милости Божией, таких вот не было сильных кризисов, но часто прихожане приходят, жалуются. Часто такое случается, когда человек первые свои такие вот начальные шаги в вере когда он готов на крыльях летать, и глаза горят, и он думает сохранить эту тональность всю жизнь. Но ведь духовная жизнь – это не ровная полоса. Это и период и засухи, это период и пустыни, и утешения. Все это чередуется в жизни. Как отец Иоанн Крестьянин говорил, что наша духовная жизнь как торт Наполеон. Тесто, крем, то есть надо чередовать добродетели и смирение, смирение, добродетели, вот, дела, молитву. Точно так же и в духовной жизни. Когда начинается какой-то кризис, ты понимаешь, что это вот сейчас, значит, Господь тебе дает какую-то вот перейти эту пустыню. Значит, нужно, набравшись мудрости, терпения, так вот оттерпеться, перейти это, и потом Господь даст уже другие обстоятельства. И это дает сразу силы. Тем более, когда понимаешь, что без воли Божьей ничего не совершается, что Господь мог что-то запретить. Мог бы что-то не допустить. Он допустил это, не запретил. Значит, и что-то это нужно. И прекрасно понимаешь тогда, что раз так Господь судил, то спорить не нужно. Значит, надо ситуацию принять, сделать из нее выводы или посоветовать кому-то, если кто-то вопрошает. И это сразу как-то дает тебе мудрость и понимание, что по-другому это, может быть, и нельзя было.
1: Вы учились в аспирантуре при отделе внешних церковных связей, структуре, которая постоянно находится на стыке разных культур, конфессий и дипломатических вызовов. Это соприкосновение с глобальным контекстом христианства. Как этот опыт научного и международного анализа расширил ваше представление о границах христианского мира?
2: Да, по милости Божией, я 2 года учился в общецерковной аспирантуре. Тогда она находилась при отделе внешних церковных связей в Даниловом монастыре, АВЦС. При патриархе Алексии II этот отдел возглавлял митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний святейший патриарх. И, конечно, тогда аспирантура была очень такой небольшой, камерной, малой, семейной. Мы несколько дней и недели там занимались, и лекции нам читали действующие ведущие сотрудники отдела внешних церковных связей, то есть церковные дипломаты, практики еще тогда, отец Всеволод Чаплин еще живущий. Часто к нам захаживал сам ведущий аспирантурой Владыка Кирилл, когда он был свободен от своих смоленских послушаний, внешних церковных связей послушаний. И что меня поражало, что он на... Мы в конце каждого года готовили, каждый студент аспирантуры готовил такой бы доклад на какую-то определенную тему. И вот митрополит Кирилл всегда старался прийти на эти доклады, послушать, находил в своем напряженном графике время для этого, и с карандашом, и с ежедневником сидел и записывал, конспектировал наши доклады. Меня еще так поражало, но что мы можем рассказать ему интересное, новое о церковной жизни, чего он не знает. Кажется, мы должны были его слушать и за ним конспектировать. Но нет, он очень внимательно слушал, задавал вопросы, интересовался, конспектировал в своем ежедневнике, за нами записывал. Меня это очень поразило. И еще тогда помню тоже его слова, когда только-только его избрали патриархом, это 2000, даже еще был местоблюстителем, это самое начало 2009 года, он-то нам сказал, еще был и подиакон, он говорит: «Братья, старайтесь, когда я служу, старайтесь всегда причащаться». Мы говорим: «Владыка, ну как же, вы же служите каждый день. Это же надо подготовиться, почитать правила». И он мне сказал: «Братья, просто поменяйте свой распорядок дня, все будете успевать. И каноны читать, и последования, все успеете». И действительно, как-то мы так его совету вняли, и действительно стали все успевать. И когда вот начинаешь регулярно жить такой евхаристической жизнью, конечно, понимаешь, что привыкать нельзя. Каждое причастие как первый раз, и как последний раз, кто знает. Поэтому со страхом и трепетом причащаясь, как-то совсем начинаешь по-другому относиться и к литургии, и к службе, к подготовке к службе. Даже некоторые братья говорили: «Ну, раз так это устанешь, так хочется посмотреть телевизор вечером, там после службы уставший, а потом думаешь: нет, завтра же причащаться, какой может быть телевизор? Никаких телевизоров, надо правила читать». И поневоле уже начинаешь духовно взрослеть. Ну, а возвращаясь к аспирантуре, конечно, очень много дает такое вот общение с действующими сотрудниками отдела внешних церковных связей, которые общаются, ездят часто в зарубежные поездки. Ведь мы еще даже, будучи студентами семинарии, часто подключались к обслуживанию международной конференции. Например, надо было с водителями отдела ездить на автомобиле к Шереметьево, встречать гостей, делегации, размещать их в гостиницах, каким-то разговором пытаться их занять, встретить, проводить. Это тоже ответственное послушание. И нам было очень интересно, потому что это живая церковная жизнь, живая материя других поместных церквей. Ты узнаешь о их жизни, сравниваешь со своей, и кругозор очень сильно расширяется.
1: Сегодня активно развивается диалог между светской наукой и теологией. Какие аргументы вы привели бы современному ученому или студенту, который считает веру пережитком донаучной эпохи?
2: Ну вот, как мы знаем, самые известные ученые, Исаак Ньютон и другие, они были людьми верующими. И Дмитрий Иванович Менделеев, и вера совершенно не мешала им быть людьми передовыми в своих отраслях науки. Это совершенно разные сферы деятельности. Все-таки наука – это ум, вера – это сердце. И никакого конфликта здесь мы не видим. Наоборот, человек, который искренне глубоко понимает и ученые процессы, и процессы веры, понимает, что, кажется, Господь-то и открывает тебе, помогает тебе в изучении этого дивного Божьего мира, который Он и сотворил. Потому что, образно говоря, наука отвечает на вопрос, вот когда корабль плывет, мы видим прекрасный лайнер, отвечает нам на вопрос, как устроен его движитель, как винты грибные работают и водоизмещение. Это вот наука на это отвечает, как корабль плывет. А вот зачем он плывет и куда он плывет, на это уже, наверное, нам ответит вопрос веры. И совершенно эти вопросы друг другу не противоречат. Ну а что касается людей, которые считают, что вера не нужна, обычно такое бывает на определенных степенях развития человека. Рано или поздно Господь стучится и к такому человеку, пытается как-то до него достучаться. Можно массу случаев привести, когда даже самые лютые, так образно говоря, атеисты, потом как-то приходят к вере, что вот здесь вот. Я вспоминаю одну прихожанку нашу, я освещал квартиру, она прокурор, вот, и муж у нее хирург, очень известная светила, верующая женщина, но постоянно от мужа встречала только насмешки. Насмешки и издевательства над верой. Сколько она не начнет о Христе говорить, он сразу начинает ее подкалывать, смеяться. Я так это устала уже от всех его этих слов. И стала молиться блаженной Ксении Петербургской. Матушка Ксенюшка, ну помолись ты за меня Христу. Ну что же это такое? Ну сколько я... И даже когда уже перестала ему говорить о Боге, мужу. И вдруг однажды ни с того ни с сего на отдыхе муж говорит, давай с тобой венчаться. Я говорю, да какой венчаться? Тебе даже нельзя в записку написать, ты же не крещеный, а венчаться собрался. Я про это и говорю. Я говорю, хочу Христа принять и креститься, а уже потом с тобой повенчаться. Вот что с ним такое произошло? Я, говорит, сама удивляюсь, но действительно он крестился, и как-то очень вдумчиво. И потом, говорит, с ним повенчались, вот у них четверо чад, и прекрасно живут. И другой тоже случай был нашей прихожанке из Беларуси. Она в Жировицах на источник своего дядю крестного повезла, попросила, чтобы он ее отвез. Она хотела погрузиться в источник, и он ее повез, хотя безбожник безбожником. Вот. А народу не было никого. Я говорю ему, дядя, ну что ж ты, когда еще будешь здесь? Иди погрузись в источник-то. Да зачем мне это надо? Ну подумай, когда еще окажешься? Да? Ну ладно, пойду схожу. И вот что с ним такое там произошло? Погрузился, вроде бы так не особо и веруя. Но пришел какой-то задумчивый, такой весь какой-то сам в себе, стал меня о вере расспрашивать, о покаянии, о Христе, о Евангелии, вопросы задавать. И потом постепенно дозрел до веры, крестился, очень близко дружился со священниками, и потом мне нашли онкологию этого дяди, он ушел совершенно примиренный, причащенный во Христе. Вот где здесь этот вот закон? Когда Господь стучится в сердце? Поэтому никогда этот закон, наверное, не будет открыт. Всегда есть загадка личной встречи человека со Христом. Наша задача только, может быть, свидетельствовать о Христе своей жизнью, словами по возможности, а там уж все оставлять на волю Божию.
1: Кто из великих ученых прошлого или современности, совмещавших точную науку и глубокую веру, например, святитель Лука Воина Ясенецкий или Павел Флоренский, является для вас личным ориентиром?
2: Ну, наверное, для меня, вот как для человека верующего и священнослужителя, как это ни странно, меня тоже в свое время очень поразил пример. Ну, конечно, не был ученым, но был человеком очень разносторонним и энциклопедически образованным, Игорь Александрович Моисеев, как это ни странно звучит, создатель ансамбля народного танца, объездивший страны и континенты со своим коллективом. Я однажды видел его концерт, очень заинтересовался его творчеством, познакомился с моисеевцами, и вот само отношение Игоря Александровича к вере, потому что он уходил человеком очень... Мы его отпевали в свое время, когда он ушел в храме Христа Спасителя. Игорь Александрович был человеком, который не боялся исповедовать веру даже в самые советские годы. Когда его хотели отстранить от управления своим коллективом, он сказал, нет, я, говорит, в партию вступать не буду, потому что я верю в Бога. Тогда вы не имеете права коллективом управлять. Ну как же я, говорит, не имею организовать коллектив я имею право, выступать, стану представлять имею право, а возглавлять не имею права. И никуда не вступлю, потому что я верующий человек. И он веру свою никогда не афишировал, но всегда был человеком верующим, несмотря на все обстоятельства жизни, всегда хранил веру в своем сердце. И мы стараемся вот с моисеевцами всегда, два раза в год, и в день рождения Александровича, день его смерти, всегда посетить Новодевичье кладбище, помолиться на его могилке, попросить Господа о нем, и Бога поблагодарить, что такой человек был в нашем жизненном пути. Я думаю, у каждого в жизни такой человек, наверное, встречается, который тебя может так вот духовно перепахать, причем даже не обязательно может быть человек, облеченный в священный сан, ну просто как-то ты вот находишь какие-то общие точки, и Христос через это касается и тебя. Ну а что касается ученых, конечно, вот святой Лука, воины Синецкие, вот это вот даже название книги «Я полюбил страдания», уже даже само название уже о многом говорит. И когда начинаешь каким-то страданиям прикасаться, и ты понимаешь, что надо не просто их потерпеть, а их надо именно полюбить. Даже вот мы, блаженной Ксении, когда в тропаре поем, нищету Христову возлюбившие, не потерпевшие, не претерпевшие, а возлюбившие. И мученица царица Александра тоже в тропаре, когда поем «Царство земного слава презревшее, единого Христа на стороне распятого возлюбила Иси». То есть надо возлюбить и полюбить и страдания, и все скорби. Ведь все наши святые, когда шли на свои страдания, когда они считали, что это какое-то тяжелое для них прям вот испытание выдалось, и вот меня поймали, сейчас за Христа будут терзать, надо было быть мудрее, не попасться. Нет, это считалось великой честь за Христа что-то потерпеть, понести. Так и мы тоже всю эту жизнь встречаем, можно нам в свете Христовом просмотреть и в свете Христовой правды применить, и отовсюду пользу получить.
1: В 2014 году вы приняли священнический сан, а сегодня являетесь настоятелем патриаршего подворья усадьбы в Свиблове. Настоятельство – это не только молитва, но и огромная ответственность за общину и историческое наследие. С какими внутренними чувствами и задачами вы приняли это назначение в столь известную московскую усадьбу? Каково это быть настоятелем здесь?
2: Ну, когда меня вызвали в Новоспасский монастырь, к Владыке Григорию, первому викарию Святейшего, я даже не подозревал, зачем вызвали, но когда получил указ, я даже своим глазам не поверил. Но нужно сказать, что я сюда вернулся, как будто вернулся домой. Дело в том, что я здесь родился в этом же районе, все детство здесь прошло, в соседней школе учился все 11 лет, и помню еще мы мальчиками лазили здесь по разрушенному храму. Храм представлял себя просто вот дом Павлова был, весь в березках, одни глазницы, пустые окна, все завалено мусором, руинировано, усадьбы, мы, мальчишки, здесь все облазили в свое время. Потом храм передали церкви. И мы из Леоновского храма каждый год на Троицу ходили сюда крестный ход, послужить молебен, покропить. И вот мой духовник, отец Анатолий, он этот первый настоятель этого храма Свибловского. И, конечно же, я вспоминаю еще все самое свое детство, и как мы здесь в храме даже начинали возрождать, потому что после него отец Сергей Киселев очень много усилий приложил до возрождения храма. Я, будучи уже даже семинаристом, узнав, что храм возрождается, пришел, предложил свою помощь отцу Сергию. Храм еще был полностью весь в кирпичах, весь разрушенный, но уже натянули целлофан, начали служить. Я когда пришел на первую службу, даже подумал, ну что же это за какие-то протестанты, наверное, служат. Икон нет, один целлофан висит вместо иконостаса. Наверное, какие-то протестанты служат здесь, раз иконы не признают. Потом прислушался, нет, молимся о святейшем патриархе Алексии. Думаю, нет, наши. Познакомился с Сергием, помогал ему. Сергей Киселев – это просто самородок и просто одареннейший человек, такой пассионарий, который сумел с Божьей помощью организовать возрождение и усадьбы, и храма. В кратчайшие сроки все было восстановлено, и я ему помогал до 2000 года. То есть это вот с 1994 по 2000 год помогал отцу Сергию. И потом уже, когда меня взяли к Святейшему Патриарху Алексею II нести послушание, тогда уже пришлось свибловские послушания прекратить и полностью помогать уже Святейшему и Владыке Арсению. Но и вот проходит 25 лет, и Господь меня возвращает опять сюда, как будто домой вернулся, самый ближайший храм к моему дому. Это вот только Господь так, наверное, может сделать, потому что ты чувствуешь, что это вот живая связь истории. И самое главное, те вот бабушки, которые на своих плечах вынесли возрождение храма, возвращение его к жизни, вот эти вот люди, они уже ушли, но я всегда за них молюсь, стараюсь их помянуть на проскомидии, на литии, на панихиде, вынуть частички за них, и ты чувствуешь, что храм наполняется верующими людьми, что все толпятся, как отец Сан Крестьянкин говорил, все пытаются, чтобы их попомянуть, и ты всех поминаешь и молишься. Конечно, сейчас прихожан больше молодых, уже многие не помнят тех, но молитвенно в сердце все равно едины, и на дискосе Христовом вокруг Агнца все частички вынимаются, и Ведь это не просто усадьба Свиболова, не просто храм. У нас же здесь еще есть православная школа. 140 учеников, 11 классов, общеобразовательная школа. И мы стараемся и о школе проявлять заботу, мы как учредители, и стараемся детям дать. Это Сергей Рождественский, наш клирик, духовник школы, старается с ними, с ребятами, с учителями-педагогами проводить больше времени, назидать их в вере. Каждое утро утренняя молитва для школьников, каждый месяц школьная литургия, ребята сами поют, алтарничают. Вот. Ну и, конечно, в огромном хозяйстве патриаршего подворья приходится много наводить порядка, потому что зимой это огромные снегопады, надо и снег чистить, и осенью это и листья, это и летом поддерживать усадьбу. Но самое главное – это благовестие о Христе. Многие гуляющие люди приходят посмотреть на усадьбу, но очень важно, чтобы они даже через такое внешнее соприкосновение с усадьбой узнали больше о Христе. Конечно, моя мечта какая-то, может быть, миссионерская школа, служба, чтобы можно было миссионерствовать, благовествовать о Христе. Я же до того, как попасть сюда, прослужил 10 лет в храме Неаполима Купина в Отрадном. Там миссионерский приход, отец Денисий Гришков, ученик отца Даниила Сысоева, и там очень широкое миссионерское служение, и уличная миссия, и благовестие другим верам, и службы на разных языках. Я был очень рад, что сподобилось эти годы провести среди миссионерского цветения и такой миссионерской весны, когда душа просто расцветает, и опыт миссионерства, проповеди ты видишь на практике, когда люди горят горящими глазами, выходят на проповедь, рассказывают о Христе и стараются людям поделиться этим благодатным евангельским огнем.
1: Вы стали священником более 10 лет назад. Изменилось ли за эти годы ваше внутреннее понимание сути священнического служения? Что оказалось самым трудным, а что самым радостным?
2: За эти годы я понял слова святейшего патриарха Алексея II. Его как-то спрашивали о богослужениях и о порядке дня. Он сказал: «Но я время богослужения отдыхаю». Я понимаю, что действительно, когда ты служишь, это возможность как-то духовно укрепиться, возможность духовно во Христе как-то о чем-то поделиться с Богом, помолиться и укрепиться через это. Но, конечно, понимаешь и то, что важно, чтобы не было сухого протокольного отношения к людям. Как говорят, у каждого хирурга есть свое кладбище. Также, наверное, у каждого священника есть опыт таких горьких ошибок, когда ты протокольно и внешне правильно относясь к человеку, ты можешь его от веры на долгие годы отвадить и не допустить его. У меня такие случаи, к сожалению, были, когда ты вроде бы подходишь правильно, с другой стороны, не пустишь человека и причащаться к чаше, если он в страстях и живет в нераскаянных грехах, нельзя его допускать. Но нельзя и протокольно брать требник или какой-то сборник церковных постановлений и буквально применять. Например, за разные прегрешения по церковным канонам положены разные сроки епитимии, отлучения от причастия, там от 40 дней до 10-летий. Но на практике святейшие такие строгие епитимии применять не благословляют, не больше года. Поэтому мы, священники, даже столько часто не даем. Поэтому стараемся с человеком побеседовать, поговорить и понять, чтобы он остался в церкви, но не любой ценой, остаться, угождая его страстям, только оставайся. Нет. Но возвестить о Христе, сказать о Боге и иногда даже как вот так вот притеча в его образ и подобие, так вот грозно человека в чем-то и обличить. Отец Иоанн Кресахин тоже так часто делал. Он не только был таким добрым всепрощающим старцем, но мог быть и очень строгим и таким крепким духовником. Если почитать его письма отца Иоанна Кресахина, то мы в этом убедимся. И в священстве то же самое главное – это благовествование о Христе, священнодействие и благовествование, как апостол пишет. Поэтому я вот из годы в Неаполиме Купине, здесь Свиблова тоже, понял, что очень важно с прихожанами просто общаться вот за чашкой чая, за таким неформальным общением. Не все можно обсудить на исповеди. И нельзя исповедь превращать в выплакивание, когда человек там рассказывает про своих зятьев, снов, какие они, сяки, розетки, это все не нужно. Нам же на своих грехах нужно каяться. А вот если человек хочет пообщаться, это специально у нас дежурные дни, прием прихожан, когда человек может прийти, выговориться, быть услышанным. Но и здесь тоже приходится человека иногда в берега определенные вводить, потому что хорошо быть выговоренным, как старцы говорят, разгружайте друг друга. Но в то же время, уже от себя добавлю, нельзя и потакать страстям человека, когда все кругом виноваты, и он тебе всю жизнь рассказывает, и как бы смотришь, что вот он получается сам-то хороший, а все кругом виноваты. И начинаешь тихонечко в евангельском чувстве любви человека пытаться довести. Слушай, ну как же так странно получается, все кругом виноваты, а ты, значит, хороший. И куда ты не попадаешь, везде кругом все плохие люди, а ты один только хороший, такой неоцененный. И вот вместе с ним постепенно пытаешься докопаться с Божьей помощью, молясь, конечно, за человека, докопаться до истины. Тем более сейчас больше голод по такому живому человеческому общению. Вы сами знаете, все-таки мир и жесток бывает, и холоден, и люди приходят в храм, чтобы отдохнуть от этой черствости, согреться во Христе. Как мне говорили инвалиды клуба «Феникс», с которым мы дружим, ищите теплый храм. Я вот стараюсь, чтобы храм у нас тоже был теплым. Не теплым в прямом смысле слова, но и это тоже важно, но и теплым по человеческому общению, чтобы человек мог быть среди единомышленников, потому что даже самые близкие родственники могут быть чужды человеку в вере, а среди единомышленников, людей зачастую чуждых тебе по родству плотскому, но духовно близкими, среди них духой отмякнуть, о чем-то побеседовать, что-то, может быть, обменяться прочитанными книгами, библейские тексты обсудить какие-то, прокомментировать, чтобы Христос был посреди нас.
1: Отец Константин, очень знаменательно, что наша первая встреча, наше первое интервью с вами проходит 7 июля, когда радио «Воскресение» празднует свой 23-й день рождения. Что бы вы пожелали радио и слушателям?
2: Спасибо за такую возможность. Я от всей души желаю быть вам благовестниками и истинными учениками Христовыми. Радио ваше в Екатеринбурге, мне вспоминается в 2000 году визит в Екатеринбург, Челябинск с патриархом Алексеем II. Я тоже был делегацией на гостеприимную Уральскую землю. И от всей души желаю, чтобы благовестие Христово, где бы мы ни были, всегда это благоухание благовестия разливалось и нашим отношением, и нашими словами, и нашим делом.
3: Дорогие друзья, мы продолжим слушать беседу нашего корреспондента Ирины Василевич с протоиереем Константином Банниковым, настоятелем патриаршего подворья храма Живоначальной Троицы Свиблова, кандидатом богословия.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургской митрополии проходят царские дни, череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу святой царской семьи. В уральскую столицу прибыли тысячи паломников со всей страны, чтобы принять участие в главных событиях царских дней. В ночной божественной литургии на площади перед храмом-памятником на Крови, где трагически завершилась жизнь царской семьи и ее верных подданных, и в царском крестном ходе от храма на Крови до монастыря царственных страстотерпцев на Ганино-Яме, на месте которого 108 лет назад были уничтожены августейшие останки. Предлагаем вам ознакомиться с программой 25-го

улица Царская, 8. Вы слушаете новости. 10 июля митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений вручил дипломы теологам, выпускникам Миссионерского института. Торжественный акт состоялся в Никольском храме культурно-просветительского центра «Царский». Перед началом мероприятия был совершен благодарственный молебен с участием хорового коллектива «Горлица». По завершении к выпускникам с напутственным словом обратились митрополит Евгений и ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова. За добросовестный труд на благо церкви и активное участие в развитии теологического образования на Урале владыка Евгений вручил епархиальные награды сотрудникам вуза. Медалью праведного Симеона Верхотурского второй степени награжден начальник учебного отдела Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Медалью великомученицы Екатерины третьей степени награждены ассистент кафедры теологии Маргарита Вадимовна Митрофанова и специалист учебного отдела Юлия Владиславовна Берсенева, пресс-секретарь института Ирина Ивановна Солнцева и заведующая библиотекой Ольга Николаевна Филиппова. Сердечно поздравляю выпускников с получением диплома, а сотрудников – заслуженными наградами. Продолжаем выпуск. Вечером 12 июля на территории Петропавловского собора города Казани состоялся праздничный концерт. Мероприятие было приурочено к празднованию 300-летия Петропавловского собора. Концертную программу представили оркестр Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища под управлением подполковника Яна Орехова, архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова, заслуженные артистки Республики Татарстан Алла Сопрано и Анастасия Макарова. Праздник посетили митрополит Казанский, Татарстанский, Кирилл, духовенство и прихожане городских храмов. В начале концерта прозвучала патриотическая песня Михаила Ивановича Глинки в исполнении военного оркестра и архиерейского хора. Затем владыка Кирилл приветствовал участников и гостей музыкального вечера. Архиерейский хор исполнил тропарь небесным покровителем прихода. Для зрителей прозвучали известные отечественные композиции и патриотические песни. В завершении концерта хоровой коллектив под аккомпанемент оркестра исполнил произведение Глинки «Славься». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

0: предлагаем вашему вниманию программу из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.
1: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами находимся в самом центре Казани, в храме Святой Евдокии, совсем рядом с нами Казанская набережная, и сегодня мы поговорим о книге книг, о главном тексте для каждого православного христианина. Мы поговорим о Библии, поговорим о Священном Писании. Библия – это собрание книг. Библия – это Ветхий и Новый Завет. И в состав Священного Писания входят многие книги. Это книги, которые повествуют об истории, книги, которые раскрывают какие-то основы закона вероучительного, пророческие книги и многие-многие другие тексты, которые были написаны многими людьми, написаны как богодухновенные тексты, то есть как тексты, когда Господь излагал свои мысли, и вот авторы священного текста, они писали умами, они не диктовали, они не излагали то, что было сказано, но они получали это божественное откровение, и они как бы творчески его излагали. То есть есть стиль апостола Павла, образованного человека, есть стиль апостола Петра, простого рыбака, есть стиль ветхозаветных пророков и многих-многих других авторов, которые внесли свое человеческое измерение, но это Слово Божие. Вот обо всем этом, это сложное понятие. Обо всем этом мы с вами сегодня поговорим в прекрасных ракурсах нашего города Казань, столицы богохранимого Татарстана. Библия, Священное Писание, состоит из двух больших частей. Это Ветхий Завет и Новый Завет. И самая главная граница, самый главный водораздел – это пришествие в мир Спасителя. То есть Ветхий Завет – это все те книги, которые говорят про грядущего в мир Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, а Новый Завет – то, что повествует о Боговоплощении, пришествии Спасителя в мир и, соответственно, дальше уже о жизни и трудах святых апостолов. Вот такая важная граница между Ветхим и Новым Заветом. Конечно же, сразу возникает вопрос, а для чего нам, людям, которые живут уже в христианской традиции, Ветхий Завет? Ветхий Завет нужен для того, чтобы мы знали с вами историю творения мира, историю первых людей. Мы могли увидеть пророческие книги, которые говорят о пришествии в мир Спасителя. Мы могли бы подумать о том ожидании, о том томлении в мире, которое было, как мир долго и упорно ожидал пришествия в мир нашего Спасителя. И, конечно же, мы можем извлечь из себя много духовной пользы, например, из чтения книги «Псалтырь». Конечно же, для нас с вами центром является Новый Завет. Естественно, возникает вопрос, а что из Ветхого Завета нам с вами необходимо соблюдать? Потому что там есть очень много разных предписаний, и обрядовых, и внешних, и, допустим, запрет на определенные виды пищи. И святые апостолы, собравшись на первый собор в Иерусалиме, постановили, это описано в книге «Деяния святых апостолов», они постановили, что весь Ветхий Завет можно свести буквально к нескольким пунктам. То есть нужно воздерживаться от идоложертвенной пищи, от пищи с кровью, от удавленина, от блуда и не желая другим того, чего не желаешь сам себе. Вот в этих пяти принципах весь Ветхий Завет. То есть, проще говоря, для тех людей, которые по своему происхождению не были иудеями, апостолы сказали, вот пять принципов из Ветхого Завета, которые нужно соблюдать каждому православному христианину. Что такое идоложертвенная пища? Это пища, которая посвящена идолам. И, например, если мы посещаем азиатские страны, то часто можем увидеть, как на углах улиц, на перекрестках, на дорогах и даже в офисах и в магазинах стоят называемые домики для духов. То есть люди туда приносят пищу своим псевдобожествам, и, конечно же, эту пищу православному христианину кушать нельзя. Пища с кровью также запрещается, запрещается удавленина, все то, что умерло такой вот своей смертью. И есть два прекрасных этических принципа. Это воздерживаться от блуда, то есть от свободных отношений. И, естественно, не желая другому того, чего не желаешь сам себе. И вот в этом вот весь Ветхий Завет для православного христианина. Кто автор Библии? Автором Библии является Бог, в том смысле, как источник вдохновения. И автором Библии является много людей, пророков, святых, и, кстати, и не святых, как те люди, которые это вдохновение, говоря современным языком, перекладывали на бумагу. Есть в православном богословии понятие, называется оно «богодухновенность Писания». Понятие очень сложное, которое нужно раскрывать. Оно означает то, что Господь говорил людям свою волю, А они излагали ее. Богодухновенность – это разность в стилях. Мы видим, например, послание апостола Павла, и видим, что это писал очень образованный человек. То есть эту мысль божественную он доносил, как человек очень образованный, как человек, который мог спокойно, как бы, между прочим, взять и вставить цитату из античного поэта, писателя и так далее. А мы видим стиль апостола Петра, простого рыбака, человека, который использовал секретаря для того, чтобы писать свои тексты, потому что ему было тяжело формулировать, и некий человек ему помогал писать его тексты. Мы видим пафос древних пророков Ветхого Завета, мы видим совершенно разный стиль, отличный, например, в Псалтире и в книге Бытие. И это все нам показывает то, что это вот божественное слово излагали, интерпретировали многие люди. И, наверное, кому-то захочется возразить и сказать что-либо о Священном Писании, но для нас, православных людей, нет сомнения ни в подлинности Священного Писания, ни, соответственно, в авторстве Священного Писания. Таким образом, Библия – это текст, который писался много веков, это текст, у которого было много авторов, но все они были движимы Духом Божиим, и все они излагали божественные истины, и, конечно же, добавляя авторский стиль, не придумывая, не фантазируя, но добавляя некую авторскую изюминку, некую особенность, как писали разные люди с разным образованием, с разным стилем языка и так далее. Что еще раз как раз подчеркивает подлинность Священного Писания. Разный стиль, разные авторы. Все это не опровержение подлинности, а наоборот, еще один аргумент в пользу подлинности священного текста и в пользу его богодухновенности. Часто некоторые люди уверенно говорят, что вот ваша Библия, она была много раз переписана. И, конечно же, сразу же спрашиваешь, пожалуйста, факты в студию. Где это сказано, где это написано, какие есть исследования исторические. И обычно как-то сразу все это на этом и затихает, вся дискуссия. Либо говорят, ну вы же все эти факты подтасовали. И серьезное исследование библеистики как науки показывает нам одну очень важную истину. Тексты Священного Писания не были переписаны. Тексты Священного Писания доступны во всем многообразии, во всей той полноте, в которой они были созданы, как огромное богочеловеческое творение. Как правильно читать Библию? Главная ошибка человека, который решил прочитать Священное Писание, это то, что он решил читать сначала. Вот он открыл Ветхий Завет, книгу Бытие, все было очень интересно, там про творение мира, про первых людей и многие другие события, которые являются культурообразующими. Например, все знают про жертву Авраама, и про самого святого праотца Авраама и так далее. А потом он начинает дальше читать исход, и дальше какие-то события, имена, факты, он уже потерялся, спрашивает одежду про Христа, что-то я устал, слишком много имен и фактов. Поэтому правильно читать Священное Писание так. Нужно открыть книгу Бытие, познакомиться с событиями творения мира, нужно прочитать книгу Исход, и нужно максимально переключаться на Новый Завет. То есть вот оно, Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. И обязательно читать дальше. Это очень важно понимать, что не нужно делать эту ошибку и читать Священное Писание просто сначала. Еще одна яркая ошибка – это, конечно же, вырывание написанного Священное Писание. Потому что мы можем вспомнить, например, известную фразу о том, что нужно подставить другую щеку, и многие воспринимают это как просто проповедь какого-то пацифизма, полного незлобия, какой-то даже слабости. И даже на этом строят свои аргументы. Говорят, ну вот, христиане, они слабы, они не могут дать сдачи и все остальное. А если мы посмотрим, как же эту мысль понимали отцы церкви, то оказывается, что там все гораздо глубже. Там не про то, что будь слабым, чтобы тебя все били, а там про то, чтобы ты не ставил для себя задачу отомстить, чтобы ты не ставил задачу сделать это во что бы то ни было и так далее. Поэтому еще одна важная ошибка – это чтение Священного Писания вне его контекста и вне толкования отцов церкви. Для православной церкви очень важно не только Священное Писание, но и Священное Предание. И этим мы отличаемся от некоторых христианских течений. Мы считаем, что есть наследие отцов церкви, древних авторов и даже современных авторов, их толкование на Священное Писание. И эти толкования помогают нам с вами воспринимать текст именно в общем контексте жизни церкви. Иначе, если бы не было Священного Предания, мы бы ушли в тупик. Вот часто дискутируя с людьми, в том числе в комментариях под нашим видео, и они говорят, ну как же, ведь, например, этого же Нет в Священном Писании, этого слова нет в Священном Писании, этой мысли нет в Священном Писании. Ты им отвечаешь, говоришь, ну, ребята дорогие, ну, есть же, смотрите. Он, Господь, говорит, я создам свою церковь от Адова, не одолеет ее. Он говорит, я дам тебе власть вязать и решить. Мы видим, как апостолы собираются на первый собор в Иерусалиме, как они соборно решают, что нужно, а что не нужно исполнять из Ветхого Завета. И прочее, и прочее, и прочее. Да и, по сути, сама Библия, как собрание книг, это тоже пример церкви, как живого организма. Ведь именно церковь решила, что вот эти книги входят в состав Священного Писания, а эти книги не входят в состав Священного Писания. Даже сама Библия, как книга, как издание, является аргументом в пользу того, что есть священное предание. Открывая Новый Завет, мы видим четыре Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. И есть даже такие сводные таблицы, где сравнивают повествование этих четырех евангелистов. И иногда мы можем увидеть удивительным образом отличия. Когда, например, Господь исцеляет двух человек, а где-то Он исцеляет пять человек. Где-то была такая цифра, где-то была другая цифра и прочее, прочее, прочее. И вот все эти отличия в тексте, они еще раз показывают нам с вами истинность Священного Писания. Потому что четыре человека описали события, о которых они были свидетелями, о которых им повествовали. И понятно, если мы поставим перед вами задачу, чтобы четыре человека описали сегодняшний день, кто-то обратит внимание на одно, кто-то на другое. Кто-то внимательно посмотрит на наш кадр, кто-то будет интересоваться нашим звуком, вот вокруг нас поют птички, кто-то скажет, какая красивая вокруг нас Казань и так далее. То есть каждый обратит внимание на что-то свое в этом повествовании. Так и святые апостолы, говоря о жизни Спасителя, часто обращали внимание именно на то, что как-то больше задевало их сердце, на то, что больше касалось их жизни, на то, что было для них важнее, ближе и интереснее. И поэтому четыре Евангелия, четыре повествования, они как раз являются еще одним аргументом в пользу истинности Священного Писания. Дорогие друзья, хочется в завершение пожелать всем читать Священное Писание, потому что Библия – это книга книг, Библия – это тот текст, который помогает нашему с вами спасению. Да, действительно, часто про нее многие рассказывают то, что является неправдой, что якобы она переписана, переделана, еще как-то. Все это неправда, это Слово Божие, которое нам святые люди донесли до нас, передали. И это прямой путь, прямая дорога к нашему с вами спасению. Хотелось бы также подчеркнуть, что Священное Писание – это то, на чем основана православная церковь, все в ней основано на Библии, и именно в православном ключе, и только в православном ключе, мы можем правильно и подлинно понять Священное Писание. Только через призму предания, только через призму церковной жизни, и больше никак. Все остальные пути, они являются ошибочными.
0: Вы слушали программу из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии, священником Александром Ермолиным.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня я буду беседовать с Эдуардом Петровичем Черных, заведующим музея Паши Бажова в Сысерте. Это замечательный музей, где можно узнать не только о творчестве писателя, но и о быте небольшого уральского города Сысерте. Здравствуйте, Эдуард Петрович!
2: Здравствуйте, Виктория!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели!
1: Сегодня я отправилась и нахожусь сейчас в музее Павла Петровича Бажова в Сысерте. И иногда пишут «музей Паши Бажова», чтобы было понятно, объясню. Здесь почему Паши Бажова? Потому что здесь до 10 лет жил писатель. А также, чтобы не повторяться и не быть созвучным Екатеринбургскому музею Павла Петровича Бажова, где, кстати, Павел Петрович жил уже семейным человеком и строил дом сам для супруги, для детей. Но хотелось бы спросить об историческом месте и рассказ начать вас попросить именно с того, что здесь жил маленький Паша, папа, трудился на заводе. Вот как раз с такой биографической справки.
2: Ну, давайте начнем с того, вообще, как эта усадьба появилась во владении Бажовых. В 1870 году на заводе, завод назывался тогда Сысерский железоделательный чугуноплавильный завод, казенный имени императрицы Анны Иоанновны. Длинное название. Было оно в долгосрочной аренде у заводчика Алексея Федоровича Турчининова, соответственно, у его потомков. Это называлось посессионное владение.
1: Что завод такое посессионное?
2: Имеешь право пользоваться заводом, дачей, всеми рудниками, вода, лес. Главное — выполнять госзаказ. Производить определенный объем железа, чугуна, медь выплавлять, ну и другого понемножку, что здесь водилось. Ну и, соответственно, в этом 1870 году на заводе построили новую пудлинговую печь. Туда нужен толковый мастер. И вот зовут очень опытного уже мастера-сварщика Петра Васильевича Бажова. И вот этому красивому молодому мужчине исполнилось тогда 16 лет.
1: Уже в мастера звали.
2: Некоторые удивляются, да, почему в 16 мог человек мастером стать. А потому что работали с 12 лет уже на заводском производстве. Даже была такая поговорочка, по СССР-те ходила. Как 12 лет парнишки да кон колодочки надел, синюю пестреть нарядился, на шаровочку поспел. Шаровка — это вот как раз пудлинговая печь. Там нужно было топливо в печь загружать. Огромные плахи. И неудивительно, что в этом же самом году на получку заводского мастера Петр Васильевич Бажов в свои 16 лет смог купить себе квартиру. Квартирой тогда называли часть дома, либо малый дом, флигель, вот там, либо нижний этаж. То есть не всю усадьбу все-таки он сначала купил. Но потом потихонечку, помаленечку отслужил. Вернулся на завод, венчались они с Августой Сифановной, вот, причем матушку Паши назначили ему. Вот такие вот дела были, заводоуправление назначило. Вот тебе невеста, женись! Дали хорошо приданое. Вот. И родился Паша в скорости в 1879 году. 27 января это случилось. На следующий день и крестили.
1: Как раз в Симеоно-Анинской церкви.
2: Да, ну, священник, конечно, приходил с Симеоно-Анинской церкви, да.
1: А крестили на дому?
2: На дому, да. Ну, маленький, что. Вот. Роды проходили, конечно, в бане, скорее всего. Никаких роддомов не было. И вот в нашей усадьбе, в огороде, в дальнем левом углу, как заходишь в огород, стоит баня. Мы ее недавно восстановили на том самом месте, где родился мальчик Павел Бажов.
1: С какого момента этот дом стал музеем? Вот что мне хотелось спросить.
2: Ну, вообще, Бажовы в начале 20 века продают усадьбу, потому что отец рано умер. Петр Васильевич работал на заводе, очень вредное производство. Ранее говорили, на заводе робит, 45 не переживет. И вот на 44-м году Петр Васильевич умирает, это был 1898 год.
1: То есть всего 43 года прошло.
2: Да, 43 года, на 44-м помер, да. И старший в семье Павел Петрович. Вот через год он после смерти отца заканчивает семинарию в Перми, духовная семинария. Вот, сложное, конечно, обучение. Но он преодолел и причем закончил по первому разряду.
1: Отличником.
2: Да. И вот троим первым ученикам, там тоже были свои баллы, своя градация, классификация. Он был среди первых трех учеников. Им полагалось отправиться в духовную академию в Киев. В Киевскую духовную академию. Вот. И, ну, отец умер, надо семью содержать. Пришлось Павлу Петровичу, как говорится, лучше синица в небе, чем журабль в небесах, отказаться от отца на духовного, от, значит, путешествия в академию. Он пошел работать учителем. Уже в том же самом году, как он завершил свое обучение в Пермской духовной семинарии. Это случилось в сентябре 1899 года. И пошел он работать учителем, вернее, служить. Он служил. Учителя службы вели. Он служил учителем приготовительных классов.
1: Подготовительных, да?
2: Да, подготовишка современная, да. Был учителем в той же самой, в том же самом училище, которое когда-то сам закончил. Это Екатеринбургское духовное епархиальное училище.
1: То есть он там был преподавателем?
2: Да.
1: А в Сосерте здесь закончил школу один? Рядышком недалеко учился от дома.
2: А, получается. В земской школе?
1: Да, в земской.
2: Вот, значит, земскую школу он заканчивает в 1889 году. Вот как раз ему стукнуло 10 лет. В июле месяце он едет на экзамены в Екатеринбург, поступает в Екатеринбургское епархиальное духовное училище. Причем экзамены сдал блестяще. Учителя его приводили пример городским мальчишкам, мол, смотрите, с завода парнишка приехал, а соображат лучше вас. Вот. И уже в августе отправляется на учебу. Ну, конечно, надо разместиться, расположиться. Почему туда? Ну, в Екатеринбург. То есть сначала после земской школы у него духовное училище в Екатеринбурге, а потом уже Пермь, город Пермь. Вот. Почему именно духовное училище? Ну, во-первых, мы знаем, что в 1887 году, за два года до поступления в училище, в России выходит указ. Подписал его министр тогдашнего просвещения, не помню, как его фамилия, о том, что детям низших сословий воспрещается поступление в университеты, гимназии и прочее, и прочее. И вот один путь был, дорожка, в епархиальное училище. Ну и потом, все-таки для заводского мастера, хотя он вроде бы неплохо получал, все равно обучение было везде платное, в епархиальном училище все-таки дешевле обучать сына. Так подумал Петр Васильевич Бажов, отец. Вот.
1: А был ли религиозный смысл, что все-таки семья верующая, поэтому мальчика отдали в церковное училище? Статус епархии, он относит нас к церкви.
2: Я понял ваш вопрос. Вообще, конечно, сведений об этом мало, потому что, понимаете, да, Павел Петрович, он известность свою получил уже в советский период времени, сам был большевиком, и несмотря на то, что он и с Рождеством поздравлял, письмам своим родным писал, с Пасхой, вот, все равно он все-таки большевик.
1: Поэтому, к партии принадлежал.
2: Да, к партии принадлежал, поэтому в его биографии вот этих сведений их очень мало. То есть приходится обращаться к воспоминаниям родственникам, какие-то косвенные сведения изучать. Вот. Но есть одно важное тоже, важный такой, знаете, случай. Да. У Петра Васильевича Бажова в друзьях был Николай Семенович Смородинцев. Очень видный человек, ветеринар. Ветеринары тогда, конечно, были знаменитыми людьми. Например, вот там конец 19-20 века, они боролись с бешенством. Это прямо очень было актуально на то время.
1: Бешенством животных?
2: Конечно. Угу. То есть, да. Вот. Все же держали коров, лошадей, овец. Вот поэтому проблема стояла очень остро. Вот. И, конечно же, он в СССР-те был, навещал, и вот Петр Васильевич Бажов у него был в друзьях. И он мальчишку-то приметил, смышленого, Пашу Бажова. И очень сильно семье Бажовых, конечно, помог. Например, он добился того, чтобы в епархиальном училище у Паши экзамены все-таки приняли. Потому что обычно правило было такое, туда можно было поступать детям священников и учителей. А Петр Васильевич у нас заводской мастер. Вот. И в этом отношении Николай Семенович Смородинцев, он, конечно, великую честь одолжил семье, и вот благодаря ему Паша, можно сказать, и выучился, и стал таким широко знающим человеком.
1: Образование получил,
2: образование,
1: конечно.
2: Образование получил, да, в том числе и духовное. Вот. А у Николая Семеновича Смородинцева был брат. Он очень известный в епархии человек. Дмитрий Семенович Смородинцев. Вот. Конечно, он жизнь свою закончил трагично. В советское время его расстреляли. Вот, печально все произошло. Ну, что поделать, гражданская война, как говорится. А по поводу жизни в семье, конечно же, Бог, конечно, окружал Павлика. Вот, потому что это и правила домашние творили. Вот икона есть, мы пройдем в Малуху, я вам покажу угол, где божница.
1: Молитвенный, да.
2: Да. Вот, и бабушка церковь посещала, и родители тоже. Попробуй, не приди. Вот, на самом деле заводчики следили за этим, чтобы рабочие посещали очень строго все праздники.
1: А можно предположить, что Павел Петрович Бажов вступил в партию большевистскую для того, чтобы у него была возможность писать, чтобы зарабатывать деньги? А так как человек без партии, в то время человек, можно сказать, без имени, без роду. То есть простой вот где-то там на заводе трудиться, а ему же надо было семью, помогать маме. Тоже слышала такой момент, что он был против сноса церкви, против, хотя состоял в партии. Противоречия. Можно ли этим объяснить, оправдать его? Ну, я, может быть, так достаточно говорю официально, да, объяснить, оправдать, понять смысл нахождения в партии.
2: Тут, видите, ради редакции он, конечно, не стремился. Ну, не было таких, потому что вот у него есть такая книга «Формирование на ходу». То есть время было такое суровое, и все так быстро менялось, что надо было прям быстро на ходу соображать. Тут, конечно, ничего не запланируешь. Вот. Но стоит вообще, в принципе, подумать о контексте историческом того времени, потому что тогда все-таки студентов, гимназистов было очень много. И очень было много из простого народу. И, конечно же, вольнодумство тогда было в моде. Вот. Молодые люди, они хотят менять страну, они хотят поменять политическую атмосферу в стране. Вот. И, конечно же, это все повлияло, и в том числе и на молодого Павла Петровича Бажова, потому что он еще в семинарии был библиотекарем. У семинаристов была тайная библиотека. За это можно было вылететь прямо из учреждения с волчьим билетом и вообще никогда никуда не пойти работать, никаким учителем. Вот, например, так случилось с отцом его будущей супруги, вот Валентина Александровна Иваницкая. Ее отец тоже в той же самой пермской семинарии, конечно же, раньше Павла Петровича обучался. И вот его поймали с этой библиотекой. Вот.
1: А что в ней было в библиотеке? То есть не религиозное, не с художественной направленности?
2: Ну, мы бы сейчас сказали, книги и литература, содержащая мысли либеральные в то время. И там много было, как бы мы сейчас сказали, иноагентов. Понятно, что и в то время тоже недружественные страны не дремали, они подготавливали своих персон, которые могли бы владеть умами, в том числе молодежи в России. Вот. И вот подобная литература. Герцен, например, да. Вот. Всех писателей, издателей, которые тогда были, в общем-то, популярны. Сейчас я уж вам не перечислю. Угу. И у Павла Петровича, на самом деле, у него была искренняя вера в то, что он сможет помочь России, поможет стране. Вот. И на самом деле большевикам-то он пришел только к 18-м году. До этого он был эсером. Вот. Таких взглядов придерживался. Вот. И вера-то была искренняя. А как получилось? Ну, как получилось, тут мы видим. То есть сам человек, он на все повлиять не может. Может быть, он хотел как-то по-другому сделать. И старался. У него там 2 раза партбилет забирали. Вот, мол, человек двигается не по линии партии, да. Но, тем не менее, а вот то, что он стал известным писателем, это, конечно же, очень сильно его поддержала известность вот эта. И он уже стал человеком, который мог людям помогать. Вот он был депутатом 2 раза Верховного Совета СССР. Вот. То есть даже будучи в годах, старался людям помочь. Ну, как это видел. Ну, если мы посмотрим сказы это, да, почитаем, и то это, по сути дела, притчи. Угу. Притчи, как
1: легенды, да, часть.
2: Я бы вот именно сказал притчи, они просто, на мой взгляд, там много из Библии. Просто другими словами, понятными.
1: Доступными.
2: Доступными, и они исходят из уст простых людей, героев, да, там, рабочие заводов, мастеровые, вернее, заводов, рудокопы, углежоги и так далее. Вот. А по сути дела, это такое, знаете, тоже наставление, как быть, как человеком быть, просто человеком хорошим. Вот такие дела.
1: А дом-музей Паши Бажова, по которому мы сейчас находимся, он какого года и сколько здесь таких комнат музейных? Мы с вами в Птичнике находимся. Сейчас это такая экскурсионная точка. Что собой представляет дом-музей?
2: Когда музей стал музеем? Так вот, в начале 20 века его продали, он был в частных руках, а потом в 1979 году этот дом становится филиалом музея уральских писателей. Вот. Сейчас это литературный квартал, и по-другому называется Объединенный музей писателей Урала. Вот. И в те времена, в 1979 году, вот эта усадьба Бажова в Сесерте, она подчинялась заведующему музеем в Екатеринбурге. Вот такая история. 3 года велась реконструкция, то есть тут службы надо было восстановить, потому что они были в ветхом состоянии. Дом, к сожалению, не смогли, ни почему-то по каким-то причинам не восстановили, который сгорел еще когда Бажовы владели усадьбой.
1: То есть это их дом сгорел?
2: Да, это их дом сгорел.
1: А сейчас что осталось?
2: А сейчас остался флигель. Малый дом, малуха, как раньше на Урале говорили. Вот именно флигель сначала купил Петр Васильевич Бажов. Потом, впоследствии, он уже выкупает всю усадьбу, и Бажовы владеют всей усадьбой. В большом доме жила семья. Малый дом, он как летняя кухня использовался, как домик для гостей. Можно было сдать его приезжающим сюда купцам. Все в дом, все в семью. И вообще не только малуху сдавали арендаторам, квартирантам, но еще и сдавали дом. Вот так случилось. В 1890-х годах, тогда Паша уже учился в епархиальном училище, и отца позвали на работы в Полевской завод. Там строили пудлинговый цех новый. Кто у нас самый лучший по пудлингу? Петр Васильевич Бажов. И вот семья переезжает в Полевской, Жили они там примерно 2-3 года. И вот как раз в этот период сдали дом квартирантам. Они за печью не досмотрели.
1: И они как раз...
2: Да, и они спалили дом. Все, негодяи эдакие. 1892 год.
1: Когда семья Паши Бажова была в Полевском, а сам Паша в Екатеринбурге. И жил в общежитии.
2: Сначала он жил у своего благодетеля, у Николая Семеновича Смородинцева, первый год. Угу. Вот, об этом есть в его биографической повести сведения. Вот. И, а потом уже, да, в общежитии. В общежитии.
1: А сколько тогда надо было выучиться в епархиальном училище?
2: 4 года.
1: 4 года угу. Он учился, то есть это как 4. Вуз, можно сказать.
2: Ну да. По сути дела.
1: А в семинарии тогда сколько?
2: В семинарии Пермская. Надо было учиться 6 лет.
1: А 6. Вот видите да. Как. А сейчас колледж всегда 2 или 3 года, смотря. Да.
2: Общий срок обучения у Паши составил 13 лет.
1: Полного образования.
2: Причем духовного это 10 лет. То есть 3 года в земской школе.
1: Ну это местная здесь.
2: Да, местная, да.
1: А она сохранилась?
2: Здание сохранилось, сейчас. На ней табличка висит, да, можем потом прогулять, я вам покажу.
1: Недалеко тут, да?
2: Недалеко. Не историческое. К этому зданию пристроено, есть пристройка у этого здания, там сейчас действительно школа, 14-я школа, и дети до сих пор там учатся. Но самое интересное, во дворе этой школы есть такое неприметное здание, оно уж от времени почернело, постройки 1734 года, это циферная школа. Куда детей заводских мастеровых, работных людей отправляли обучаться грамоте и цифры складывать. Вот. Помните, циферные школы еще Петр I стал строить. Вот. На сегодняшний день некоторые говорят, что это старейшее сохранившееся здание циферной школы в России.
1: Вот, так вот.
2: Вот такие дела.
1: Уникальный СССР все-таки. Мы с вами находимся в таком вот небольшом уголке, комната. Птичник. Раньше здесь у семьи Бажовых
2: птицу держали.
1: Птицы какие
2: гуси,
1: это?
2: Гуси. Ну, мы, как видите, все почистили. Сейчас здесь тепло.
1: Ну, достаточно.
2: Мастерские. Да, мы тут встречи проводил, посиделки за чаем. Самовар вон там даже в углу стоит. Вот.
1: Балалайки вижу, или это домры?
2: Это балалайки.
1: Играл Павел Петрович, или это просто для антуража?
2: Он музыку очень любил, но, как он сам говорил, медведь на ухо наступил, а слушать очень любил. Супруга его, Валентина Александровна Иваницкая, она играла на гитаре. Вот, и гитара, кстати, тоже очень популярный русский инструмент, наверное, популярнее, чем балалайка, мандолина, гусли, гармоника. Она умела.
1: Также вот птичник, где держали птиц, курочки, уточки, индюшки и так далее. А еще, что сейчас сохранилось?
2: Сохранилось, на самом деле, все, кроме большого дома. Вот. Даже баню мы восстановили вот буквально года 3-4 назад. Она теперь у нас стоит на огороде в том самом месте, где Павлик Бажов родился. И, в общем-то, кто желает именно точное место рождения Паши Бажова увидеть, это надо к нам в музей прийти и зайти на огород и потрогать вот эту баню, в которой точно такой же родился Паша. У нас, кстати, за огородом у соседей стоит баня постройки 1920 года. И можно увидеть, что и сравнить, что мы прям ее очень идеально практически восстановили. Вот. Она таких же размеров, с такой же крышей, с такой же печкой. Вот. Мы, то есть, методически ко всему этому подходим. Что еще сохранилось? Сохранилась, конечно же, малуха, в которой семья жила уже после пожара. Вот. Там 3 комнаты жилых. Одна из них прихожая, кухня. Как говорили, бабий кут. И женщина готовила, стояла у печи. Горница, светлая, чистая комната, где образа. И вот эту комнату отдали женской половине семьи. Там мама жила и бабушка Авдотья Петровна. А внизу, в цокольном этаже, где сейчас служебные помещения, ну, больше негде там обитать служителям музея, там как раз жил отец Петр Васильевич. И Павли, когда приезжал на каникулы, как раньше говорили, летние вакации, он останавливался тоже в этом нижнем цокольном этаже. Там и печь есть, и окна есть.
1: Не было отдельной комнаты у мамы с папой?
2: Нет.
1: Потому что дом сгорел, да? Вынуждены
2: были. Мужская половина, была женская.
1: Готовили, вы сказали, в Малухе. То есть она отапливалась?
2: Конечно, там печь есть. Ну, единственное, она небольшая, там лежанки нет. Там есть место для сушки обуви, одежды, рукавиц. А большая печь с лежанкой, она была бы в большом доме. Там 5 комнат в том доме было, 6 окон.
1: И вот так сгорел. Они хоть возместили убытки семьи Бажовых? Неизвестно, наверное.
2: Наверное, кто-то знает. Вот.
1: Но не дошли до нас сведения.
2: До меня не дошло. Надо это дело исследовать. Вот видите, сколько вы мне вопросов...
1: Я человек, который задает вопросы, наверное, в том смысле интересный, что я впервые здесь, и вот такие вот моменты, они... Возможно, кто вот на экскурсию приехал, сразу с экскурсионным сопровождением идет, не возникает таких вопросов, потому что они погружаются в определенный экскурс. А у меня вот такие и бытовые, да, и религиозные. В общем, все в одно интервью, в одну беседу сложно уместить. Давайте мы просто всех пригласим в дом-музей Паши Бажова, который находится в городе Сысерти на улице Володарского, 16.
2: Дорогие слушатели, приглашаем, будем вам рады. Единственная просьба, звоните, пожалуйста, заранее записывайтесь, потому что это место настолько востребовано. Вот у нас в прошлом году 16 тысяч человек за год прошло. Поэтому из-за того, что у нас группы максимум там по 25 человек.
1: Ну, наплыв, да, чтобы наплыв. Не пришлось ждать в ожидании очереди.
2: Бывает, привозят автобусами, и по 40, и по 60 человек бывало. Просто у нас не бывает технической возможности сразу вас запустить. То есть мы иногда просим там, придите через 2 часа. Да, вот так вот. Так, то есть звоните, интересуйтесь, можно также ВКонтакте писать, спрашивать.
1: Ну и музей скоро начнет спектакли ставить, то есть
2: да,
1: это небольшой...
2: у нас театральный сезон.
1: Это тоже в рамках музея спектакли на улице.
2: Совершенно верно. Вообще все началось с огорода. Вот когда я пришел сюда работать в музей, это был в 2019 году, здесь практически была поляна из одуванчиков. Вот, ну и несколько кустарников. Там, вишни, крыжовник. Вот. И наш тогдашний заведующий, Антон Алексеевич Каптур, он придумал такое дело. А давайте сделаем огород, чтобы любой желающий мог приходить и работать на нем, копаться в земельке.
1: Серьезно?
2: Вот. Серьезно. И вот с тех пор у нас этот огород функционирует. Приглашаем с мая по сентябрь. Любой желающий, без всяких билетов, может сюда приходить с семьей. Копайте, окучивайте, садите, вот, ну, смотря какое время, вот, даже урожай можно собирать, вот, а ну, а в конце обычно осенью мы устраиваем посиделки, все, что собрали, готовим, пробуем, за чаем, за сказками.
1: По-душевному очень.
2: По-душевному, да.
1: И чай, наверное, этакий пьете, как любил Павел Петрович, с морковкой.
2: Сами собираем на аптечной грядке. Вот. Ее еще называли пряничная грядка.
1: Где почему пряничная?
2: Пряники. Пряные травы.
1: Пряные травы, вот так. Очень интересно, Эдуард Петрович, еще раз благодарю вас за встречу, за интервью. Ну и всем пожелаем интересоваться историей родного края, в том числе дарить себе литературные поездки. Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Эдуардом Петровичем Черных, заведующим музея Паши Бажова в Сысерти. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил чин закладки камня в основании храма-часовни во имя святого преподобного Сергия Радонежского на территории машиностроительного завода имени Калинина, ведущего свою историю с царских времен. Решение о строительстве Дома Божия на территории оборонного предприятия, являющегося одним из флагманов отечественного ОПК, было принято в связи со 160-летием завода имени Калинина. Во время закладки камня в основании будущего храма глава митрополии в сослужении духовенства совершил молебен с водосвятием и гашнение при пении тропаря святому, во имя которого будет воздвигнут храм. Архипастырь вознес молитвы ко Господу, чтобы он соблюл строителей храма невредимыми, а его основание незыблемым, и осветил это место силою и действом честного и животворящего и пречистого древа креста в отгнание демонов и всякого сопротивного. На месте будущего храма перед водруженным крестом установили памятную доску о закладке храма во имя святого Сергия Радонежского. По завершении чина закладки храма глава митрополии, обращаясь к участникам исторического события, отметил, что посвящение храма преподобному Сергию Радонежскому очень символично.

Вон завода есть прекрасный храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского. Перед проходной Уралмаш завода стоит величественный и благолепный храм Рождества Христова, а у Евразии ТМК – храм преподобного Сергия Радонежского. За богослужение вместе с работниками предприятия молился и генеральный директор машиностроительного завода имени Калинина Николай Клейн. Он же принял участие в установке памятной доски вместе с владыкой Евгением. Руководитель предприятия и отметил, что строительство храма будет осуществляться на пожертвования заводчан, а сам храм станет символом духовного единения калининцев. «Мы передадим будущим поколениям не только мощное предприятие, но и великую традицию служения России, которую они, я уверен, с честью продолжат», — сказал Николай Владимирович. В эфире новости. 9 июля в преддверии царских дней в конференц-зале храма-памятника на Крови прозвучали слова благодарности людям, которые не оставляют своего попечения об этом святом месте, продолжают поддерживать храм в достойном состоянии. «Мы хотим выразить свою благодарность людям, которые когда-то возвели на святом месте, где пролилась кровь святых царственных страстотерпцев и их верных слуг, величественный храм-памятник на Крови, храм, который стал не только всероссийской, но и общемировой святыней. Этот храм принимает паломников со всего мира и стал доминантой города Святой Екатерины». Такими словами открылась встреча, объединившая руководителей уральских предприятий, в том числе лидеров оборонно-промышленного комплекса и строительства. Результаты их трудов – великолепный, комфортный, оснащенный современной техникой зал, который уже принимает мероприятия всероссийского уровня. В этот зал записываются представители министерств, ведомств, государственных и церковных структур на год вперед. Здесь проводятся культурные, просветительские мероприятия для детей и взрослых, для прихожан, для жителей и гостей города. Этот зал, как и храм-памятник на Крови, является всенародным достоянием и принадлежит всему нашему народу, без всякого исключения, и мы убеждены, послужит еще не одному поколению наших людей, уверены организаторы. Глава Екатеринбургской митрополии сердечно поблагодарил ктиторов храма и вручил патриаршие и епархиальные награды. Перед участниками встречи выступил хор Екатеринбургской духовной семинарии. И последняя информация выпуска. 12 июля, в неделю шестую по Пятидесятнице, день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, в городе Самаре состоялось торжественное открытие памятника святому царственному страстотерпцу Николаю II. Скульптурный бюст установлен в сквере возле площади Куйбышева, неподалеку от места, где прежде находился разрушенный кафедральный собор Христа Спасителя. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Самарский Новокуйбышевский Феодосий. Архиерей отметил духовное и историческое значение увековечения памяти царственных страстотерпца Николая, явившего пример верности своему служению Отечеству и Христу. Гостям мероприятия также обратились генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, заслуженный юрист Российской Федерации Павел Астахов и член Общественной палаты Самарской области Ольга Суркова. Перед началом торжественной части участники литературной студии «Созвучие» прочитали стихотворение, посвященное памяти государя. Затем под пение тропаря и величание царственному страстотерпцу Николаю почетные гости сняли тканевый покров со скульптурной композиции. Богослужебное песнопение исполнил губернский мужской хор «София». В завершении торжественной церемонии почетные гости и жители Самары возложили цветы к памятнику. В этот же день в кинотеатре «Художественный» прошел специальный показ документального фильма «Блаженный Августин. Исповедь длиною в жизнь» телеканала «Спас». В съемках фильма приняли участие богословы, историки и общественные деятели. Одним из экспертов картины стал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Перед показом фильма к зрителям обратились митрополит Феодосий, министр культуры Самарской области Ирина Калягина, Борис Корчевников, Павел Астахов и Ольга Суркова. Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе Павел Астахов был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского третьей степени. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла награду вручил Борис Корчевников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 июля по новому стилю или 2 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского и положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне в V веке, святителя московского Фотия, всея России чудотворца 14-15 века. Прославляются иконы Божией Матери Пожайская, Ахтырская, Феодотьевская и Древа Иисеева. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова мысленно перемещаемся на Русь XIV века. Святитель Фотий, митрополит Киевский и всея Руси, был родом грек из Пелопоннесского города Мнемосии. Еще в отроческие годы он поступил в монастырь и был постриженником старца Акакия, великого подвижника, впоследствии митрополита Мнемосийского. В 1408 году, когда Фотий находился в Константинополе у патриарха с поручением от митрополита, встал вопрос о замещении русской кафедры после кончины в 1406 году святителя Киприана. Выбор патриарха Матфея пал на Фотия, известного своей ученостью и святостью жизни. 1 сентября 1408 года святитель Фотий был поставлен в митрополита и через год прибыл на Русь. Полгода он провел в Киеве, занимаясь устроением дел южных епархий Русской Церкви, входивших тогда в состав княжества Литовского, а точнее, как его называли, Литовского и Русского. Святитель видел, что престол митрополита – духовное средоточие церковной жизни Руси, не может находиться в Киевской земле, все более подпадавшей в зависимость от католической Польши. По примеру прежних русских митрополитов, перенесших свое местопребывание сначала во Владимир, а затем в Москву, митрополит Фотий в день Святой Пасхи 1410 года прибыл в Москву. 22 года подвязался святитель в многотрудном служении предстоятеля Русской Церкви. В тяжелых условиях войн, междоусобных браней и грабительских набегов татар он сумел высоко поднять духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Благосостояние церкви позволяло святителю Фотию оказывать большую помощь оскудевшему Константинопольскому патриархату, укреплять международное значение Русской Православной Церкви и русского государства. Враги православия не раз пытались воспрепятствовать церковно-патриотическому служению Фотия. Весной 1410 года, когда святой Фотий прибыл из Москвы во Владимир, хан Ядыгей, за 2 года до того разоривший русскую землю, предпринял новый поход с целью захвата в плен самого митрополита. Татарские отряды во главе с царевичем Талычой внезапно и быстро взяли Владимир. Но Бог сохранил праведника. Накануне, не подозревая об опасности, святитель выехал в загородный Святоозерский монастырь. Когда татары устремились в погоню, он укрылся в небольшом селении, окруженном непроходимыми болотами на реке Сеньге. Не сумев захватить митрополита, озлобленные татары предали разграблению Владимир и особенно Успенский кафедральный собор. Ключарь собора Патрикей претерпел страшные пытки и принял мученическую кончину от грабителей татар, но не открыл место, где спрятал церковные сокровища и святыни. Святитель Фотий, как близкий человек к московскому князю, обыкновенно принимал горячее участие и в трудных политических обстоятельствах его княжества. Хотя после 1419 года чаще посещал свои западные области. Особенно большую услугу он оказал новому великому князю московскому, 13-летнему сыну Василия Дмитриевича, впоследствии получившему прозвание Василия Васильевича Темного, когда угрожала новая усобица со стороны его дяди Юрия Дмитриевича. Умиротворить князя Юрия святому Фотию удалось благодаря тому, что его отъезд из Галича, куда он являлся в качестве посла к Юрию, совпал с началом мора в этом городе. Испуганный князь Юрий бросился в погоню за святым Фотием, вернул его в город и обещал примириться с племянником. А между тем мор стал ослабевать. Это стало новым доказательством чудесной силы святителя Фотия и правоты его дела. Боярам удалось поссорить святителя Фотия с великим князем литовским Витовтом. Тот воспылал ненавистью к святителю и решил отнять у него литовскую митрополию. Святой Фотий решил отправиться в Литву, чтобы сделать попытку примирения с Витовтом, а в случае неуспеха попытки пойти в Константинополь и хлопотать у патриарха о возбранении Витовту ставить особого митрополита. Когда владыка явился в Литву, то по приказанию Витовта был схвачен, ограблен и возвращен в Москву. В особые митрополиты литовские был в 1415 году поставлен Григорий Цамблак. Святитель Фотий разослал окружные послания, в которых выставлял на вид незаконность поставления Григория и требовал, чтобы православные не имели с ним общения. Стараниями святого митрополита спустя несколько лет было восстановлено молитвенно-каноническое единство русской церкви. Отдельная литовская митрополия в 1420 году была упразднена. Святитель в том же году посетил возвращенные епархии и приветствовал паству обширным учительным посланием. Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений и посланий. Богословское значение имели его обличения на возникшую в Пскове еще до его правления ересь тригольников. Усилиями мудрого святителя ересь прекратилась. Важными церковно-историческими источниками являются составленный святым Фотием чин избрания и поставления епископов, поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей, а также духовное завещание, в котором повествуется о его жизни. Великим делом святителя было также составление около 1423 года под его руководством общерусского летописного свода. 20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен ангелом о предстоящей кончине и мирно почил о Господе в указанный ему срок в праздник положения Ризы Богородицы 2 июля 1431 года. Мощи его были обретены в 1472 году во время строительства нового каменного Успенского собора в Кремле при митрополите Филиппе и великом князе Иоанне III. Святителю Отче Фотие, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Приглашаем ребят послушать Новый Завет в пересказе для детей. Звучат главы Евангелия.
2: Крещение Господне. До 30 лет жил Иисус Христос в Назарете со Своею Пречистой Матерью, Девой Марией и старцем Иосифом. Вы, разумеется, помните, каким ремеслом занимался Иисус Христос. Плотничеством. Нужны кому-нибудь из жителей Назарета дверь, стол, скамейка, идут в дом Иосифа и заказывают. Иосиф и Христос работают, им платят за это. Вот как жил Иисус Христос. Трудился, работал и своими трудами кормил себя, мать свою и старого Иосифа, который, разумеется, не мог уже много работать. Когда же Иисусу Христу исполнилось 30 лет от роду, он пришел на Иордан креститься от Иоанна. Бог открыл Иоанну, что это не простой человек, а Сын Божий. Поэтому Иоанн отказался крестить Иисуса Христа и говорил ему: «Мне следует креститься от тебя, а ты хочешь, чтоб я крестил тебя?» Иисус отвечал: «Не удерживай, мы должны исполнить все, что велит Бог». Когда Иисус вошел в реку, Иоанн положил свои руки на главу Спасителя, и он окунулся в воду. Когда Иисус вышел из воды, над ним раскрылось небо, и на него спустился в виде белого голубя Дух Святой, и слышен был с неба голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

0: 40-дневный пост и искушение Иисуса Христа дьяволом. Сразу же после крещения Иисус Христос пошел еще дальше, в пустыню Иерихонскую. Там было страшнее, чем в той пустыне, где жил Иоанн Креститель. Там было много диких зверей и жило много разбойников. В этой пустыне Христос провел 40 дней, молился и постился. Как? Уже ли он ничего не ел целых 40 дней? Да, ничего. Не помните ли вы, кто еще постился такое долгое время? Правильно, Моисей и пророк Илия. Наконец, через 40 дней Иисус Христос почувствовал сильный голод, ему захотелось есть. Тогда приступил к нему дьявол и стал говорить: «Охота морить тебе себя голодом? Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Иисус Христос отвечал дьяволу: «Написано, не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вы, дети, помните, как Господь питал иудеев манною, когда у них не было хлеба? Бог может послать нам пищу и кроме хлеба. Не о хлебе только должен заботиться человек, но и о добрых делах. Не о том только следует хлопотать, чтобы быть сытым, а о том, чтобы исполнить волю Божью. Потом дьявол повел Иисуса Христа в святой город Иерусалим, поставил его на перилах, которые были вокруг крыши на храме. Оттуда вниз страшно было даже и смотреть. Внизу на улице было много народу. И сказал дьявол Иисусу Христу: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Смотри, сколько народу. Если ты сделаешь чудо, бросишься вниз, они все тебе поверят, что ты Сын Божий. А тебе нечего бояться. Бог приказал ангелам хранить тебя. Ты бросишься, они подхватят тебя на руки. Так что ты даже и не споткнешься о камень. Иисус Христос отвечал дьяволу: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Зачем просить, чтобы Бог без всякой нужды творил для нас чудеса? Наконец дьявол возвел Иисуса на высокую-высокую гору. Далеко оттуда видны были и города, и деревни, и зеленые луга, и темные леса, и желтеющие зрелым хлебом поля, и синее море. С этой горы дьявол показал Иисусу Христу, как будто на картине, все царства мира, и сказал: «Все это дам тебе, если ты поклонишься мне». Дьявол хвастал и хотел обмануть Иисуса. Мы все во власти Божьей, и Бог над всем царствует, а не дьявол. Как же он может дать другому то, чего сам не имеет? Иисус Христос тогда прогоняет от себя дьявола и говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». После этого дьявол перестал искушать и соблазнять Господа и отошел от него. Тогда к Иисусу Христу явились ангелы и стали ему служить. Милые дети мои, каждому из нас со дня его крещения представлен от Бога особый ангел, ангел-хранитель. Мы не видим его, но он близ нас и хранит нас. Он удерживает нас от худого и учит добру. Бывает же иногда с вами, не хочется, например, учиться, хочется побегать, пошалить, а вдруг как будто кто-то шепнет: «Нет, сначала нужно выучить уроки. Уже после этого побегай, поиграй». Сделай ты что-нибудь худое, хочешь запереться в своей шалости, никому о ней не рассказывать. Ты уж совсем решился обмануть родителей или учителей, как вдруг кто-то напомнит тебе: «Не обманывай, это грешно. Скажи-ка лучше правду и признайся. Голоден ты или хочешь полакомиться, или нравятся тебе чужие вещи, ты хочешь уже протянуть руку, чтобы потихоньку без спроса взять что-нибудь чужое, чего тебе не велено трогать. Ну, проще, захотелось тебе что-нибудь украсть. И вдруг, как будто кто-нибудь толкнул тебя, схватил за руку и сказал: «Грешно, стыдно воровать». Кто же это говорит тебе и удерживает тебя от худого и учит доброму? Это твой добрый ангел-хранитель, который любит тебя. И как он радуется, когда ты слушаешься его и делаешь добро. И как он жалеет тебя и печалится, когда ты грешишь. Ты огорчаешь своего ангела-хранителя и отгоняешь его прочь от себя, когда не слушаешь его. Будем любить и слушаться своего ангела-хранителя. Будем просить, чтобы он не оставлял нас и молился за нас Богу. Каждое утро и каждый вечер читайте молитвы ангелу-хранителю. Первые ученики Христова. Иисус Христос из пустыни, где Он постился 40 дней и где был искушаем от дьявола, пошел к Иоанну на реку Иордан. Иоанн стоял у реки с двумя своими учениками. Когда он увидел Иисуса Христа, то сказал: «Вот Агнец Божий». Почему Иисус Христос называется Агнцем? А вот почему. Евреи приносили агнцев, овец, в жертву, закалывали их и клали на огонь. Жертву эту они приносили Богу для того, чтобы Он не гневался на них и простил им грехи. Иисус Христос пострадал, был распят на кресте и умер за наши грехи, чтобы Бог простил нас. Услышав это, оба ученика Иоанна пошли за Иисусом. Иисус Христос оглянулся и спросил их: «Что вам надобно?» Они отвечали: «Учитель, где ты живешь?» «Пойдите и увидите», — сказал им Иисус Христос. Они пошли к Нему и пробыли у Него целый день. Все слушали, что Он говорил им о спасении и Царстве Небесном. Одного из них звали Андреем, другого – Иоанном. Андрей называется первозванным, потому что первый сделался учеником, апостолом Иисуса Христа. Андрей пошел от Иисуса Христа к брату своему Симону и сказал ему: «Мы нашли Мессию, Христа», и привел его к Иисусу. Иисус Христос, когда увидел Симона, то сказал ему: «Теперь ты называйся Петром». На другой день Иисус увидел Филиппа и сказал ему: «Иди за мною, будь моим учеником». Филипп отыскал Нафанаила и сказал ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Назарет был небольшой городок, жители его были бедны, необразованы. Они были очень просты, доверчивы, их можно было легко обмануть. Над ними смеялись и считали их самыми последними в народе иудейском. Поэтому Нафанаил и сказал Филиппу: «Из Назарета может ли быть что доброе?» «Пойди и посмотри», — сказал Филипп. Нафанаил пошел к Иисусу Христу. Когда Нафанаил подходил, Иисус сказал: «Вот настоящий израильтянин, который всегда говорит, что думает». Нафанаил спросил: «Почему ты знаешь меня?» Иисус отвечал: «Прежде, нежели позвал тебя, Филипп, я видел тебя, когда ты был под смоковницею». Смоковница – это дерево, на котором растут плоды, употребляемые в пищу. «Учитель, ты Сын Божий, ты Царь Израилев», – воскликнул Нафанаил. Вот первые ученики Христовы – Андрей, Иоанн, Петр, Филипп, Нафанаил. Не думайте, что это были такие же ученики, как вы. Это были люди взрослые. Многие из учеников Христовых были люди пожилые, старые. учениками Христовыми они назывались потому, что он учил их о Боге и делах Божьих, о спасении и о Царстве Небесном. Они же любили и слушали его, как добрые дети любят и слушают своего отца. Много и других учеников было у Иисуса Христа. Он искал и брал к себе в ученики не знатных и богатых, а простых, бедных и неученых людей, только бы они были добры, благочестивы и веровали в Него и слушались Его. Идет Иисус Христос мимо озера, видит рыбаков, закидывающих сети, и видит, что это честные, трудолюбивые и благочестивые люди. Он начинает говорить им о Боге, о спасении. Они бросают работу, бросают лодки, сети, оставляют дом и семейство и идут за Спасителем, и делаются Его учениками. Встречает Иисус грешника, какого-нибудь мытаря, который, собирая подати, обижает бедных, берет с них лишнее и пользуется чужим. Он убеждает грешника исправиться. Тот приходит в себя, бросает свое занятие и идет за Иисусом Христом. И бывший грешник делается апостолом.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали Новый Завет в пересказе для детей главы Евангелия.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган, и мы продолжаем беседовать с Эдуардом Петровичем Черных, заведующим музеем Паши Бажова в Сысерте. Сысерть – это уральский город, в котором родился известный выдающийся журналист, писатель, прозаик Павел Петрович Бажов. Именно в доме, где сейчас находится музей, родился маленький будущий писатель, поэтому музей называется Паши Бажова. И сегодня Эдуарда Петровича я попрошу рассказать о литературных интересных программах, помимо экскурсий. И особенно попрошу, чтобы для радиослушателей была исполнена песня на русской гармонии. Здравствуйте, Эдуард Петрович.
2: Здравствуйте, Виктория.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: У нас очень интересная программа. Называется она «О сказах и сказителях». Тоже хочу вас всех пригласить. Единственная она для групповых посетителей. От 10 до 25 человек. Называется она «О сказах и сказителях». О чем это? Мальчик Паша жил в Сысерте. Он тогда, понятно, ничего еще не писал. Сказов не писал. Он что-то слушал. Так вот, что он слушал? Сказки, старины, былички, скоморошины. Мы стали в этом разбираться, что тогда бытовало вот в этой местности. И попробовали собрать программу, в которой вы можете услышать от сказителя, от сказительницы. Я сказываю старины. Вот наша сотрудница Маргарита Григорьевна тоже сказывает. Вот. И погрузиться в ту самую атмосферу, когда вот ты можешь сесть на полчаса, на час и непрерывно слушать.
1: Слушать без телефонов самое главное, что нас порой захватывает. Мы постоянно где-то в телефонах. Выйдешь, что-то смотрим, читаем. И это тоже ваша такая эксклюзивная программа музея. Больше такой нет, не слышал.
2: Это то самое русское корневое слово, которое почему-то стали забывать. Но сейчас это возвращается, интерес к этому огромный. И эту экскурсию активно, на нее активно приходят. Вот. Более того, вот буквально через неделю я лечу в Подмосковье. Там состоится первый слет русских сказителей. Около 30 человек соберутся. Сейчас в России вот уже около 30 практикующих сказителей, которые знают старины. Это когда вот одна старина там, на полчаса, на час.
1: Старина – это рассказ?
2: Старина – это былина. Угу. Ну, былина – это как бы частный случай старины, она про богатырей. А есть еще про богатырш, а есть еще вот разные старины. Старина от слова то, что в старину было. То есть человек, он погружается в исследование исторического процесса.
1: Вот такие старины слушал Павел Петрович?
2: Мы надеемся, что слушал. А почему, кстати, мы надеемся? Потому что тут нам помогает наука. Тут нам помогает наука. Например, в 1863 году был такой исследователь, этнограф, фольклорист, как сейчас говорят, Рыбников, он в Петрозаводске записал старину от отходников. Это люди, которые путешествовали далеко, чтобы деньги заработать. Отхожий промысел назывался. Так вот, от отходников из Екатеринбургского уезда. Ну вот, с нашей Свердловской области, значит. И это была первая старина, которую он записал. Ну, конечно же, больше старин сохранилось вживую на рубеже 19-20 века на русском севере. Вот это Нижняя Печора, это Вологда, Подмосковье, Ленинградская область, Нижегородская область, Тверская область. Вот. Ну, я подозреваю из-за того, что там исследователей было больше. Угу. Ученого люду, как говорится. Поэтому большая вероятность, что старины дошли и до Паши Бажова. В 70-х, 80-х здесь жил. Тут, там прошло-то 20-30 лет. Все бытовало еще, все было живо. Кстати говоря, тот самый дедушка Слышка, который из Пулевского завода, приходится Паше родственникам дальним. Троюродный дедушка Василий Алексеевич Хмелянин.
1: Но он с ним не был знаком.
2: Конечно, был знаком.
1: Был?
2: Конечно, вот они ребятишками бегали к нему и слушали.
1: То есть прообраз взят со своего прадедушки.
2: Да. С оригинального персонажа.
1: И завершая диалог, когда у нас открыт музей? Со вторника по воскресенье.
2: Понедельник – это выходной день во многих музеях.
1: Да.
2: Да. Потому что мы работаем не как люди.
1: А для людей, наоборот, для людей. Выходные работаете, трудитесь. Спасибо вам за это.
2: Да, со вторника по воскресенье. Единственное, воскресенье короткий день. Ну, еще бывают санитарные дни. Первая пятница месяца. Вот. А так, со вторника по воскресенье. Предварительно звоните, записывайтесь на экскурсии. Добро пожаловать!
1: Хотелось добавить добро пожаловать в мир Божьего. Павла Петрович.
2: Совершенно верно.
1: Эдуард Петрович, я знаю, что вы очень красиво играете на гармошке. Поэтому исполните, пожалуйста, какую-нибудь радостную частушку для всех радиослушателей.

хорошо, кому живется, у кого стеклянный глаз, а он не колется, не бьется, не сверкает, как алмаз. Как хорошо, кому живется, у кого одна нога, сапогов немного шьется и портяночка.

0: партию окончательно, сыграли замечательно.
1: Давайте мы просто всех пригласим в дом-музей Паши Бажова, который находится в городе Сысерти на улице Володарского, 16.
2: Дорогие слушатели, приглашаем, будем вам рады. Единственная просьба – звоните, пожалуйста, заранее записывайтесь, потому что это место настолько востребовано, что у нас в прошлом году 16 тысяч человек за год прошло. Из-за того, что у нас группы максимум там по 25 человек, и по 40, и по 60 человек бывало, просто у нас не бывает технической возможности сразу вас запустить. То есть мы иногда просим там, придите через 2 часа. Да, вот так вот. Так, то есть звоните, интересуйтесь, можно также ВКонтакте писать, спрашивать.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Эдуардом Петровичем Черных, заведующим музея Паши Бажова в Сысерти. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 14 июля по 1 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит 18-й Международный съезд Содружества православной молодежи. Международный съезд Содружества православной молодежи впервые прошел в июле 2008 года в Курской коренной Рождества Пресвятой Богородицы Мужской пустыни в Курской области и стал первым шагом для установления связей, духовного общения и многостороннего сотрудничества между православной молодежью разных стран мира. За годы своего существования съезд способствовал восстановлению духовного, культурного и этнического единства молодого поколения русского народа. Особенностью съезда с точки зрения вовлечения молодежи в международную коммуникацию является то, что развитие диалога между участниками проходит через сочетание паломничества и тематических мероприятий. В 2026 году участники съезда посетят Курск, Хотьково, Сергиев Посад, Москву, Калязин, Ярославль, Тулу и другие города России. Мероприятие будет приурочено году единства народов России, 600-летию представления преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия и 525-летию обретения мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Как ожидается, в рамках съезда состоится встреча Святейшего Патриарха Кирилла с его участниками. В эфире новости. На межконфессиональном семинаре, состоявшемся в Камышлове в рамках социально значимого проекта «Эпоха героев и побед», председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обсудила с представителями общественных организаций развитие межконфессионального диалога и совместную работу по поддержке участников специальной военной операции. Она подчеркнула, что противостоять всем внешнеполитическим и внешнеполитическим

мнению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии Ирии Антоний Клюкин совершил молебен на начало всякого доброго дела, за которым помолились тренеры и игроки футбольного клуба «Урал». Богослужение было совершено по просьбе главного тренера Сергея Николаевича Юрана и исполнительного директора Романа Геннадьевича Орищука. Команда недавно вернулась со сборов по подготовке к новому сезону. Перед началом богослужения старший священник храма на Крови протоиерей Максим Миняйло провел для гостей экскурсию, рассказал об истории и значении места последнего земного пребывания царской семьи, о непростых этапах строительства храма, ознакомил с царской комнатой, алтарем на месте мученической кончины святой царской семьи. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений помолился со спортсменами и тренерами футбольного клуба и по окончании богослужения вручил каждому иконку святых царственных страстотерпцев. В напутственном слове митрополит Евгений отметил, что самое тяжелое – это победить себя самого, например, начать делать то, что хочешь не ты, а тренер. В память о встрече футбольная команда «Урал» вручила священнослужителям мячи с автографами игроков. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресение» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: В селе Клень в Мачве, область на севере Сербии, граничащая с Воеводиной, и сегодня живет примерный хозяин Живоен Йокич. Его отец умер до войны при загадочных обстоятельствах. Скоротечная болезнь застигла его врасплох. На том свете ангел-проводник показал ему, где находятся люди праведные, а где грешные, и добавил, что Господь повелел ему вновь вернуться в тело и возвещать народу обо всем увиденном и о том, что существует Божий суд. Пусть только проповедует. А будут ли люди его слушать или нет, пусть не обращает на это внимания. Если будет проповедовать, проживет еще 30 лет, а если будет молчать, то только 15. Он проповедовал немного, затем перестал и умер спустя полтора десятилетия. В том же селе Клень и поныне здравствует один хороший человек, Михайло Вукашинович. Давным-давно умерла его единственная дочь. Она тоже оживала после смерти на 6 часов. На том свете она видела всех усопших знакомых и их участь, и рассказывала об этом, не переставая, пока вторично не испустила дух. Слушать ее тогда пришла целая толпа народа. А вас, безбожники и неверные, сегодня следует приветствовать такими словами: «Зачем упоминаете вы имя Божие? Ведь вы нисколько не интересуетесь вопросами религии. По долгу чести вы можете обсуждать только то, к чему у вас лежит сердце. Вот и скажите предельно откровенно, что грех и всякую скверну вы любите больше, чем Бога, и что ваши сердца утопают в постыдных мечтаниях и срамных делах, а о душе вы даже не помышляете. Посему не восставайте так опрометчиво своими устами на силу Божию, что пользы от мерцания твоей лампы при свете солнца. Ведь вся твоя вера сводится к мятежу против Божьего закона и Божьего имени. И ты веруешь в Бога, только извращенно веруешь». Вот славный пример из нашей истории. Брат святителя Саввы, Стефан I Венчанный, горел желанием оставить престол и постричься в монахи. Но святитель Савва не разрешал ему этого, руководствуясь государственными интересами. Но вот Стефан заболел и умер. По Божию промыслу приехал тогда и святитель Савва, очень сожалевший, что Стефан так и остался без пострига. И вот помолился он Богу, и Стефан вернулся к жизни. Приняв постриг от святителя Саввы, он в скором времени вновь скончался. Об этом узнал весь народ. Все это врезалось в его память и передается из поколения в поколение. В древних рукописях жития святого апостола Фомы описывается знаменитый случай с индийским царем Гундафором. Много денег он дал святому Фоме, чтобы тот создал ему самый красивый и роскошный дворец. Апостол взял их и все до последней монеты роздал сиротам и нищим. Царь разгневался и бросил святого апостола в темницу. Тогда ангел взял душу его брата, вознес ее на небо и показал ему дворец, построенный из дел милосердия, которому нет равного по пышности и благолепию. После этого ангел вернул его душу в тело, приказав поведать брату, то есть царю, обо всем увиденном. Так поучал Бог грубые души, не имевшие ни малейшего понятия о мире горнем, небесном. Когда святому Савве было 7 лет, в Киево-Печерской лавре представился дивный монах Афанасий, 12 лет молившийся Богу в затворе, устроенном в одной из пещер. Ибо до того он уже умирал однажды и пробыл мертвым 2 дня. А восстав от смерти, произнес следующие слова: «Спасайтесь! Во всем имейте послушание к игумену, кайтесь всякий час и молитесь Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери и преподобным отцам Антонию и Феодосию о том, чтобы окончить жизнь свою здесь и сподобиться со святыми отцами погребений в пещере. Ибо эти 3 вещи больше всех добродетелей, и если кто достигнет того, что исполнит их в порядке, будет блажен, только бы лишь не превозносился. Дальше же не спрашивайте меня, но молю, простите меня». И больше не произнес ни слова. Когда спустя 12 лет приблизился час его смерти, он повторил эти слова и постоянно носил в своем сердце страх Божий. «Ты говоришь, что нет ни Бога, ни души, ни закона. А был ли ты там, где все это есть? Не был, но хочешь побывать. Ибо сам себя осуждаешь, и даже уже осудил. Сам себя осудил всякой согрешающей и некающейся. Трудно будет тебе, когда вступишь в царство дьявола». Движимый ненавистью к Богу, дьявол станет тебя мучить паче всякой меры, и тогда ты убедишься, что есть Бог, но будет уже поздно. Вор крадет тогда, когда некому сторожить, но в конце концов и его ловят. На это рассчитывает и блудник, и вообще всякий злодей. Но однажды их схватят, и они будут вынуждены заплатить за все. Так и любой грешник, перво-наперво он солжет самому себе, что Бог, дескать, не наказывает. У него и в мыслях нет, что после смерти его вообще будет кто-то об этом спрашивать. Так заключает он в темницу сначала свой ум, а потом и свою душу. Ведь каждому человеку разум внушает, какова будет его участь.
0: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андрианов. Продолжение следует.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, вашему вниманию новые главы повести Николая Семеновича Лескова «Грабеж».
2: Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли, и сидевшие на козлах кучеры лакеи начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а мы с братом, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделись веселые сны. Лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий. И вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось. Так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки на крышке воска. А прямо перед глазами стоит Селиван. В свитке на одно плечо, а в вытянутой к нам руке держит фонарь. Видение это — сон или картина фантазии? Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана. Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колено и остолбенели в наклоне. Тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка. Селиван стоял молча, но в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Оглядев нас, он тихо спросил: «Отогреться, что ли?» Тетушка оправилась скорее других и ответила ему: «Да, мы замерзаем, спаси нас». «Пусть Бог спасет. Въезжайте, изба топлена». И он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке. Между слугою, тетушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие. Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям. Селиван отвечал: «Поищем». Лакей Борис узнавал, есть ли другие приезжие. «Взойдешь, увидишь», — отвечал Селиван. Няня проговорила: «Да у тебя не страшно ли оставаться?» Селиван отвечал: «Страшно? Так не заходи». Тетушка остановила их, сказавши каждому, как могла, тише: «Оставьте, не пререкайтесь. Все равно это ничему не поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю Божью». И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех шла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку. Потом вошли и мы с кузеном и няней. Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной, оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше. «Ложитесь», — сказал Селиван, — «мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввесть». И как с Селиваном не разговаривали, он настоял на своем, что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова, но пока взял его и вышел. Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад огарок, этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали. Но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово «шкатулка». Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадежного хозяина. Обладавшая большой житейской опытностью, тетушка моя видела явную необходимость подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственное опасному положению распоряжение. Решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов. И кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке. Они не должны были разъединяться. Для того, чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался. Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновение, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением. Я проснулся от того, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидал ничего ровно, потому что вокруг меня было темно. Но только в отдалении что-то как будто серело. Это обозначалось окно. Но зато как при свете селиванова фонаря я разом увидал лица всех бывших на той ужасной сцене людей, и мне захотелось закричать. Но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческой рукою, и на ухо трепетный голос шептал мне: «Ни звука молчи, ни звука, мы погибли, к нам ломятся». Я узнал теткин голос и пожал ее руку в знак того, что я понимаю ее требования. За дверями, которые выходили в сени, слышался шорох. Кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками. Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог найти двери. Тетушка прижала нас к себе и прошептала, что Бог нам еще может помочь, потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в то же самое мгновение, может быть, именно потому, что мы выдали себя своим шепотом и дрожью, за тесовой перегородкой кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоем начали ломиться. Дверь затрещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а в самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею которого держались могучие руки Селивана. Увидав это, тетушка закричала на Селивана и бросилась к Борису. «Матушка, Бог спас!» — хрипел Борис. Селиван принял свои руки и стоял. «Скорее, скорее вон отсюда!» – заговорила тетушка. «Где наши лошади?» «Лошади у крыльца, матушка! Я только хотел вас вызвать!» «А этот разбойник...» «Бог спас, матушка!» – лепетал скороговоркой Борис, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились в двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий. На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная морозная заря. Мы доехали до дому не более как в полчаса, но все время безумолчно толкуя о пережитых нами страхах. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попалось под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегородкой у Селивана, и ей казалось, что он не раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, кучер не отходил от них ни на минуту. Но Борисушка не раз подходил к нашим дверям, и всякий раз, как подходил он, сию же минуту появлялся из своих дверей Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота. Но когда Борис так же тихо подошел опять к нашей двери, чтобы нас вывезти,
3: Тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава богу, конечно, что ему это не удалось. И он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделывался до сих пор. Его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны. Подъезжая к своему дому, за родником на горе мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскакал к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойство. Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге, и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами. Кстати, о деньгах. При упоминании о них тетушка сейчас же воскликнула: «Ах, боже мой, да где же моя шкатулка?» В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи? Представьте себе, что ее не было. Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь в руках Селивана. Или, может быть, даже он ее еще ночью выкрал. Ему ведь это было возможно. Он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, а этих щелок у него, наверное, немало. Могла быть у него и подъемная половица, и приставная дощечка в перегородке. И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько отставить и через нее утащить шкатулку, как тетушка закрыла лицо руками и упала в кресло. Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою. «Ну вот оно и есть!» — воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. «Вы сами ему подставили вашу шкатулку. Но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто не хватился, когда вам пришло время ехать. Да, боже мой, мы были все в таком страхе!» — стонала тетушка. «И это правда, правда, я вам верю!» — говорил исправник. «Вам было чего напугаться, но все-таки такая большая сумма, такие хорошие деньги. Я сейчас скачу туда. Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет. Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят. Его никто не станет скрывать. А впрочем, теперь у него в руках есть деньги. Он может делиться. Надо спешить. Народ ведь шельма. Прощайте, я еду. А вы успокойтесь, примите капли, я их воровскую натуру знаю и уверяю вас, что он будет пойман». И исправник опоясался своей саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошел Селиван с тетушкиной шкатулкой в руках. Все вскочили с места и остановились, как вкопанные. «Укладочку забыли. Возьмите», — глухо произнес Селиван. Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задыхался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения. Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, сел на стул и опустил голову и руки. Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула: «Все, все как было». «Сохранно», — тихо молвил Селиван. «Я все бег за вами, хотел догнать. Простите, простите, что сижу перед вами». Задохнулся. Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову. Селиван не тронулся. Тетушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки.
2: Сильван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал. «Возьми, что тебе дают», — сказал исправник.
3: «За что?»
2: «Не надо». «За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги».
3: «А то как же? Разве надо нечестно?»
2: «Ну, ты хороший человек, ты не подумал утаить чужое?»
3: «Утаить чужое?» — Сильван покачал головой и добавил. «Мне не надо чужого». «Но ведь ты беден, возьми это себе на поправку», — ласкала его тетушка. «Возьми, возьми», — убеждал его мой отец. «Ты имеешь на это право».
2: «Какое право?» Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки.
3: «Что такое за закон?» – отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумажками. «Чужою бедою не разживешься. Не надо. Прощайте».
2: И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку. Но отец его не пустил. Он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ. А потом через час велел запречь сани и отвезти его домой. Через день об этом происшествии знали в городе и в округе. А через 2 дня отец с тетушкой поехали в Кромы и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков – чаю, сахару и муки.
3: Он брал все вежливо, но неохотно и говорил: «На что? Ко мне теперь вот уже 3 дня все стали люди заезжать. Пошел доход, щи варили. Нас не боятся, как прежде боялись».
2: Когда меня повезли после праздников в пансион, со мной опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай, и все смотрел ему в лицо и думал, какое у него прекрасное, доброе лицо. Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом? Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое. Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен? В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным.
1: В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоялый двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях. И Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны. Я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение, как у него в доме водворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток, как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно вышло так, что как только просветились очи окружавших Селивана, так сделало светлым и его собственное лицо. Из тетушкиных людей Селивана особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам ночь. Над этой историей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тем, что, как у всех было подозрение, не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение, не завезли ли нас кучеры лакеи на его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить все удобнейшим образом на подозрительного Селивана.
2: Недоверие и подозрительность с одной стороны вызывали недоверие же и подозрение с другой. И всем казалось, что все они враги между собой, и все имеют основания считать друг друга людьми, склонными ко злу. Так всегда. Зло родит другое зло и побеждается только добром, которое делает око и сердце наше чистыми. Остается досказать, отчего же Селиван стал угрюм и скрытен? Кто его огорчил и оттолкнул? Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, все-таки думал, что у него есть какая-то тайна, которую Селиван упорно скрывает. Это так и было. Но Селиван открыл свою тайну одной только тетушке моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена. Когда я раз приехал к тетушке, бывшую уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который и сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну. Дело заключалось в том, что Селиван по нежной доброте своего сердца был тронут горестной судьбою беспомощной дочери, умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решиться держать у себя палачеву дочку в городке, где ее и его все знали. Он должен был скрывать от всех ее происхождение, в котором она была неповинна. Иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, не способных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал ее, потому что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят. И эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на нем отпечатлелись. Так каждый, кто называл Селивана пугалом, в гораздо большей мере сам был для него пугалом.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы повести Николая Семеновича Лескова «Грабеж». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургской митрополии проходят царские дни, череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу святой царской семьи. В уральскую столицу прибыли тысячи паломников со всей страны, чтобы принять участие в главных событиях царских дней – ночной божественной литургии на площади перед храмом-памятником на Крови, где трагически завершилась жизнь царской семьи и ее верных подданных, и в царском крестном ходе от храма на Крови до монастыря царственных страстотерпцев на Ганино-Яме, на месте которого 108 лет назад были уничтожены августейшие останки. Предлагаем вам ознакомиться с программой 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни» на сегодня, среду, 15 июля. В 14 часов 30 минут «Царские музыкальные вечера» «Уральское землячество» в Москве представляет концерт «Колокольный звон», исполнитель заслуженный артистка России, исполнительница народных песен и романсов Ольга Читоева, город Москва. Место проведения – зал храма-памятника на Крови, город Екатеринбург, улица Царская, 10. В 16 часов «Царские музыкальные вечера», концерт «Во имя жизни и добра». Исполнители, ведущие, солисты Государственного академического Большого театра имени Наваи Республики Узбекистан, Анастасия Юдина, меццо-сопрано, и Анжелика Мухамедзянова, сопрано. Зал Центра «Царский», Екатеринбург, Царская, 8. В 17 часов 30 минут «Царские встречи» Владимир Ильич Большаков, доктор философских наук, президент Международного художественного фонда, член Союза писателей и Союза журналистов России. Тема его беседы – «Крылья русской философской мысли. Презентация новой книги». Место проведения – Екатеринбург, улица Царская, 8. В 17 часов 30 минут «Царские музыкальные вечера», концерт, лекция «Колесная лира и русская духовная традиция», исполнитель протодиакон Максим Коробицын, город Уфа. Место проведения – зал храма-памятника на Крови, улица Царская, 10. В 19 часов начнутся царские музыкальные вечера, фортепианный концерт «Картина мира», исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Эндебери, ведет концерт музыковед Марина Принц. Место проведения – зал центра «Царский», город Екатеринбург, улица Царская, 8. Вы слушаете новости. 10 июля митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений вручил дипломы теологам, выпускникам Миссионерского института. Торжественный акт состоялся в Никольском храме культурно-просветительского центра «Царский». Перед началом мероприятия был совершен благодарственный молебен с участием хорового коллектива «Горлица». По завершении к выпускникам с напутственным словом обратились митрополит Евгений и ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова. За добросовестный труд на благо церкви и активное участие в развитии теологического образования на Урале владыка Евгений вручил епархиальные награды сотрудникам вуза. Медалью праведного Симеона Верхотурского второй степени награжден начальник учебного отдела Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Медалью великомученицы Екатерины третьей степени награждены ассистент кафедры теологии Маргарита Вадимовна Митрофанова и специалист учебного отдела Юлия Владиславовна Берсенева, пресс-секретарь института Ирина Ивановна Солнцева и заведующая библиотекой Ольга Николаевна Филиппова. Сердечно поздравляю выпускников с получением диплома, а сотрудников – заслуженными наградами.

Полит Казанский, Татарстанский, Кирилл, духовенство и прихожане городских храмов. В начале концерта прозвучала патриотическая песня Михаила Ивановича Глинки в исполнении военного оркестра и архиерейского хора. Затем владыка Кирилл приветствовал участников и гостей музыкального вечера. Архиерейский хор исполнил «Тропарь небесным покровителем прихода». Для зрителей прозвучали известные отечественные композиции и патриотические песни. В завершении концерта хоровой коллектив под аккомпанемент оркестра исполнил произведение Глинки «Славься». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

0: часто издавались репринтные издания и отца Кронштадтского, и старца Самсона и Сиверса, постепенно вот так вот возрастаешь и все больше интересуешься, и все больше и больше осознанно стараешься приступать и к таинству причастия, и к исповеди. Дело в том, что, помните, в беседе Мотовилова с батюшкой Серафимом, батюшка Серафим говорит ему: вы с детства, Николай Александрович, интересовались, что такое вера, как правильно жить, вам говорили: ходи в храм, читай, а главное – это благодать Святого Духа стяжать, скажу я вам, говорил батюшка Серафим. Вот так же, наверное, и когда мы делаем первые шаги на литургии и в храме, на богослужениях, интересуешься сначала внешней стороной, а уже потом, постепенно, доходишь до глубокого смысла. Мне вспоминается книга Николая Васильевича Гоголя «Избранные места из переписки с друзьями» и о божественной литургии его объяснения. Это тоже все читается, впитывается. Но, конечно, еще самое, наверное, яркое, может быть, впечатление это мне произвело, когда я еще будучи школьником, моего духовника отца Анатолия уже перевели на Никольское, Рогожское кладбище единоверческое, и он там служил, и владыка Виналий Крутицкий и Коломенский там раз в году, 9 января, служил всегда, потому что там похоронены его родители на Рогожском кладбище, и владыка Виналий приезжал всегда к отцу Анатолию послужить. И это была его первая архиерейская служба, которую я видел. Меня очень поразила такая вот четкость слаженности подьяконов, красивые выходы, входы, облачения владыки. Это было очень запоминающимся и большой интерес. Тем более пел хор семинаристов, которые приезжали из Лавры. Это было тоже очень запоминающееся. Но самое главное, как я сказал уже, это важно, чтобы вот за всем этим увидеть Христа. А это уже происходит со временем, и уже потом, только когда проходишь генеральную исповедь свою первую. Все-таки первые наши исповеди обычно бывают такие вот, еще не совсем, может быть, ровные. То, что ты считаешь грехом, то и называешь. А когда уже генеральную исповедь проходишь, готовишься уже за всю жизнь, вдумчиво, по страстям уже смотришь. По чревоугодие, блуд, уныние, тщеславие, всех страстей, когда просматриваешь внимательно, видишь, по какой страсти, какой грех совершен уже. И уже гораздо легче бороться со страстями, видя их взаимосвязь, этих страстей. И постепенно, постепенно, вот так вот, каждой исповеди все. И начинаешь понимать, почему в монастырях исповедуются братья, да и сестры тоже в женских монастырях стараются каждый вечер идти к старцу на исповедь или к духовнику, чтобы в течение дня совершенные грехи поисповедовать. Как отец Адриан говорил Кирсанов, Псково-Печерский, грехи не задерживай. Грехи не задерживай. То есть стараться их долго не откладывать. Тут же их исповедовать по возможности.
1: Вы упомянули классика, вы были читающим ребенком.

0: ребенком. Какие предметы вы любили в школе?
1: В школе мне очень нравилась история, нравилась литература. У нас еще было два таких очень ярких учителя, преподавателя. Это учитель Ирина Александровна Мельникова, наш директор школы, и учитель литературы. Она всегда говорила, я из вас сделаю знатоков литературы, чтобы мне это не стоило. И учитель химии. Она говорит, я из вас сделаю химиков, чтобы это мне не стоило. Поэтому мы даже так шутя говорили, что школа с литературно-химическим уклоном. Вот. Но, конечно, читать с детства любили, и очень важно, наверное, читать русскую классику. Русскую классику, потому что это ставит перед тобой такие важные внутренние вопросы. И ищешь ответы на них.
0: Сталкивались ли вы в юности с непониманием своего стремления к Богу со стороны сверстников или светского окружения? Как удавалось сохранять внутренний мир?
1: Да, это вопрос очень актуальный для человека, который хочет быть со Христом, но все-таки еще остается в окружении своих ветхих друзей, знакомых, которые еще пока не дозрели, может быть, в ту меру. Хотя, может, они лучше тебя во много раз перед Богом, ты и чище, и праведнее, но речь идет не об этом, а о том, что любая наша встреча может быть благовестием о Христе. И не столько даже, может быть, словами, сколько своим отношением, своим поведением. И это бывает трудно сделать в школе, потому что все-таки подростковому возрасту свойственно и крайности какие-то, и такой максимализм. Но подшутить над кем-то, посмеяться. Но мне один опытный священник всегда говорил, я уже когда был священником, говорит, никогда не выгоняй пьяных из храма. Особенно на Пасху бывает, приходят люди, которые не совсем адекватно себя ведут. Говорит, не каждый человек может так вот вдумчиво прийти, осознанно ко Христу. И многие так вот для храбрости как бы так вот могут принять или прийти в храм не совсем адекватно. Никогда нельзя такого человека вытолкать и сказать, иди проспись, потом придешь. Дать ему, может быть, какую-то брошюру с собой почитать. Может быть, дать ему возможность еще раз потом прийти, но с любовью сказать, что мы тебя здесь всегда ждем, и ты нам дорог и нужен. И также и в школе. Некоторые дети, как бы специально смеясь, может быть, желая узнать больше о Боге, о Христе, но боясь спросить прямо, они это все облекали в такую форму насмешек над верой. Ну, как в школе часто дергают девочку за косичку, она тебе нравится, и он не знает, как ей привлечь внимание. Он дергает за косичку, она плачет, хотя он не имеет желания ее обидеть, просто желание обратить внимание. Так же бывает и с верой. Человек часто начинает какие-то антирелигиозные речи вести, но копни поглубже, видишь, что у человека все-таки сидит желание больше о Боге узнать, на эту тему поговорить. И здесь очень важно это провидеть так вот мудро, может быть, шуткой или каким-то мудрым молчанием, взглядом на эту тему разговор поддержать. Но если уж совсем уже все берега потеряны и уже вообще пошло какое-то богохульство, тут уже, конечно, надо из такой компании уходить.
0: Помните ли вы свои чувства в дни хиротонии с начала диаконской в 2010 году, а затем иерейской в 2014 году? Изменилось ли внутреннее ощущение себя после того, как вы впервые предстояли у престола?
1: Да, ну я, во-первых, нес, учащийся в семинарии в академии, нес послушание и подиакона у митрополита Арсения Истринского. Сейчас он Липецкий и Задонский, тогда был архиепископ Истринский и помощник святейшего патриарха Алексея II. Я 15 лет провел при нем в Переделкино, в патриаршей резиденции, помогал владыке Арсению. И, конечно, путь к престолу, к служению был очень долгий. Я долго не мог жениться. То одна убежит, то другая убежит, и прям вот уже понимаешь, что ты заканчиваешь академию, надо уже определяться, но это очень ответственное же дело. Отец сам Кристиан всегда говорил нашим собратьям, одноклассникам, однокурсникам по семинарии, кто собирался жениться, кто к нему приезжал, он всегда говорил, на Голгофу собрались, на крест захотелось, готовы, тогда женитесь. Но, конечно, он не сравнивал брак с Голгофой, но в духовном смысле это тоже такая вот отдача себя, отсечение своей воли. И получилось так, что один епископ с Украины, Владыка Филарет, он мне, Львовский тогда, он мне посоветовал, говорит, Костя, надо тебе съездить в Киев, к угодничкам попросить у них, и все Господь тебе устроит. Я долго жался, как-то не мог поехать, то одно, то другое, то послушание, то частые службы Святейшего. Вот. И, кажется, в 2008 году, в июле, Святейший Патриарх Алексий и Владыка Арсений в делегации, мы все отправились в большую поездку в Киев и там, в рамках этой поездки, я приложился в Киево-Печерской лавре ко всем в дальних ближних пещерах, ко всем угодничкам, помолился, попросил их. Это был конец июля, а уже в сентябре, вернувшись в Москву, уже встретил свою будущую жену, свою ровесницу, и мы вместе уже там через год уже женились. Ну, а что касается предстояния престола Божия, конечно, шаг очень большой, даже будучи подьяконом в алтаре, наблюдая службу со стороны, и ты понимаешь, что теперь уже совсем другая ответственность. Патриарха Алексея II часто спрашивали, что самое трудное. Он всегда говорил, самое трудное – стоять во главе чего-либо. Прихода, поместной церкви, епархии, потому что ответственность. Так и здесь, когда ты переступаешь царские врата, и тебя вводят в алтарь, ты понимаешь, что уже ты переходишь совсем уже в другое измерение ответственности, служения Богу.
0: Вы окончили Московскую духовную семинарию и академию, защитили кандидатскую диссертацию. В массовом сознании до сих пор жив советский стереотип, что наука и религия исключают друг друга. Давайте поговорим о том, как строгое академическое мышление уживается с верой в чудо. Но богословие как наука и богословие как состояние души – это разные вещи. Как происходило ваше внутреннее созревание? Помогает ли глубокое богословское образование в личной вере? Или, напротив, обилие теорий порой мешает живому детскому восприятию чуда?
1: Ну, чудеса, конечно, прекрасные, и Господь силен их творить, и мы их можем разглядеть даже там, где, может быть, внешний глаз их и не увидит, но на чудесах далеко не уедешь. И Господь часто в Евангелии мы встречаем, что Он говорит: «Не смотри, никому не сказывай об чуде исцеления». Также, наверное, и в вере. Если, например, в каком-то храме начинает иконы мироточить по свидетельству прихожан того храма, то, конечно же, на веру это сразу не воспринимается. Эта икона будет из храма изъята, отвезена в кафедральный собор, понаблюдают, что это за мироточение, потому что могут быть искушения, ложные чудеса. И дело не в этом, а важно в том, что служение Богу, оно возможно в разных сферах. И наши древние русские святые, да и сейчас тоже все старцы, которые так почитаемы православным народом, они при всем уважении к богословию, к академической науке, все-таки их душа больше лежала к благовестию Христе, к изменению себя во Христе, чтобы вера тебя меняла. И прекрасные академические труды, и годы, проведенные в стенах духовной школы, но еще важнее донести то, чему ты сам дозрел во Христе, то, что ты прочитал, это как-то вот своим опытом прожив, поделиться этим с людьми. Потому что если ты начинаешь благовествовать только от книг, от текста, не прожив это сразу чувствуется. Поэтому при всем уважении к академической науке, при уважении и важности образования, ты понимаешь, что душа все-таки должна это все использовать для того, чтобы во Христе возрастать. И возрастать не просто академически и за партой, но возрастать в жизни. И у наших русских святых всегда к этому лежала душа. И они, уважая образование, всегда оставались такими практиками, не были кабинетными учеными.
0: Я так понимаю, что обилие теорий не должно мешать, а должно способствовать сохранению ощущения восприятия чуда. Кандидат богословия – это ученая степень. Как академическая дисциплина, требующая критического анализа источников и доказательств, влияет на вашу личную молитвенную практику? Помогает ли научный подход глубже понимать тексты Писания?
1: Да, кто истинно молится, тот и богослов. И богослов тот, кто истинно молится. Поэтому я, когда учился в Духовной академии, писал кандидатскую диссертацию, то была тема «Религиозно-философские взгляды Георгия Ивановича Гуржиева». Это такой мистик, эзотерик. И я всегда, когда уже погрузился в эту тему, всегда с хорошей завистью во Христе смотрел на тех братьев, кто пишет по Новому Завету, по святым отцам, потому что ты невольно прикасаешься к их творениям, анализируешь их, и это очень радостно и утешительно. Поэтому, когда я писал про Гуржиева, конечно, с большим интересом хотелось больше изучать отцов. И, может, такой даже голод по этой тематике появился именно тогда. Все-таки хочется больше о Христе узнавать. И когда ты читаешь святых отцов, ты как бы беседуешь с ними, и, беседуя с ними, невольно напитываешься их духом. Поэтому вы правильно заметили, что вот личный молитвенный опыт и богословское образование, они могут часто не совпадать. Человек может быть прекрасным богословом и все знать, и на память, и оперировать цитатами, и все, но при этом оставаться человеком совершенно чуждым для молитвы, для духовного возрастания. И вот нам все наши преподаватели в семинарии, в академии говорили, что, братья, старайтесь сами лишний раз зайти в храм, помолиться, чтобы те знания, которые вы получаете, были пропущены через ваше сердце, ваши отношения, и чтобы во Христе возрастали сами.
0: Полностью согласна, что хорошие учителя с большой буквы, учителя, именно так и будут советовать. Эти советы применимы к разным областям. Я помню, когда училась музыке, это же нам советовали учитель музыки, то есть гонять гаммы, учить этюды и подходить к инструменту помимо обязательной программы. Сталкивались ли вы с мнением, что богословие слишком рационализирует Бога? Где, по-вашему, проходит граница, за которой заканчивается человеческая логика и начинается чистая мистика и доверие Творцу? Случались ли на вашем научном и духовном пути периоды сомнений?
1: Нет, по милости Божией, какие-то сомнения не было. Всегда в промысле Божием стараешься утверждаться, доверять. Отца на крестьянке нас спрашивали часто, что самое главное в вере. Он отвечал, что самое главное – это вера в промысел Божий и доверие Ему. Поэтому всегда стараешься на тему познания воли Божией, узнавания, всегда больше читать на эту тему. Мне, кстати, в свое время очень сильно, как так и вразумили, даже, можно сказать, перепахали лекции вашего земляка Сергея Михайловича Масленникова, его «Школы покаяния», вот, и о том, как познать волю Божию, как попались его диски, их прослушал. Он на основе Илия Тропиона, такая книга митрополитана Тобольского о том, как познавать волю Божию. И когда я ее эти лекции послушал, мне очень понравилось то, что действительно воля Божия может быть нам познана и из заповедей Божиих, и из обстоятельств. Поэтому, конечно, всегда пытаешься во избежание каких-то скорбей, во избежание ошибок, чтобы единственно правильно поступить, всегда эту волю Божию познавать. А для этого нужно о ней вопрошать, внимательно о ней читать, слушать и на практике волю Божию пытаться познать. Отца на крестьянке нас спрашивали, как вы познаете волю Божию. Я, говорит, на предстоящий день узнаю волю Божию из евангельских апостольских чтений предстоящего дня. Поэтому я тоже стараюсь, даже когда вот служишь или не служишь, почитать те или иные чтения, которые в этот день в церкви читаются, и из них уже почерпнуть какое-то для себя назидание на предстоящий день. Также и вечером, когда день прошел, уже тоже так вот садишься иногда и анализируешь прошедший день, делаешь работу над ошибками, смотришь, что было допущено не так, как бы сделал бы по-другому, анализируешь, чтобы на будущее в эту лужу не садиться и на грабли не наступать.
0: Случались ли на вашем пути периоды так называемого кризиса веры или сомнений? Как вы через них проходили? И какой совет дали бы людям, которые сейчас переживают духовное охлаждение?
1: Ну, по милости Божией, таких вот не было сильных кризисов, но часто прихожане приходят, жалуются. Часто такое случается, когда человек первые свои такие вот начальные шаги в вере, когда он готов на крыльях летать, и глаза горят, и он думает сохранить эту тональность всю жизнь, но ведь духовная жизнь – это не ровная полоса. Это и период и засухи, это период и пустыни, и утешения, все это чередуется в жизни. Как отец Иоанн Крестьянкин говорил, что наша духовная жизнь – как торт Наполеон. Тесто, крем, то есть надо чередовать добродетели и смирение, смирение, добродетели, вот, дела, молитву. Точно так же и в духовной жизни. Когда начинается какой-то кризис, ты понимаешь, что это вот сейчас, значит, Господь тебе дает какую-то вот перейти эту пустыню. Значит, нужно, набравшись мудрости, терпения, так вот оттерпеться, перейти это, и потом Господь даст уже другие обстоятельства. И это дает сразу силы. Тем более, когда понимаешь, что без воли Божией ничего не совершается, что Господь мог что-то запретить, мог бы что-то не допустить. Он допустил это, не запретил. Значит, что-то это нужно. И прекрасно понимаешь тогда, что раз так Господь судил, то спорить не нужно. Значит, надо ситуацию принять, сделать из нее выводы или посоветовать кому-то, если кто-то вопрошает. И это сразу как-то дает тебе мудрость и понимание, что по-другому это, может быть, и нельзя было.
0: Вы учились в аспирантуре при отделе внешних церковных связей, структуре, которая постоянно находится на стыке разных культур, конфессий и дипломатических вызовов. Это соприкосновение с глобальным контекстом христианства. Как этот опыт научного и международного анализа расширил ваше представление о границах христианского мира?
1: Да, по милости Божией, я 2 года учился в общецерковной аспирантуре. Тогда она находилась при отделе внешних церковных связей в Даниловом монастыре, АВЦС, при патриархе Алексии II. Этот отдел возглавлял митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний святейший патриарх. И, конечно, тогда аспирантура была очень такой небольшой, камерной, малой, семейной. Мы несколько дней в неделю там занимались, и лекции нам читали действующие ведущие сотрудники отдела внешнецерковных связей, то есть церковные дипломаты, практики еще тогда, отец Всеволод Чаплин еще живущий. Часто к нам захаживал сам ведущий аспирантурой владыка Кирилл, когда он был свободен от своих смоленских послушаний, внешних церковных связей послушаний. И что меня поражало, что он мы в конце каждого года готовили, каждый студент аспирантуры готовил такой вот доклад на какую-то определенную тему. И вот митрополит Кирилл всегда старался прийти на эти доклады, послушать, находил в своем напряженном графике время для этого, и с карандашом, и с ежедневником сидел и записывал, конспектировал наши доклады. Меня еще так поражало, но что мы можем рассказать ему интересное, новое о церковной жизни, чего он не знает. Кажется, мы должны были его слушать и за ним конспектировать, но нет, он очень внимательно слушал, задавал вопросы, интересовался, конспектировал в своем ежедневнике, за нами записывал. Меня это очень поразило. И еще тогда помню тоже его слова, когда только-только его избрали патриархом, это 2000, даже еще был местоблюстителем, это самое начало 2009 года, он-то нам сказал, еще был и подиакон, он говорит: «Братья, старайтесь, когда я служу, старайтесь всегда причащаться». Мы говорим: «Владыка, ну как же, вы же служите каждый день. Это же надо подготовиться, почитать правила». И он мне сказал: «Братья, просто поменяйте свой распорядок дня, все будете успевать. И каноны читать, и последования, все успеете». И действительно, как-то мы так его совету вняли, и действительно стали все успевать. И когда вот начинаешь регулярно жить такой евхаристической жизнью, конечно, понимаешь, что привыкать нельзя. Каждое причастие как первый раз, и как последний раз, кто знает. Поэтому со страхом и трепетом причащаясь, как-то совсем начинаешь по-другому относиться и к литургии, и к службе, к подготовке к службе. Даже некоторые братья говорили: «Ну раз так это устанешь, так хочется посмотреть телевизор вечером, там после службы уставший, а потом думаешь, нет, завтра же причащаться, какой может быть телевизор? Никаких телевизоров, надо правила читать». И поневоле уже начинаешь духовно взрослеть. Ну а возвращаясь к аспирантуре, конечно, очень много дает такое вот общение с действующими сотрудниками отдела внешних церковных связей, которые общаются, ездят часто в зарубежные поездки. Ведь мы еще даже, будучи студентами семинарии, часто подключались к обслуживанию международных конференций. Например, надо было с водителями отдела ездить на автомобиле к Шереметьево, встречать гостей, делегации, размещать их в гостиницах, каким-то разговором пытаться их занять, встретить, проводить. Это тоже ответственное послушание. И нам было очень интересно, потому что это живая церковная жизнь, живая материя других поместных церквей. Ты узнаешь о их жизни, сравниваешь со своей, и кругозор очень сильно расширяется.
0: Сегодня активно развивается диалог между светской наукой и теологией. Какие аргументы вы привели бы современному ученому или студенту, который считает веру пережитком донаучной эпохи?
1: Ну вот, как мы знаем, самые известные ученые Исаак Ньютон и другие, они были людьми верующими. И Дмитрий Иванович Менделеев, и вера совершенно не мешала им быть людьми передовыми в своих отраслях науки. Это совершенно разные сферы деятельности. Все-таки наука – это ум, вера – это сердце. И никакого конфликта здесь мы не видим. Наоборот, человек, который искренне глубоко понимает и ученые процессы, и процессы веры, понимает, что как раз Господь-то и открывает тебе, помогает тебе в изучении этого дивного Божьего мира, который Он и сотворил. Потому что, образно говоря, наука отвечает на вопрос, вот когда корабль плывет, мы видим прекрасный лайнер, отвечает нам на вопрос, как устроен его движитель, как винты грибные работают и водоизмещение. Это вот наука на это отвечает, как корабль плывет. А вот зачем он плывет? И куда он плывет? На это уже, наверное, ответит вопрос веры. И совершенно эти вопросы друг другу не противоречат. Ну, а что касается людей, которые считают, что вера не нужна. Обычно такое бывает на определенных степенях развития человека. Рано или поздно Господь стучится к такому человеку, пытается как-то до него достучаться. Можно массу случаев привести, когда даже самые лютые, так образно говоря, атеисты, потом как-то приходят к вере, что вот здесь вот. Я вспоминаю одну прихожанку нашу, я освещал квартиру, она прокурор, вот, и муж у нее хирург, очень известная светила, верующая женщина, но постоянно от мужа встречал только насмешки. Насмешки и издевательства над верой. Только она не начнет о Христе говорить, он сразу начинает ее подкалывать, смеяться. Я говорю, так это устала уже от всех его этих слов. И стала молиться блаженной Ксении Петербургской. Матушка Ксенюшка, ну помолись ты за меня Христу. Ну что же это такое? Ну сколько я... И даже, говорит, уже перестала ему говорить о Боге, мужу. И вдруг однажды ни с того ни с сего на отдыхе муж говорит, давай с тобой венчаться. Я говорю, да какой венчаться? Тебе даже нельзя в записку написать, ты же не крещеный, а венчаться собрался. Я говорю, про это и говорю. Я говорю, хочу Христа принять и креститься, а уже потом с тобой повенчаться. Вот что с ним такое произошло? Я говорю, сама удивляюсь, но действительно он крестился, и как-то очень вдумчиво. И потом, говорит, с ним повенчались, вот у них четверо чад, и прекрасно живут. И другой тоже случай был, нашей прихожанке из Беларуси, она в Жировицах на источник своего дядю крестного повезла, попросила, чтобы он ее отвез, она хотела погрузиться в источник, и он ее повез, хотя безбожник безбожником. Вот. А народу не было никого. Я говорю, дядя, ну что ж ты, когда еще будешь здесь? Иди погрузись в источник-то. Да зачем мне это надо? Ну подумай, когда еще окажешься? Да? Ну ладно, пойду схожу. И вот что с ним такое там произошло? Погрузился, вроде бы так не особо и веруя. Но пришел какой-то задумчивый, такой весь какой-то сам в себе, стал меня о вере расспрашивать, о покаянии, о Христе, о Евангелии, вопросы задавать. И потом постепенно дозрел до веры, крестился, очень близко дружился со священниками, и потом мне нашли онкологию этого дядя, он ушел совершенно примиренный, причащенный во Христе. Вот где здесь этот вот закон? Когда Господь стучится в сердце? Поэтому никогда этот закон, наверное, не будет открыт. Всегда есть загадка личной встречи человека со Христом. Наша задача только, может быть, свидетельствовать о Христе своей жизнью, словами, по возможности, а там уж все оставлять на волю Божию.
0: Кто из великих ученых прошлого или современности, совмещавших точную науку и глубокую веру, например, святитель Лука Воина Ясенецкий или Павел Флоренский, является для вас личным ориентиром?
1: Ну, наверное, для меня, вот как для человека верующего и священнослужителя, как это ни странно, меня тоже в свое время очень поразил пример. Ну, конечно, не был ученым, но был человеком очень разносторонним и энциклопедически образованным, Игорь Александрович Моисеев, как это ни странно звучит, создатель ансамбля народного танца, объездивший страны и континенты со своим коллективом. Я однажды видел его концерт, очень заинтересовался его творчеством, познакомился с моисеевцами, и вот само отношение Игоря Александровича к вере, потому что он уходил человеком очень... Мы его отпевали в свое время, когда он ушел в храме Христа Спасителя. Игорь Александрович был человеком, который не боялся исповедовать веру даже в самые советские годы. Когда его хотели отстранить от управления своим коллективом, он сказал, нет, я, говорит, в партию вступать не буду, потому что я верю в Бога. Тогда вы не имеете права коллективом управлять. Но как же я, говорит, не имею? Организовать коллектив я имею право, выступать, страну представлять имею право, а возглавлять не имею права. И никуда не вступлю, потому что я верующий человек. И он веру свою никогда не афишировал, но всегда был человеком верующим, несмотря на все обстоятельства жизни, всегда хранил веру в своем сердце. Мы стараемся вот с моисеевцами всегда, два раза в год, и в день рождения Александровича, день его смерти, всегда посетить Новодевичье кладбище, помолиться на его могилке, попросить Господа о нем, и Бога поблагодарить, что такой человек был в нашем жизненном пути. Я думаю, у каждого в жизни такой человек, наверное, встречается, который тебя может так вот духовно перепахать, причем даже не обязательно может быть человек, облеченный в священный сан, ну просто как-то ты вот находишь какие-то общие точки, и Христос через это касается и тебя. Ну а что касается ученых, конечно, вот святой Лука, Воин Ясенецкий. Вот это вот даже название книги «Я полюбил страдания». Уже даже само название уже о многом говорит. И когда начинаешь каким-то страданиям прикасаться, и ты понимаешь, что надо не просто их потерпеть, а их надо именно полюбить. Даже вот мы, блаженные Ксении, когда в тропаре поем «Нищету Христову возлюбившие». не потерпевшие, не претерпевшие, а возлюбившие. И мученица царица Александра тоже в Тропаре, когда поем «Царство земного, слава презревшая, единого Христа на стороне распятого возлюбила Иси». То есть надо возлюбить и полюбить эти страдания, все скорби. Ведь все наши святые, когда шли на свои страдания, когда они считали, что это какое-то тяжелое для них прям вот испытание выдалось, и вот меня поймали, сейчас за Христа будут терзать, надо было быть мудрее, не попасться. Нет, это считалось великой честь за Христа что-то потерпеть, понести. Так и мы тоже всю эту жизнь встречаем, можно нам в свете Христовом просмотреть и все эти христовые правды применить, и отовсюду пользу получить.
0: В 2014 году вы приняли священнический сан, а сегодня являетесь настоятелем патриаршего подворья усадьбы в Свиблове. Настоятельство – это не только молитва, но и огромная ответственность за общину и историческое наследие. С какими внутренними чувствами и задачами вы приняли это назначение в столь известную московскую усадьбу? Каково это быть настоятелем здесь?
1: Ну, когда меня вызвали в Новоспасский монастырь к владыке Григорию, первому викарию Святейшего, я даже не подозревал, зачем вызвали, но когда получил указ, я своим глазам не поверил. Но нужно сказать, что я сюда вернулся, как будто вернулся домой. Дело в том, что я здесь родился в этом же районе, все детство здесь прошло, в соседней школе учился все 11 лет, и помню еще мы мальчиками лазили здесь по разрушенному храму. Храм представлял себе просто вот дом Павлова был, весь в березках, одни глазницы, пустые окон, все завалено мусором, руинировано, усадьбы. Мы, мальчишки, здесь все облазили в свое время. Потом храм передали церкви. И мы из Леоновского храма каждый год на Троицу ходили сюда крестный ход, послужить молебен, покропить. И вот мой духовник, отец Анатолий, он этот первый настоятель этого храма Свибловского. И, конечно же, я вспоминаю еще все самое свое детство, и как мы здесь в храме даже начинали возрождать, потому что после него отец Сергей Киселев очень много усилий приложил до возрождения храма. Я, будучи уже даже семинаристом, узнав, что храм возрождается, пришел, предложил свою помощь отцу Сергию. Храм еще был полностью весь в кирпичах, весь разрушенный, но уже натянули целлофан, начали служить. Я когда пришел на первую службу, даже подумал, ну что же это за какие-то протестанты, наверное, служат? Икон нет, один целлофан висит вместо иконостаса. Наверное, какие-то протестанты служат здесь, раз иконы не признают. Потом прислушался, нет, молимся о Святейшем Патриархе Алексии. Думаю, нет, наши. Познакомился с Сергием, помогал ему. Сергей Киселев – это просто самородок и просто одареннейший человек, такой пассионарий, который сумел с Божьей помощью организовать возрождение и усадьбы, и храма. В кратчайшие сроки все было восстановлено, и я ему помогал до 2000 года. То есть это вот с 1994 по 2000 год помогал отцу Сергию. И потом уже, когда меня взяли к Святейшему Алексею II нести послушание, тогда уже пришлось свибловские послушания прекратить и полностью помогать уже Святейшему и владыке Арсению. Но и вот проходит 25 лет, и Господь меня возвращает опять сюда, как будто домой вернулся, самый ближайший храм к моему дому. Это вот только Господь так, наверное, может сделать, потому что ты чувствуешь, что это вот живая связь истории. И самое главное, те вот бабушки, которые на своих плечах вынесли возрождение храма, возвращение его к жизни, вот эти вот люди, они уже ушли, но я всегда за них молюсь, стараюсь их помянуть на проскомидии, на литии, на панихиде, вынуть частички за них, и ты чувствуешь, что храм наполняется верующими людьми, что все толпятся, как отец Сан Крисянкин говорил, все пытаются, чтобы их попомянуть, и ты всех поминаешь и молишься. Конечно, сейчас прихожан больше молодых, уже многие не помнят тех, но молитвенно в сердце все равно едины, и на дискосе Христовом вокруг Агнца все частички вынимаются, и ведь это не просто усадьба Свиблова, не просто храм, у нас же здесь еще есть православная школа, 140 учеников, 11 классов, общеобразовательная школа, и мы стараемся и о школе проявлять заботу, мы как учредители, и стараемся детям дать. Это Сергей Рождественский, наш клирик, духовник школы, старается с ними, с ребятами, с педагогами проводить больше времени, назидать их в вере. Каждое утро утренняя молитва для школьников, каждый месяц школьная литургия, ребята сами поют, алтарничают. Вот. Ну и, конечно, в огромном хозяйстве патриаршего подворья приходится много наводить порядка, потому что зимой это огромные снегопады, надо и снег чистить, и осенью это и листья, это и летом поддерживать усадьбу. Но самое главное – это благовестие о Христе. Многие гуляющие люди приходят посмотреть на усадьбу, но очень важно, чтобы они даже через такое внешнее соприкосновение с усадьбой узнали больше о Христе. Конечно, моя мечта какая-то, может быть, миссионерская школы, службы, чтобы можно было миссионерство и благовествовать о Христе. Я же до того, как попасть сюда, прослужил 10 лет в храме Неаполима Купина в Отрадном. Там миссионерский приход, отец Денисий Гришков, ученик отца Даниила Сысоева, и там очень широкое миссионерское служение, и уличная миссия, и благовестие другим верам, и службы на разных языках. Я был очень рад, что сподобилось эти годы провести среди миссионерского цветения и такой миссионерской весны, когда душа просто расцветает, и опыт миссионерства, проповеди ты видишь на практике, когда люди горят горящими глазами, выходят на проповедь, рассказывать о Христе и стараться людям поделиться этим благодатным евангельским огнем.
0: Вы стали священником более 10 лет назад. Изменилось ли за эти годы ваше внутреннее понимание сути священнического служения? Что оказалось самым трудным, а что самым радостным?
1: За эти годы я понял слова святейшего патриарха Алексея II. Его как-то спрашивали о богослужениях и о распорядке дня. Он сказал: «Но я время богослужения отдыхаю». Я понимаю, что действительно, когда ты служишь, это возможность как-то духовно укрепиться, возможность духовно во Христе как-то о чем-то поделиться с Богом, помолиться и укрепиться через это. Но, конечно, понимаешь и то, что важно, чтобы не было сухого протокольного отношения к людям. Как говорят, у каждого хирурга есть свое кладбище. Также, наверное, у каждого священника есть опыт таких горьких ошибок, когда ты протокольно и внешне правильно относясь к человеку, ты можешь его от веры на долгие годы отвадить и не допустить его. У меня такие случаи, к сожалению, были, когда ты вроде бы подходишь правильно, с другой стороны, не пустишь человека и причащаться к чаше, если он в страстях и живет в нераскаянных грехах, нельзя его допускать. Но нельзя и протокольно брать требник или какой-то сборник церковных постановлений и буквально применять. Например, за разные прегрешения по церковным канонам положены разные сроки епитимии, отлучения от причастия, там от 40 дней до 10 лет. Но на практике святейшие такие строгие епитимии применять не благословляют, не больше года. Поэтому мы, священники, даже столько часто не даем. Поэтому стараемся с человеком побеседовать, поговорить и понять, чтобы он остался в церкви, но не любой ценой, остаться, угождая его страстям, только оставайся. Нет. Но возвестить о Христе, сказать о Боге и иногда даже как вот так вот притеча в его образ и подобие, так вот грозно человека в чем-то и обличить. Отец Анка Исаакин тоже так часто делал. Он не только был таким добрым, всепрощающим старцем, но мог быть и очень строгим и таким крепким духовником. Если почитать его письма, отца на крестьянке, то мы в этом убедимся. И в священстве то же самое главное – это благовествование о Христе, священнодействие и благовествование, как апостол пишет. Поэтому я вот из года в Неаполимой Купине, здесь в Сиблово тоже, понял, что очень важно с прихожанами просто общаться вот за чашкой чая, за таким неформальным общением. Не все можно обсудить на исповеди. И нельзя исповедь превращать в выплакивание, когда человек там рассказывает про своих зятьев, снов, какие они, сики, розетки, это все не нужно. Нам же на своих грехах нужно каяться. А вот если человек хочет пообщаться, это специально у нас дежурные дни, прием прихожан, когда человек может прийти, выговориться, быть услышанным. Но здесь тоже приходится человека иногда в берега определенные вводить, потому что хорошо быть выговоренным, как старцы говорят, разгружайте друг друга. Но в то же время, уже от себя добавлю, нельзя и потакать страстям человека, когда все кругом виноваты, и он тебе всю жизнь рассказывает, и как бы смотришь, что вот он получается сам-то хороший, а все кругом виноваты. И начинаешь тихонечко в евангельском чувстве любви человека пытаться довести. Слушай, ну как же так странно получается, все кругом виноваты, а ты, значит, хороший. И куда ты не попадаешь, везде кругом все плохие люди, а ты один только-то хороший, такой неоцененный. И вот вместе с ним постепенно пытаешься докопаться с Божьей помощью, молясь, конечно, за человека, докопаться до истины. Тем более сейчас больше голод по такому живому человеческому общению. Вы сами знаете, все-таки мир и жесток бывает, и холоден, и люди приходят в храм, чтобы отдохнуть от этой черствости, согреться во Христе. Как мне говорили инвалиды клуба «Феникс», с которым мы дружим, ищите теплый храм. Я вот стараюсь, чтобы храм у нас тоже был теплым. Не теплым в прямом смысле слова, но и это тоже важно, но и теплым по человеческому общению, чтобы человек мог быть среди единомышленников, потому что даже самые близкие родственники могут быть чужды человеку в вере. А среди единомышленников, людей зачастую чуждых тебе по родству плотскому, но духовно близкими, среди них духу отмякнуть, о чем-то побеседовать, что-то, может быть, обменяться прочитанными книгами, библейские тексты обсудить какие-то, прокомментировать, чтобы Христос был посреди нас.
0: Отец Константин, очень знаменательно, что наша первая встреча, наше первое интервью с вами проходит 7 июля, когда радио «Воскресение» празднует свой 23-й день рождения. Что бы вы пожелали радио и слушателям?
1: Спасибо за такую возможность. Я от всей души желаю быть вам благовестниками и истинными учениками Христовыми. Радио ваше в Екатеринбурге. Мне вспоминается в 2000 году визит в Екатеринбург, в Челябинск с патриархом Алексеем II. Я тоже был делегацией на гостеприимную Уральскую землю. И от всей души желаю, чтобы благовестие Христово, где бы мы ни были, всегда это благоухание благовестия раздевалось и нашим отношением, и нашими словами, и нашим делом.
2: Дорогие друзья, мы продолжим слушать беседу нашего корреспондента Ирины Васильевич с протоиереем Константином Банниковым, настоятелем патриаршего подворья храма Живоначальной Троицы Свиблова, кандидатом богословия.
3: В Екатеринбурге 21 час.
4: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил чин закладки камня в основании храма-часовни во имя святого преподобного Сергия Радонежского на территории машиностроительного завода имени Калинина, ведущего свою историю с царских времен. Решение о строительстве Дома Божия на территории оборонного предприятия, являющегося одним из флагманов отечественного ОПК, было принято в связи со 160-летием завода имени Калинина. Во время закладки камня в основании будущего храма глава митрополии в сослужении духовенства совершил молебен с водосвятием и гашнение при пении тропаря святому, во имя которого будет воздвигнут храм. Архипастырь вознес молитвы ко Господу, чтобы он соблюл строителей храма невредимыми, а его основание незыблемым, и осветил это место силою и действом честного и животворящего и пречистого древа креста в отгнание демонов и всякого сопротивного. На месте будущего храма перед водруженным крестом установили памятную доску о закладке храма во имя святого Сергия Радонежского. По завершении чина закладки храма глава митрополии, обращаясь к участникам исторического события, отметил, что посвящение храма преподобному Сергию Радонежскому очень символично. «Действительно, это должно стать точкой сборки для предприятия, для сотрудников», – отсказал владыка Евгений и подчеркнул значение преподобного Сергия игумена Радонежского, всея России чудотворца, для русской церкви и русского народа, его особую роль в объединении русской земли. Также отец Евгений сугубо поблагодарил генерального директора завода имени Калинина Николая Клейна и его сотрудников-соратников, кому Бог положил на сердце такое дело совершить, и отметил, что теперь в полку уральских предприятий, имеющих свои храмы, прибыло. Так он напомнил, что перед проходной Уралвагон завода есть прекрасный храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского. Перед проходной Уралмаш завода стоит величественный и благолепный храм Рождества Христова, а у Евраз НТМК – храм преподобного Сергия Радонежского. За богослужение вместе с работниками предприятия молился и генеральный директор машиностроительного завода имени Калинина Николай Клейн. Он же принял участие в установке памятной доски вместе с владыкой Евгением. Руководитель предприятия отметил, что строительство храма будет осуществляться на пожертвования заводчан, а сам храм станет символом духовного единения калининцев. «Мы передадим будущим поколениям не только мощное предприятие, но и великую традицию служения России, которую они, я уверен, с честью продолжат», – сказал Николай Владимирович. В эфире новости. 9 июля в преддверии царских дней в конференц-зале храма-памятника на Крови прозвучали слова благодарности людям, которые не оставляют своего попечения об этом святом месте, продолжают поддерживать храм в достойном состоянии. «Мы хотим выразить свою благодарность людям, которые когда-то возвели на святом месте, где пролилась кровь святых царственных страстотерпцев и их верных слуг, величественный храм-памятник на Крови, храм, который стал не только всероссийской, но и общемировой святыней. Этот храм принимает паломников со всего мира и стал доминантой города Святой Екатерины». Такими словами открылась встреча, объединившая руководителей уральских предприятий, в том числе лидеров оборонно-промышленного комплекса и строительства. Результаты их трудов – великолепный, комфортный, оснащенный современной техникой зал, который уже принимает мероприятия всероссийского уровня. В этот зал записываются представители министерств, ведомств, государственных и церковных структур на год вперед. Здесь проводятся культурные, просветительские мероприятия для детей и взрослых, для прихожан, для жителей и гостей города. Этот зал, как и храм-памятник на Крови, является всенародным достоянием и принадлежит всему нашему народу, без всякого исключения, и мы убеждены, послужит еще не одному поколению наших людей, уверены организаторы. Глава Екатеринбургской митрополии сердечно поблагодарил ктиторов храма и вручил патриаршие и епархиальные награды. Перед участниками встречи выступил хор

увековечения памяти царственных страстотерпца Николая, явившего пример верности своему служению Отечеству и Христу. Гостям мероприятия также обратились генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, заслуженный юрист Российской Федерации Павел Астахов и член Общественной палаты Самарской области Ольга Суркова. Перед началом торжественной части участники литературной студии «Созвучие» прочитали стихотворение, посвященное памяти государя. Затем под пение тропаря и величание царственному страстотерпцу Николаю почетные гости сняли тканевый покров со скульптурной композиции. Богослужебное песнопение исполнил губернский мужской хор «София». В завершении торжественной церемонии почетные гости и жители Самары возложили цветы к памятнику. В этот же день в кинотеатре «Художественный» прошел специальный показ документального фильма «Блаженный Августин. Исповедь длиною в жизнь» телеканала «Спас». В съемках фильма приняли участие богословы, историки и общественные деятели. Одним из экспертов картины стал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Перед показом фильма к зрителям обратились митрополит Феодосий, министр культуры Самарской области Ирина Корягина, Борис Корчевников, Павел Астахов и Ольга Суркова. Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе Павел Астахов был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского третьей степени. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла награду вручил Борис Корчевников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было,

0: вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешь ли души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня. Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и Покровитель души и тела моего, вся ми прости, или ко согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крест Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помазими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим простими, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковно-славянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: О Соломоне, Псалом Давида, Псалом 71. Боже, суд Твой даруй царю, и правду Твою сыну царя. Да судит он народ Твой по правде и убогих Твоих по закону. Да осенит горы мир, посланный людям, и холмы да осенит правда. Судить будет он людей бедных, и спасет сынов людей убогих, и смирит клеветника. И прибудет он с солнцем и прежде луны из рода в род. Не зайдет он, как дождь, на руно, словно капли, падающие на землю. Воссияет в одни его правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна. И властвовать будет он от моря до моря и от рек до пределов вселенной. Пред ним преклонятся эфиопы, и враги его прах земли полижут. Цари фарсийские и островов дары ему принесут. Цари аравийские и савские дары ему доставят. И поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему. Ибо избавит он нищего от сильного, избавит убогого, лишенного помощи. Помилует он нищего и убогого, и души убогих спасет. От корысти, от неправды избавит души их, и в почете будет имя его у них, и жить будет, и принесут ему в дар золото аравийское, и молиться будут о нем непрестанно, всяк день благословлять его. Будут твердыни его на земле, на вершинах гор, вознесется выше хребтов Ливана творение его, и процветут жители града, как трава земная. Будет имя его благословенно вовеки. Прежде солнца пребывает имя его, и благословятся им все племена земные, все народы восхвалят его. Благословен Господь Бог Израилев, единый, творящий чудеса, и благословенно славное имя его вовеки. И исполнится славой его вся земля. Да будет так». Окончились песни Давида, сына Иессеева. Псалом Асафа, Псалом 72. Сколь милостив Бог Израилев к тому, кто праведен сердцем. Мои же едва не подкосились ноги, едва не поскользнулись стопы мои, ибо я позавидовал беззаконным, взирая на спокойную жизнь грешников, ибо не тягостна кончина их и не длительны страдания их. В трудах людских не участвуют они и не подвергаются, как другие, наказаниям. Посему овладела ими гордыня, облеклись они в неправду и в нечестие свое. Избытком богатства порождена неправда их. Поступают они по прихоти сердца, помышляют и говорят лукаво, неправду говорят о сущем на высоте. Посягнули на небеса уста их, и язык их порочит землю. Посему последует народ мой за ними и обретет дни изобилия. И говорили беззаконные, разве узнает Бог? И есть ли разум у Всевышнего? Вот эти грешники и благоденствуют всегда и сохраняют богатство. И сказал я: уже ли напрасно хранил я чистоту сердца моего и умывал с неповинными руки мои, и жестоко себя укорял всяк день и обличал себя поутру? Но если б я поведал народу эти сомнения, то был бы виновен пред сынами твоими, Боже. И пытался я уразуметь, это трудно мне будет, доколе не войду я во святилище Божье и не познаю кончины грешников. Ибо за лукавство их наслал на них беды, низложил их за то, что возгордились они. Какое постигло их разорение! Внезапно исчезли, погибли за беззакония свои. Как рассеивается сновидение, когда проснется человек, так низложишь ты, Господи, их в ограде твоем. Ибо когда разгоралось сердце мое, и душа моя терзалась, ничтожен был я и неразумен, подобен скоту был пред тобой, но я всегда с тобою. Держишь ты меня за правую руку мою, и советом твоим наставил ты меня, прославил и принял меня. Что превыше всего для меня на небесах? И кроме тебя, чего желать мне на земле? Изнемогло сердце мое и тело мое, Боже, властитель сердца моего. В тебе, Боже, удел мой навеки, ибо все, отступившие от тебя, погибнут. Истребишь ты всех, отвратившихся от тебя. А для меня благо преподать к Богу, возлагать на Господа упование мое, возносить ему хвалу у врат дочери Сиона. В поучение Асафа, Псалом 73. «Для чего, Боже, в конец отринул ты нас? Возгорелся гнев твой на овец пастбища твоего. Вспомни о народе твоем, который избрал ты издревле, освободил его жезлом владения твоего, эту гору Сион, на которой поселился ты. Воздень руки твои и сокруши в конец гордыню врага. Сколько зла соделал он во святилище твоем! Как похвалялись ненавистники твои во время праздника твоего, поставили изображения богов своих, а священных изображений наших не признали. Поставили их и над вратами, как в дубраве лесной секирами рассекли все двери храма, секирой и топором разрушили их, предали огню святилище твое, осквернили на земле обитель имени твоего. Сказали в сердце своем союзники их: придите, упраздним все праздники Божьи на земле. Изображений наших мы не видели, уже не стало пророков, и нас забудут. Доколе, Боже, будет поносить тебя враг? Доколе унижать будет противник имя твое? Зачем не подаешь нам рукой твоей, десницей твоей, благ, сокрытых в сердце твоем? Но Бог, Царь наш, прежде веков уготовил спасение нам посреди земли. Ты разделил силою твоею море, ты истребил змиев в воде, ты сокрушил голову змия, дал его в пищу народу эфиопскому. Ты исторг из земли источники и потоки, ты иссушил реки полноводные, ты — властитель дня, ты — властитель ночи, ты сотворил зарю и солнце, ты начертал пределы земли, тобою созданы лето и весна. Вспомни это, враг — поносит тебя, Господи. Народ безумный хулит имя твое. Не предай этим зверям души, прославляющие тебя. Душ убогих твоих не забудь. Воззри на хранящих завет твой, ибо умножились дома беззаконий в земле помраченной. Да не будет смиренный посрамлен. Бедные и убогие да восхвалят имя твое. Восстань, Боже, разреши тяжбу твою. Вспомни, как поносят тебя безумцы всяк день. Не забудь голоса молящихся тебе. Ненавистники твои в гордыне заносятся все выше. В конец, да не погубишь, Псалом. Песнь Асафа, Псалом 74. Прославим тебя, Боже, прославим тебя и призовем имя твое. Поведаю о всех чудесах твоих. Когда изберу время, я, Господь ваш, сотворю праведный суд. Сотряслась земля со всеми живущими на ней, но я укреплю столпы ее. Сказал я, Асаф, беззаконникам не творите беззаконий, и грешникам не превозноситесь, не поднимайте высоко рога вашего и не говорите о Боге неправду, ибо ни с востока, ни с запада, ни с пустынных гор придет суд, ибо судья Бог одного смиряет, а другого возносит. Ибо чаша гнева в руке Господней с вином неразбавленным, исполненным крепости, и Он изливает из нее то на одних, то на других, но сила вина не истощится. Пить будут его все грешники земли. Возрадуюсь я вовеки, воспою Бога Иаковлева. Я, Господь ваш, гордыню грешников сломлю, и вознесется род праведника».
3: В конец псалом Асафа, песнь об ассирийце, псалом 75. «Прославлен в Иудее Бог, в Израиле возвеличено имя Его, и было исполнено мира жилище Его, обитель Его на Сионе. Там сокрушил Он оружие, крепкие луки и меч, и врагов. Воссиял Ты дивно народом с высот вечных гор. В смятении пришли неразумные сердцем, уснули сном смерти, и не стало в руках у этих мужей добычи богатой. От угрозы Твоей, Боже Иаковлев, заснули смертным сном всадники на конях. Ты грозен, кто противостанет Тебе? Узнали с той поры силу гнева Твоего. Возгласил Ты с небес приговор. Земля убоялась и умолкла, когда Бог совершил суд, спасая всех кротких на земле. Посему человек в помышлениях своих прославит Тебя и всяким помыслом восхвалит Тебя. Помолитесь и воздайте хвалу Господу Богу нашему. Все, собравшиеся в храме Его, принесут дары грозному и отнимающему жизнь у князей, грозному для царей земных».
4: Вы слушали псалмы царя.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 14 июля по 1 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит 18-й Международный съезд Содружества православной молодежи. Международный съезд Содружества православной молодежи впервые прошел в июле 2008 года в Курской коренной Рождества Пресвятой Богородицы Мужской пустыни в Курской области и стал первым шагом для установления связей, духовного общения и многостороннего сотрудничества между православной молодежью разных стран мира. За годы своего существования съезд способствовал восстановлению духовного, культурного и этнического единства молодого поколения русского народа. Особенностью съезда с точки зрения вовлечения молодежи в международную коммуникацию является то, что развитие диалога между участниками проходит через сочетание паломничества и тематических мероприятий. В 2026 году участники съезда посетят Курск, Хотьково, Сергиев Посад, Москву, Калязин, Ярославль, Тулу и другие города России. Мероприятие будет приурочено году единства народов России, 600-летию представления преподобного Никона игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия и 525-летию обретения мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Как ожидается, в рамках съезда состоится встреча святейшего патриарха Кирилла с его участниками. В эфире новости. На межконфессиональном семинаре, состоявшемся в Камышлове в рамках социально значимого проекта «Эпоха героев и побед», председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обсудила с представителями общественных организаций развитие межконфессионального диалога и совместную работу по поддержке участников специальной военной операции. Она подчеркнула, что противостоять всем внешнеполитическим и внешнеэкономическим вызовам мы можем только во взаимодействии, только вместе. И добавила, что в год единства народов России на Среднем Урале проводится множество объединяющих всех нас мероприятий. Далее председатель законодательного собрания напомнила, что органы власти Свердловской области делают все возможное для расширения межнационального и межконфессионального диалога. В частности, она пояснила, что в нашем регионе принят закон о некоммерческих организациях, в рамках которого ведется большая работа по содействию деятельности национально-культурных объединений, и что на Среднем Урале действует консультативный совет по делам национальностей при губернаторе Свердловской области. Вторая важная тема семинара касалась поддержки участников специальной военной операции. Как отметила Людмила Бабушкина, представители национальных диаспор и религиозных конфессий Уральского региона оперативно включились в работу по поддержке участников специальной военной операции. Глава областного парламента поблагодарила всех, кто трудится во имя укрепления единства, содружества, межнационального и межконфессионального диалога, и напомнила, что социально значимый проект «Эпоха героев и побед» был представлен в конце прошлого года митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением и главой Духовного управления мусульман Свердловской области Центральный муфтият Абдуль-Куддусом Ашариным. Проект направлен на гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма, оказание духовной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Представители разных религиозных конфессий совместно проводят семинары в муниципалитетах Свердловской области. Ожидается, что по итогам этого года в проекте «Эпоха героев и побед» примут участие около 220 тысяч уральцев. Продолжаем выпуск новостей. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра состоялось освящение военного госпиталя. Чин освящения возглавил благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысин. Ему сослужило духовенство, которому поручено духовное кормление лечебного учреждения. Также в молитве приняли участие сестры милосердия Брянской епархии. В ходе освящения священнослужители окропили святой водой все помещения госпиталя, пресвитере, призвав Божье благословение на сотрудников учреждения и всех, кто будет здесь проходить лечение и восстановление. В ближайшее время планируется развитие взаимодействия между епархией и госпиталем. Священнослужители будут окормлять верующих воинов, а сестры милосердия оказывать помощь в уходе и восстановлении раненых. Брянская епархия продолжает активную деятельность по поддержке военнослужащих. Священнослужители по благословению владыки Александра регулярно посещают военные госпитали и подразделения в зоне специальной военной операции и совершают таинства и передачи.

записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня я буду беседовать с Эдуардом Петровичем Черных, заведующим музея Паши Бажова в Сысерте. Это замечательный музей, где можно узнать не только о творчестве писателя, но и о быте небольшого уральского города Сысерте. Здравствуйте, Эдуард Петрович!
4: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Сегодня я отправилась и нахожусь сейчас в музее Павла Петровича Бажова в Сысерте. И иногда пишут «музей Паши Бажова», чтобы было понятно, объясню. Здесь почему Паши Бажова? Потому что здесь до 10 лет жил писатель. А также, чтобы не повторяться и не быть созвучным Екатеринбургскому музею Павла Петровича Бажова, где, кстати, Павел Петрович жил уже семейным человеком и строил дом сам для супруги, для детей. Но хотелось бы спросить об историческом месте и рассказ начать вас попросить именно с того, что здесь жил маленький Паша, папа, трудился на заводе. Вот как раз с такой биографической справки.
4: Ну, давайте начнем с того, вообще, как эта усадьба появилась во владении Бажовых. В 1870 году на заводе, завод назывался тогда Сысерский железоделательный чугуноплавильный завод казенный имени императрицы Анны Иоанновны. Длинное название. Было оно в долгосрочной аренде у заводчика Алексея Федоровича Турчининова, соответственно, у его потомков. Это называлось посессионное владение.
3: Что такое посессионное?
4: Ты имеешь право пользоваться заводом, дачей, всеми рудниками, вода, лес. Главное — выполнять госзаказ. Производить определенный объем железа, чугуна, медь выплавлять, ну и другого понемножку, что здесь водилось. Ну и, соответственно, в этом 1870 году на заводе построили новую пудлинговую печь. Туда нужен толковый мастер. И вот зовут очень опытного уже мастера-сварщика Петра Васильевича Бажова. И вот этому красивому молодому мужчине исполнилось тогда 16 лет.
3: Уже в мастера звали.
4: Некоторые удивляются, да, почему в 16 мог человек мастером стать. А потому что работали с 12

0: 5 лет уже на заводском производстве. Даже была такая поговорочка по СССР-те ходила. Как 12 лет парнишке до кон колодочки надел, синюю пестреть нарядился, на шаровочку поспел. Шаровка – это вот как раз пудлинговая печь. Там нужно было топливо в печь загружать. Огромные плахи. И неудивительно, что в этом же самом году на получку заводского мастера Петр Васильевич Бажов в свои 16 лет смог купить себе квартиру. Квартирой тогда называли часть дома, либо малый дом, флигель, вот там, либо нижний этаж. То есть не всю усадьбу все-таки он сначала купил. Но потом потихонечку, помаленечку отслужил, вернулся на завод. Венчались они с Августой Сифановной. Вот, причем матушку Паши назначили ему. Вот такие вот дела были. Заводоуправление назначило. Вот тебе невеста, женись. Дали хорошее приданое. Вот. И родился Паша в скорости в 1879 году. 27 января это случилось. На следующий день и крестили.
1: Как раз в Симеоно-Анинской церкви.
0: Ну, священник, конечно, приходил с Симеоно-Анинской церкви, да.
1: А крестили на дому?
0: На дому, да. Ну, маленький, что. Вот. Роды проходили, конечно, в бане, скорее всего. Никаких роддомов не было. И вот в нашей усадьбе, в огороде, в дальнем левом углу, как заходишь в огород, стоит баня. Мы ее недавно восстановили на том самом месте, где родился мальчик Павел Бажов.
1: С какого момента этот дом стал музеем? Вот что мне хотелось спросить.
0: Ну, вообще Бажовы в начале 20 века продают усадьбу, потому что отец рано умер. Петр Васильевич работал на заводе, очень вредное производство. Ранее говорили, на заводе робит 45 не переживет. И вот на 44-м году Петр Васильевич умирает, это был 1898 год.
1: То есть всего 43 года прошло.
0: Да, 43 года, на 44-м помер, да. И старший в семье Павел Петрович. Вот через год он после смерти отца заканчивает семинарию в Перми, духовная семинария. Вот, сложное, конечно, обучение, но он преодолел и причем закончил по первому разряду.
1: Отличником.
0: Да. И вот троим первым ученикам, там тоже были свои баллы, своя градация, классификация. Он был среди первых трех учеников. Им полагалось отправиться в духовную академию в Киев. В Киевскую духовную академию. Вот. Но отец умер, надо семью содержать. Пришлось Павлу Петровичу, как говорится, лучше синица в небе, чем журабль в небесах, отказаться от отца на духовного, от путешествия в академию. Он пошел работать учителем. Уже в том же самом году, как он завершил свое обучение в Пермской духовной семинарии. Это случилось в сентябре 1899 года. И пошел он работать учителем, вернее, служить. Он служил, учителя службы вели. Он служил учителем приготовительных классов.
1: Подготовительных, да?
0: Да, подготовишка современная, да. Был учителем в том же самом училище, которое когда-то сам закончил. Это Екатеринбургское духовное епархиальное училище.
1: То есть он там был преподавателем?
0: Да.
1: А в Сосерте здесь закончил школу один? Рядышком недалеко учился от дома,
0: получается. В земской школе?
1: Да, в земской.
0: Вот, значит, земскую школу он заканчивает в 1889 году. Вот как раз ему стукнуло 10 лет. В июле месяце он едет на экзамены в Екатеринбург, поступает в Екатеринбургское епархиальное духовное училище. Причем экзамены сдал блестяще. Учителя его приводили пример городским мальчишкам, мол, смотрите, с завода парнишка приехал, а соображат лучше вас. Вот. И уже в августе отправляется на учебу. Ну, конечно, надо разместиться, расположиться. Почему туда? Ну, в Екатеринбург. То есть сначала после земской школы у него духовное училище в Екатеринбурге, а потом уже Пермь, город Пермь. Вот. Почему именно духовное училище? Ну, во-первых, мы знаем, что в 1887 году, за два года до поступления в училище, в России выходит указ. Подписал его министр тогдашнего просвещения, не помню, как его фамилия, о том, что детям низших сословий воспрещается поступление в университеты, гимназии и прочее, и прочее. И вот один путь был, дорожка в епархиальное училище. Ну и потом, все-таки для заводского мастера, хотя он вроде бы неплохо получал, все равно обучение было везде платное. В епархиальном училище все-таки дешевле обучать сына. Так подумал Петр Васильевич Бажов, отец. Вот.
1: А был ли религиозный смысл, что все-таки семья верующая, поэтому мальчика отдали в церковное училище? Статус епархии, он относит нас к церкви.
0: Я понял ваш вопрос. Вообще, конечно, сведений об этом мало, потому что, понимаете, да, Павел Петрович, он известность свою получил уже в советский период времени, сам был большевиком, и несмотря на то, что он и с Рождеством поздравлял письмам своим родным, писал, с Пасхой, вот, все равно он все-таки большевик.
1: Поэтому, к партии принадлежал.
0: Да, к партии принадлежал, поэтому в его биографии вот этих сведений их очень мало. То есть приходится обращаться к воспоминаниям родственникам, какие-то косвенные сведения изучать. Вот. Но есть одно важное тоже, важный такой, знаете, случай. Да? У Петра Васильевича Бажова в друзьях был Николай Семенович Смородинцев. Очень видный человек, ветеринар. Ветеринары тогда, конечно, были знаменитыми людьми. Например, вот там конец 19-20 века, они боролись с бешенством. Это прямо очень было актуально на то время.
1: Бешенством животных?
0: Конечно. Угу. То есть, да. Вот. Все же держали коров, лошадей, овец. Вот поэтому проблема стояла очень остро. Вот. И, конечно же, он в СССР-те был, навещал, и вот Петр Васильевич Бажов у него был в друзьях. И он мальчишку-то приметил, смышленого, Пашу Бажова. И очень сильно семье Бажовых, конечно, помог. Например, он добился того, чтобы в епархиальном училище у Паши экзамены все-таки приняли. Потому что обычно правило было такое, туда можно было поступать детям священников, и учителей. А Петр Васильевич у нас заводской мастер. Вот. И в этом отношении Николай Семенович Смородинцев, он, конечно, великую честь одолжил семье. И вот благодаря ему Паша, можно сказать, и выучился, и стал таким широко знающим человеком.
1: Образование получил,
0: Образование получил, да, в том числе и духовное. Вот. А у Николая Семеновича Смородинцева был брат, он очень известный в епархии человек, Дмитрий Семенович Смородинцев. Вот. Конечно, он жизнь свою закончил трагично, в советское время его расстреляли. Вот, печально все произошло. Ну, что поделать, гражданская война, как говорится. А по поводу жизни в семье, конечно же, Бог, конечно, окружал Павлика, вот, потому что это и правила домашние творили. Вот икона есть, мы пройдем в Малуху, я вам покажу угол, где
1: башня. Молитвенный, да.
0: Да. Вот, и бабушка церковь посещала, и родители тоже. Попробуй, не приди. Вот, на самом деле заводчики следили за этим, чтобы рабочие посещали очень строго все праздники.
1: А можно предположить, что Павел Петрович Бажов вступил в партию большевистскую для того, чтобы у него была возможность писать, чтобы зарабатывать деньги. А так как человек без партии, в то время человек, можно сказать, без имени, без роду. То есть простой, вот где-то там на заводе трудиться, а ему же надо было семью, помогать маме. Тоже слышала такой момент, что он был против сноса церкви, против, хотя состоял в партии. Противоречие. Можно ли этим объяснить, оправдать его? Ну, я, может быть, так достаточно говорю официально, да, объяснить, оправдать, понять смысл нахождения в партии.
0: Тут, видите, Ради редакции он, конечно, не стремился. Ну, не было таких, потому что вот у него есть такая книга «Формирование на ходу». То есть время было такое суровое, и все так быстро менялось, что надо было прям быстро на ходу соображать. Тут, конечно, ничего не запланируешь. Вот. Но стоит вообще, в принципе, подумать о контексте историческом того времени, потому что тогда все-таки студентов, гимназистов было очень много. И очень было много из простого народу. И, конечно же, вольнодумство тогда было в моде. Вот. Молодые люди, они хотят менять страну, они хотят поменять политическую атмосферу в стране. Вот. И, конечно же, это все повлияло, и в том числе и на молодого Павла Петровича Бажова, потому что он еще в семинарии был библиотекарем. У семинаристов была тайная библиотека. За это можно было вылететь прям из учреждения с волчьим билетом и вообще никогда никуда не пойти работать никаким учителем. Вот, например, так случилось с отцом его будущей супруги, вот Валентина Александровна Иваницкая. Ее отец тоже в той же самой Пермской семинарии, конечно же, раньше Павла Петровича обучался. И вот его поймали с этой библиотекой. Вот.
1: А что в ней было в библиотеке? То есть не религиозное, не с художественной направленности?
0: Ну, мы бы сейчас сказали, книги и литература, содержащая мысли либеральные в то время. И там много было, как бы мы сейчас сказали, иноагентов. Понятно, что и в то время тоже недружественные страны не дремали, они подготавливали своих персон, которые могли бы владеть умами, в том числе молодежи в России. Вот. И вот подобная литература. Герцен, например. Да? Вот. Всех писателей, издателей, которые тогда были, в общем-то, популярны. Сейчас я уж вам не перечислю. Угу. И у Павла Петровича, на самом деле, у него была искренняя вера в то, что он сможет помочь России, поможет стране. Вот. И на самом деле большевикам-то он пришел только к 18-м году. До этого он был эсером. Вот. Таких взглядов придерживался. Вот. И вера-то была искренняя. А как получилось? Ну, как получилось, тут мы видим. То есть сам человек, он на все повлиять не может. Может быть, он хотел как-то по-другому сделать. И старался. У него там 2 раза партбилет забирали. Вот, мол, человек двигается не по линии партии, да. Но тем не менее, а вот то, что он стал известным писателем, это, конечно же, очень сильно его поддержала известность вот эта. И он уже стал человеком, который мог людям помогать. Вот он был депутатом 2 раза Верховного Совета СССР. Вот. То есть даже будучи в годах, старался людям помочь. Ну, как это видел. Ну, если мы посмотрим сказы это, да, почитаем, и то это, по сути дела, притчи. Угу. Притчи, как
1: легенды, да, часть.
0: Я бы вот именно сказал притчи. Они просто, на мой взгляд, там много из Библии. Просто другими словами, понятными.
1: Доступными.
0: Доступными, и они исходят из уст простых людей, героев, да, там, рабочие заводов, мастеровые, вернее, заводов, рудокопы, углежоги и так далее. Вот. А по сути дела, это такое, знаете, тоже наставление. Как быть, как человеком быть, просто человеком хорошим. Вот такие дела.
1: А дом-музей Паши Бажова, по которому мы сейчас находимся, он какого года и сколько здесь таких комнат музейных? Мы с вами в Птичнике находимся. Сейчас это такая экскурсионная точка. Что собой представляет дом-музей?
0: Когда музей стал музеем? так вот, в начале 20 века его продали, он был в частных руках, а потом в 1979 году этот дом становится филиалом Музея уральских писателей. Вот. Сейчас это литературный квартал, и по-другому называется Объединенный музей писателей Урала. Вот. И в те времена, в 1979 году, вот эта усадьба Бажова в Сесерте, она подчинялась заведующему музеем в Екатеринбурге. Вот такая история. 3 года велась реконструкция, то есть тут службы надо было восстановить, потому что они были в ветхом состоянии. Дом, к сожалению, не смогли, ни почему-то по каким-то причинам не восстановили, который сгорел еще, когда Бажовы владели усадьбой.
1: То есть это их дом сгорел?
0: Да, это их дом сгорел.
1: А сейчас что осталось?
0: А сейчас остался флигель, малый дом, малуха, как раньше на Урале говорили. Вот именно флигель сначала купил Петр Васильевич Бажов. Потом, впоследствии, он уже выкупает всю усадьбу, и Бажовы владеют всей усадьбой. В большом доме жила семья. Малый дом, он как летняя кухня использовался, как домик для гостей. Можно было сдать его приезжающим сюда купцам. Все в дом, все в семью. И вообще не только малуху сдавали арендаторам, квартирантам, но еще и сдавали дом. Вот так случилось. В 1890-х годах, тогда Паша уже учился в епархиальном училище, и отца позвали на работы в Полевской завод. Там строили пудлинговый цех новый. Кто у нас самый лучший по пудлингу? Петр Васильевич Бажов. И вот семья переезжает в Полевской, жили они там примерно 2-3 года, и вот как раз в этот период сдали дом квартирантам, они за печью не досмотрели.
1: И они как раз...
0: Да, и они спалили дом, все, негодяи эдакие. 1892 год.
1: Когда семья Паши Бажова была в Полевском, а сам Паша в Екатеринбурге, да. И жил в общежитии.
0: Сначала он жил у своего благодетеля, у Николая Семеновича Смородинцева, первый год. Вот, об этом есть в его биографической повести сведения, вот, и, а потом уже, да, в общежитии.
1: А сколько тогда надо было выучиться в епархиальном училище?
0: 4 года.
1: 4 года он учился, то есть это как вуз, можно сказать.
0: Ну да, по сути дела.
1: А в семинарии тогда сколько?
0: В семинарии Пермская. Надо было учиться 6 лет.
1: А 6, вот видите как. А сейчас колледж всегда 2 или 3 года, смотря.
0: Да. Общий срок обучения у Паши составил 13 лет.
1: Полного образования.
0: Причем духовного это 10 лет. То есть 3 года в земской школе.
1: Ну это местная здесь.
0: Да, местная, да.
1: А она сохранилась?
0: Здание сохранилось, на ней табличка висит, да, можем потом прогулять, я вам покажу.
1: Недалеко тут, да?
0: Недалеко. Вот к этому зданию пристроено, есть пристройка у этого здания, там сейчас действительно школа, 14-я школа, и дети до сих пор там учатся. Но самое интересное, во дворе этой школы есть такое неприметное здание, оно уж от времени почернело, постройки 1734 года, это циферная школа. Куда детей заводских мастеровых, работных людей отправляли обучаться грамоте и цифры складывать. Вот. Помните, циферные школы еще Петр I стал строить. Вот. На сегодняшний день некоторые говорят, что это старейшее сохранившееся здание циферной школы в России.
1: Вот,
0: вот такие дела.
1: Уникальный Сесерт все-таки.
0: Уникальный Сесерт.
1: Мы с вами находимся в таком вот небольшом уголке, комната. Птичник. Раньше здесь у семьи Бажовых
0: птицу держали.
1: Птицы какие это?
0: Гуси. Но мы, как видите, все почистили. Сейчас здесь тепло.
1: Да, достаточно.
0: Мастерские. Да, мы тут встречи проводил, посиделки за чаем. Самовар вон там даже в углу стоит. Вот.
1: Балалайки вижу, или это домры?
0: Это балалайки.
1: Играл Павел Петрович, или это просто для антуража?
0: Он музыку очень любил, но, как он сам говорил, медведь на ухо наступил, а слушать очень любил. Супруга его, Валентина Александровна Иваницкая, она играла на гитаре. Вот. И гитара, кстати, тоже очень популярный русский инструмент. Наверное, популярнее, чем балалайка, мандолина, гусли, гармоника. Она умела.
1: Также вот птичник, где держали птиц, курочки, уточки, индюшки и так далее. А еще что сейчас сохранилось?
0: Сохранилось на самом деле все, кроме большого дома. Вот. Даже баню мы восстановили вот буквально года 3-4 назад. Она теперь у нас стоит на огороде в том самом месте, где Павлик Бажов родился. И, в общем-то, кто желает именно точное место рождения Паши Бажова увидеть, это надо к нам в музей прийти и зайти на огород и потрогать вот эту баню, в которой в такой, точно такой же родился Паша. У нас, кстати, за огородом у соседей стоит баня постройки 1920 года. И можно увидеть, что и сравнить, что мы прям ее очень идеально практически восстановили. Вот. Она таких же размеров, с такой же крышей, с такой же печкой. Вот. Мы, то есть, методически ко всему этому подходим. Что еще сохранилось? Сохранилась, конечно же, малуха, в которой семья жила уже после пожара. Вот. Там три комнаты жилых. Одна из них прихожая, кухня, как говорили, бабий кут, где женщина готовила, стояла у печи, горница, светлая чистая комната, где образа. И вот эту комнату отдали женской половине семьи, там мама жила и бабушка Авдотья Петровна. А внизу в цокольном этаже, где сейчас служебные помещения, ну больше негде там обитать служителям музея. Там как раз жил отец Петр Васильевич. И Павлик, когда приезжал на каникулы, как раньше говорили, летние вакации, он останавливался тоже в этом нижнем цокольном этаже. Там и печь есть, и окна есть.
1: Не было отдельной комнаты у мамы с папой?
0: Нет.
1: Потому что дом сгорел, да? Вынуждены
0: были. Мужская половина, была женская.
1: Готовили, вы сказали, в малухе. То есть она отапливалась?
0: Конечно, там печь есть. Ну, единственное, она небольшая, там лежанки нет. А там есть место для сушки обуви, одежды, рукавиц. А большая печь с лежанкой, она была бы в большом доме. Там 5 комнат в том доме было, 6 окон.
1: И вот так сгорел. Они хоть возместили убытки семьи Бажовых? Неизвестно, наверное.
0: Наверное, кто-то знает. Вот.
1: Но не дошли до нас сведения.
0: До меня не дошло. Надо это дело исследовать. Вот видите, сколько вы мне вопросов...
1: Я человек, который задает вопросы, наверное, в том смысле очень интересный, что я впервые здесь, и вот такие вот моменты, они... Возможно, кто вот на экскурсию приехал, сразу с экскурсионным сопровождением идет, не возникает таких вопросов, потому что они погружаются в определенный экскурс. А у меня вот такие и бытовые, да, и религиозные. В общем, все в одно интервью, в одну беседу сложно уместить. Давайте мы просто всех пригласим в дом-музей Паши Бажова, который находится в городе Сысерти на улице Володарского, 16.
0: Дорогие слушатели, приглашаем, будем вам рады. Единственная просьба, звоните, пожалуйста, заранее записывайтесь, потому что это место настолько востребовано. Вот у нас в прошлом году 16 тысяч человек за год прошло. Поэтому из-за того, что у нас группы максимум там по 25 человек.
1: Ну, наплыв, да, чтобы наплыв. Не пришлось ждать в ожидании очереди.
0: Бывает, привозят автобусами, и по 40, и по 60 человек бывало. Просто у нас не бывает технической возможности сразу вас запустить. То есть мы иногда просим там, придите через 2 часа. Да, вот так вот. Так, то есть звоните, интересуйтесь, можно также ВКонтакте писать, спрашивать.
1: Ну и музей скоро начнет спектакли ставить, то есть
0: да,
1: это небольшой...
0: у нас театральный сезон.
1: Это тоже в рамках музея спектакли на улице.
0: Совершенно верно. Вообще все началось с огорода. Вот когда я пришел сюда работать в музей, это был в 2019 году, здесь практически была поляна из одуванчиков. Вот, ну и несколько кустарников. Там, вишни, крыжовник. Вот. И наш тогдашний заведующий, Антон Алексеевич Каптур, он придумал такое дело. А давайте сделаем огород, чтобы любой желающий мог приходить и работать на нем, копаться в земельке.
1: Серьезно?
0: Серьезно. И вот с тех пор у нас этот огород функционирует. Приглашаем с мая по сентябрь. Любой желающий, без всяких билетов, может сюда приходить с семьей. Копайте, окучивайте, садите. Вот. Ну, смотря какое время. Вот. Даже урожай можно собирать. Вот. А, ну, а в конце обычно осенью мы устраиваем посиделки. Все, что собрали, готовим, пробуем. За чаем, за сказками.
1: По-душевному очень.
0: По-душевному, да.
1: И чай, наверное, этакий пьете, как любил Павел Петрович, с морковкой.
0: Сами собираем на аптечные грядки. Вот. Ее еще назвали пряничная грядка.
1: Где почему пряничная?
0: Пряники. Пряные травы.
1: Пряные травы, вот так. Очень интересно, Эдуард Петрович, еще раз благодарю вас за встречу, за интервью. Ну и всем пожелаем интересоваться историей родного края, в том числе дарить себе литературные поездки. Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Эдуардом Петровичем Черных, заведующим музея Паши Бажова в Сысерте. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
2: Духовное слово.
3: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
4: О молитве, в которой открывается Бог истина. Всякий человек, кто бы он ни был, где бы ни жил, какое бы место ни занимал, учен или неуч, богат или нищ, знатен или никому не ведом, в молодости, в зрелом возрасте или старости, в дни радости или горя, из глубины и силою или едва касаясь, но задумается над смыслом жизни и поставит пред собой вопрос, что есть истина. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 38. 19 веков тому назад Пилат небрежно бросил Христу этот вопрос. Содержание и дух вопроса при той же самой словесной формуле могут радикально различествовать. В случае Пилата сказался критицизм посредственного философа-римлянина. Задав вопрос, он вышел к иудеям, не дожидаясь ответа от Христа. Он был убежден, что удовлетворительного ответа вообще нет. Полагаю, что в наше время подавляющее большинство людей – стоят не выше уровня пилатовской мысли и строят свое земное бывание не на скале веры, а на отрицании возможности посмертного бытия. Что есть истина? Существует ли она вообще? Еще прежде, чем мы познаем ее внутри нас, присутствует положительный ответ, как сознание, что без нее было бы невозможно и само бытие. Истина недоказуема путем снизу идущих логических демонстраций, но бытие ее для нас несомненно, ибо дано как непосредственное знание. Оно предваряет всякую нашу мысль. Вне сего сознания невозможно было бы вообще мышление, цель которого всегда есть нахождение именно истинного решения. На каком уровне ставится этот вопрос? Здесь мы встретимся с бесчисленным множеством расхождений. Оставляя позади все прочие, возьмем тот уровень, который соответствует нашей идее о человеке. Человек по природе своей не может остановиться на середине, он должен идти до конца. Он имеет в виду первоистину, лежащую в основе всего существующего. Что представляет собою первая и последняя истина, вечно неизменная, всеобъемлющая? Вот единственный насущный вопрос. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. По мере того, как в нашем земном бывании мы претерпеваем неудачи, срывы, поражения, потерю дорогих нам лиц, уносимых смертью в неведомое нам ничто. После того, как переживаем падение многих идолов земли, науки, философии, искусства, гуманизма, политики, внутри вырастает невыраженное словом чаяние того, что пребывает непреложным. Убедившись в недостаточности всех человеческих усилий достигнуть сию искомую нами вечную истину, так, чтобы слиться с нею, иметь ее как свое личное достояние, я обратился к молитве, сначала не христианской, а типа дальневосточных медитаций. Прошло немало времени, приблизительно 7-8 лет, когда я с большой силой увидел себя на ложном пути. В духе мне явился тот, кто сказал «Аз есм истина» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «О, этот светоносный момент, что вывел меня из ада смертной тьмы! Всем существом я ощутил, что вступил на верный путь. Но как бы ни был он путь великолепен, он в то же время исполнен многих скорбей, прежде чем мы достигнем искомого». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «Когда огонь веры в него воткнулся в мое сердце, подобно острию меча, тогда я преисполнился жизнерадостного вдохновения. Я еще не достиг живой истины, но само то вдохновение превращалось в ощущение ее, становилось ее присутствием внутри меня». Послание к евреям, глава 11, стих 1. «Я пытался найти, возможно, близкую аккомодацию моего умного зрения, чтобы яснее, как в фокусе, уловить очертания, явившиеся мне святой истины. Но скоро догадался, что это было безумием с моей стороны. Чем больше я всматривался, тем беспредельней становилась она. Я не собираюсь писать о какой-то мною открытой, доселе неведомой миру истине. Я пишу о том, как мне дано было жить мое покаяние. Дух наш алчит и жаждет познать истину, то есть то первобытие, которое никем и ничем не обусловлено, абсолютное самобытие, о котором говорили пророки Ветхого Завета, о котором свидетельствовали апостолы Нового Завета. Исход, глава 3, стих 14. Книга пророка Исаии, глава 44, стих 6. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 4. Откровение, глава 2, стих 13. Мы не воображаем, да и не можем воображать его, исходя из самих себя. Мы не творим Бога по образу и по подобию нашему. В благоговейной молитве мы ожидаем, что он услышит наш вопль и даст нам о себе знак. В болезни нашей мы открываем себя для восприятия ответа откровения, от него исходящего. Мы хотим знать его, виновника нашего бытия, как он есть. Он являлся отцам нашим и прадедам, и мы свято храним, как драгоценность, полученное от них свидетельство. Доверяя им, мы веруем тому, что они сообщили нам, но вместе с тем, подобно Моисею, мы взываем к нему: «Дай мне познать тебя, как ты есть в твоей вечности». Ибо иное дело вера от слышания, послание к римлянам, глава 10, стих 17, и совсем иное — знать тебя. Едва мы решимся отдать себя в руки Бога живого, как сии руки бросают нас в такие просторы, о которых мы никак не подозревали. Мы приходим в ужас пред открывающимися нам безднами. Бог кажется нам жестоким. И однако, через причиненные нам боли, неизъяснимым процессом внутри нас раскрывается способность созерцать сверхобразно, как Он есть, пусть еще отчасти. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Он есть свет и истина. И когда сей истинный свет объемлет нас, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9, тогда мы живем Его любовь и премудрость. Мы бываем в радости, и на нас нисходит глубинное ведение, не как мысль, но как состояние нашего духа. Он сущий, в нем нет ни начала, ни конца. Он сам есть и начало, принцип всего существующего, и бесконечный конец всех наших чаяний. Мы узнаем в сердце нашем, что Он хочет видеть нас совершенными, не менее, чем Он сам. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Истомленные тиранией низменных страстей, мы, естественно, молим благого Господа, чтобы Его Дух почил на нас, Дух разумения путей спасения Его. И укрепляемые сим духом, мы видим, что в трагических испытаниях освобождаемся мы от последствий падения, что в страданиях наших расширяется наше бытие, и мы становимся раскрытыми для иных великих миров. Мы преодолеваем замкнутость эгоизм звериного индивидуума, выходим из полуживотного состояния, не знать нашего Творца. Постигая, что для меня из ничто сотворенного необходимо пройти через огненную боль, чтобы познать глубже мужа скорбей. Книга пророка Исаии, глава 53, стихи с 1 по 12. Я с благодарной любовью принимаю сию святую боль. Она преисполнена смысла. Она посвящает меня в тайны бытия, не только тварного, но и нетварного. Благодаря ей я становлюсь сострадательным. Через нее, боль, я духом вижу всех других, страждущих. Внутри меня нисходит любовь Божия, сначала как сострадание всей твари, а в веке грядущем, как блаженство видеть спасенных во славе нетленной. Маленькое отступление. Сказанное выше вовсе не значит, что мы культивируем доларизм психического порядка. Совсем нет. Но кто прошел через метафизические страдания духа, тому бывает ясно, что эта боль есть нечто качественно иное, необходимый этап в нашем вырастании от земных измерений до космических и даже более сего вечных. Не только ли об этом благая весть Христа, Евангелие? После того, как человек начинает разумевать место креста в нашем бытии по Богу, иначе он идет на крест. Евангелие от Луки, глава 14, стих 27. Иначе он и понимает крест. Сей последний воспринимается как зов свыше от Отца Небесного. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44, глава 18, стих 11. В нем, кресте, как и в чаше Господней, осуществляется сопряженность моего тварного с божественным несозданным бытием. В знак сего мы лобызаем крест, которым благословляет священнослужитель верующих в храме. Мы не отрицаем реальности происходящего. Христианам свойственно одновременно пребывать в двух планах – временном и вечном. Мы и самое время воспринимаем как некий дивный процесс творения Богом из ничто, подобных Ему богов. Когда тварное достигнет своего совершенства завершения, тогда мы услышим клятву ангела, клянущегося живущим вовеки, что времени уже не будет. Откровение, глава 10, стихи 5 и 6. «Господь сказал о себе, аз есм истина». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Он же призывал во свидетели Отца Своего и Духа Святого». Не без усилий в течение ряда лет покаянной молитвы приходит уразумение этой стороны божественного бытия. Чем больше следуем мы за Господом в хранении заповедей Его, тем шире и глубже становится наша личность. Итак, когда мы сами приближаемся к реализации в нас принципа персоны, в котором прежде всего выражен в нас образ Божий, тогда из нашего опыта мы видим, что наша персональность для своего осуществления нуждается во встрече с другой и даже другими персонами. При подлинной встрече в нас отразится не только подобие принципу персоны в божестве, но и образ внутритроичной жизни. Нам бывает дано любить единосущных нам людей в молитве за весь мир, жить все человечество как единого человека. Через сей опыт мы получаем новое познание, бытийное. Персона по естеству своему, по структуре и характеру не живет одна одиноко, но непременно в любви к другой, другим себе подобным. В акте любви персона несет в себе ответ другой персоне и тем свидетельствует о ней. Не только в Божестве Святой Троицы Отец, Сын, Святой Дух свидетельствуют друг другу, но они же свидетельствуют нам, людям, друг о друге. Больше того, апостолам поручил Господь свидетельствовать о нем. Когда же приидет Утешитель, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Таковы отношения между людьми и между Богом и человеками. Свидетельство, как истинная жизнь в любви, движется вечно по всем направлениям. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 7, 8, 15, 32, 34, глава 5, стихи с 31 по 39, глава 8, стихи 13 и 18, глава 12, стих 28, глава 15, стихи 36 и 37, Деяния, глава 1, стих 8, глава 10, стихи с 39 по 43. «Воздыхая, дух мой тянулся к живой истине, и воздыхание мое не скрылось от него» — Псалом 37, стих 10. «Из ямы глубокой я призывал имя его, и он услышал вопль мой» — плач Иеремии, глава 3, стихи 55 и 56. «Его любовь коснулась моего сердца». Мне предстал неописуемо прекрасный мир христианской молитвы. Через нее мне дано было общение с Богом истинным и живым. Говорю о молитве моего покаяния. Она принимала различные формы. Иногда мое существо, собираясь внутрь, становилось стянутым в неизмеримо малом пространственном центре. В иные разы происходило как бы обратное. Мой дух вводился в некую умную сферу, не знающую границ, и мой покаянный плач странным образом сливался воедино с созерцаемой бездной. Случалось также, что я в молитве обнимал, как я чувствовал, весь мир. Господь давал мне моменты чистой молитвы лицом к лицу, и вечность тихо, но властно проникала в сердце мое. И уму сообщалось блаженство быть расплавленным в пламени любви, исходящей из сердца. Этот сплав всего существа, ума, сердца и тела воедино, давал ощущение целостности бытия, столь отличной от обычного разлада между духом нашим, душевностью и телом. Теперь я свидетельствую об истине, которую знали отцы и праотцы наши. Свидетельствую о том, как она благоволила являться мне в ответ на длительный, пожиравший меня плач покаяния. Я жил сию истину, как подлинно извечную, и в меру моей веры говорю и пишу. Писал о ней и Павел, имея тот же дух веры, как написано. Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 13. «Я знаю, что ведение мое не абсолютно, но это не значит, что есть некая иная истина. Я верю, что касалась меня безначальная истина, но также знаю, что не реализовал в акте моей жизни, познанного в опыте молитвы. Но где критерий, который утвердил бы нас в доверии к данным нам опытам Бога истины? Неотъемлемо от нас стремление к тому, кто есть прежде всех веков, кто пронизывает все существующее и своею властью удерживает в бытии. Трудно нам, ничтожным, поверить в то, что сей беспредельный владыка не презирает нас». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Как это ни странно, но когда мы обращаемся к Нему в истинной молитве, то есть покаянной молитве, то Он выбегает нам навстречу и любовно объемлет нас собою. Евангелие от Луки, глава 15, стих 20. Сие событие не может быть плодом воображения, потому что превышает возможности нашей способности воображать. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. «Я исхожу из откровения. Человек создан по образу и по подобию Бога». Бытие, глава 1, стих 36. Отсюда следует, что человек наделен потенциально возможностью достигнуть подобия своему Творцу, что в самой природе человека заложена идея абсолютного существа, так что когда Бог-Вседержитель входит в общение с духом человека, то сей последний может узнать его, ибо он родствен ему. Вводимый в сферу ума Бога-Творца, тварный дух человека начинает видеть Бога, как он есть в самом себе. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. «Я избегаю сказать наш ум, чтобы не породить недоразумение, приняв за ум рассудок». Наше первое движение к тому, кто в начале. Наша установка — принять его как основоположную истину, независимо от того, совпадает или не совпадает такая онтологическая истина с нашими о ней представлениями. И великою бывает наша радость, когда данные откровения, первое послание Иоанна, глава 1, стих 5, глава 4, стихи 13 и 16, подтверждаются неспосланным нам видением, а именно, что мы созданы по образу Бога. Он является нам как Бог любви, и мы живем Его внутри нас как абсолютную гармонию и начинаем поклоняться Отцу в духе и истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 23 и 24. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Отсюда только покаянная молитва соответствует истине о нас. В сей момент я не перестаю подчеркивать, предстоя Отцу Небесному в сознании себя грешником, становимся мы в план истины Божией. Чем глубже живем мы наш грех, как поразившую нас смерть, тем полнее предаемся мы Богу в молитве и Его животворящую силою вырываемся из тисков времени и пространства. «Да простит меня Господь, и да не осудят меня строго мои братья», — так было со мною. И потому, читая послание апостола Павла, я предполагаю, не скрою с уверенностью, что и ему были даны «Видение и откровение Господне». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 1 по 6. «В его раскаянии пред Христом, с сильным воплем и со слезами. Тогда был он услышан за свое благоговение». Послание к Евреям, глава 5, стих 7. В подобной молитве наш ум-дух включается в ум Бога и получает разумение вещей, которое разумение не поддается адекватному выражению на обыденном языке нашем. Например, все создано Его волею, Его мыслью. Он мыслит мир, и Его творческое мышление становится тварным бытием. Не материя, но мышление Бога-Творца первично. Так мы живем сей мир не только через призму экспериментального знания, но и в духе созерцаем его иным образом. Послание к евреям, глава 11, стихи с 1 по 3. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 15 по 26.
3: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читал Денис Гаврилов.
2: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках международного фестиваля «Царские дни» 12 июля в уральской столице митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений открыл концерт колокольных звонов юбилейного 25-го фестиваля колокольного звона «Благовествуй земле уральской». В концерте приняли участие духовой оркестр Центрального военного округа под управлением главного дирижера сводного оркестра Центрального военного округа полковника Сергея Владиславовича Алеева и хор храма колокольни Большой Златоуст под управлением регента Елены Петровны Потаповой. Авторские стихи прочитал настоятель храма иерей Виктор Явич. В этот же день владыка вручил свидетельство об окончании школы звонарного мастерства выпускникам 21-го набора. После концерта состоялся мастер-класс по колокольному звону для всех желающих. Напомним, 25-й фестиваль колокольного звона «Благовествуй земле уральской» открылся 11 июля в Каменске-Уральском у часовни святого благоверного великого князя Александра Невского концертом колокольных звонов. В воскресенье 12 июля в учебном классе Уральского колокольного центра в храме колокольни Большой Златоуст приглашенные звонари провели мастер-классы для выпускников Уральской школы звонарей. Фестиваль колокольного звона продолжит мастер-классы для всех желающих. Участники фестиваля также примут участие в царских днях,

Богом избранне отче Николае, с невещественными бо ангельскими святы, беседуешь о несозданном троическом свете, верных же души просвещающих,

Помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моя во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в большой концертный зал Маклецкого на открытый региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах «День балалайки на Урале». Перед началом программы я встретился с членом жюри конкурса, доцентом Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского, заведующим отделением инструменты народного оркестра Свердловского музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского, артистом квартета «Урал», лауреатом всероссийских и международных конкурсов Алексеем Степановым, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня закончился в зале Маклецкого училище Петра Ильича Чайковского конкурс-фестиваль «Балалайки». И вот о истории этого конкурса я попрошу, чтобы вы нам немножко рассказали.
1: Действительно, сейчас уже завершилась конкурсная часть нашего конкурса-фестиваля «День балалайки на Урале». Но впереди, буквально через несколько минут, уже начнется так называемый «бала-концерт», по аналогии со словом «гала-концерт», где будут выступать как члены жюри, так и лауреаты этого фестиваля. Вот они сейчас готовятся к выступлению. А сам фестиваль начался уже более 10 лет назад, и идейным вдохновителем этого фестиваля был заслуженный артист России, профессор Юрий Алексеевич Гаврилов. Он начинал этот фестиваль, но сейчас он уже занимает высокую должность ректора консерватории, и вот и мы продолжаем это дело уже здесь в училище. Вот, но он направил нам свое видеоприветствие, которое будет транслироваться на экране перед началом концерта.
0: Алексей, я тоже послушал сегодняшних участников, которые выступали на фестивале. Скажите, пожалуйста, как у вас остались, какие впечатления о сегодняшнем выступлении, о конкурсантах?
1: Ну, впечатления самые положительные. Ребята играют хорошо. И нужно сказать, что фестиваль ведь проходит канун самого праздника Дня Балалайки. Мы его должны отмечать 23 июня, но мы немножечко заранее отмечаем, потому что это удобно выпадает на воскресенье. Вот. И сейчас уже заканчиваются сессии в училище, в консерватории, в школьники уже сдали все экзамены, программы у них уже обыграны, уверены, и они еще немножко позанимались, и сегодня они играли уже еще на более таком высоком уровне. Поэтому очень хорошее впечатление, все играли очень достойно, очень хорошо, не было таких каких-то провальных номеров. Поэтому самые положительные впечатления.
0: Ну и, конечно, хочется услышать ваши пожелания на будущее участникам следующих фестивалей. Что бы вы, может быть, хотели видеть, что бы вы хотели пожелать?
1: Всем участникам, конечно же, желаю творческих успехов. Мы ждем и юных, и уже состоявшихся музыкантов на нашем фестивале. И вот этот фестиваль, он привлекает, ну так скажем, юных участников, которые видят, как играют их старшие товарищи, и с удовольствием идут к нам учиться. Поэтому в этом есть такое, ну знаете, какое-то продолжение, да, что они послушали, поучаствовали в фестивале и захотели стать уже профессиональными музыкантами. Поэтому многие ребята, которые участвовали школьниками на этом фестивале, сейчас уже являются студентами училища и консерватории. Поэтому такая хорошая преемственность, и мы надеемся, что так и будет продолжаться.
0: Алексей, я благодарю вас и хочу, конечно, пожелать успехов вам и долгих-долгих творческих лет этому прекрасному, замечательному фестивалю, празднику для нас, для слушателей.
1: Спасибо всех народников с праздником, потому что День балалайки именуется праздник музыкантов-народников. Не только балалайшников, но также и дамристов, баянистов, аккордеонистов и, конечно же, наших помощников, концертмейстеров. Поэтому всех поздравляю с праздником, с Днем Балалайки.
0: Спасибо.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Большом концертном зале Маклецкого, где прошел открытый региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах «День балалайки на Урале». До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган, и мы продолжаем беседовать с Эдуардом Петровичем Черных, заведующим музея Паши Бажова в Сысерте. Сысерть – это уральский город, в котором родился известный, выдающийся журналист, писатель, прозаик Павел Петрович Бажов. Именно в доме, где сейчас находится музей, родился маленький будущий писатель. Поэтому музей называется Паши Бажова. И сегодня Эдуарда Петровича я попрошу рассказать о литературных, интересных программах, помимо экскурсий. И особенно попрошу, чтобы для радиослушателей была исполнена песня на русской гармонии. Здравствуйте, Эдуард Петрович.
3: Здравствуйте, Виктория.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели.
3: У нас очень интересная программа. Называется она «О сказах и сказителях». Тоже хочу вас всех пригласить. Единственная она для групповых посетителей. От 10 до 25 человек. Называется она «О сказах и сказителях». О чем это? Мальчик Паша жил в Сысерте. Он тогда, понятно, ничего еще не писал. Сказов не писал. Он что-то слушал. Так вот, что он слушал? Сказки, старины, былички, скоморошины. Мы стали в этом разбираться, что тогда бытовало вот в этой местности. И попробовали собрать программу, в которой вы можете услышать от сказителя, от сказительницы. Я сказываю старины. Вот наша сотрудница Маргарита Григорьевна тоже сказывает. Вот. И погрузиться в ту самую атмосферу, когда вот ты можешь сесть на полчаса, на час и непрерывно слушать.
2: Слушать без телефонов самое главное, что нас порой захватывает. Мы постоянно где-то в телефонах выйдешь, что-то смотрим, читаем. И это тоже ваша такая эксклюзивная программа музея. Больше такой нет, не слышал.
3: Это то самое русское корневое слово, которое почему-то стали забывать, но сейчас это возвращается, интерес к этому огромный. И эту экскурсию активно, на нее активно приходят. Вот. Более того, вот буквально через неделю я лечу в Подмосковье. Там состоится первый слет русских сказителей. Около 30 человек соберутся. Сейчас в России вот уже около 30 практикующих сказителей, которые знают старины. Это когда вот одна старина там, на полчаса, на час.
2: Старина – это рассказ?
3: Старина – это былина. Ну, былина – это как бы частный случай старины, она про богатырей. А есть еще про богатырш, а есть еще вот разные старины. Старина от слова то, что в старину было. То есть человек, он погружается в исследование исторического процесса.
2: Такие старины слушал Павел Петрович?
3: Мы надеемся, что слушал. А почему, кстати, мы надеемся? Потому что тут нам помогает наука. Тут нам помогает наука. Например, в 1863 году был такой исследователь, этнограф, фольклорист, как сейчас говорят, Рыбников, он в Петрозаводске записал старину от отходников. Это люди, которые путешествовали далеко, чтобы деньги заработать. Отхожий промысел назывался. Так вот, от отходников из Екатеринбургского уезда. Ну вот, с нашей Свердловской области, значит. И это была первая старина, которую он записал. Ну, конечно же, больше старин сохранилось вживую на рубеже 19-20 века на русском севере. Вот это Нижняя Печора, это Вологда, Подмосковье, Ленинградская область, Нижегородская область, Тверская область. Вот. Ну, я подозреваю из-за того, что там исследователей было больше. Угу. Ученого люду, как говорится. Поэтому большая вероятность, что старины дошли и до Паши Бажова. В 70-х, 80-х здесь жил. Тут, там прошло-то 20-30 лет. Все бытовало еще, все было живо. Кстати говоря, тот самый дедушка Слышка, который из Полевского завода. Приходится Паше родственникам дальним. Троюродный дедушка. Василий Алексеевич Хмелянин.
5: Но он с ним не был знаком.
3: Конечно, был знаком.
5: Был?
3: Конечно, вот они ребятишками бегали к нему и слушали.
5: То есть прообраз взят со своего прадедушки.
3: Да. С оригинального персонажа.
5: И завершая диалог, когда у нас открыт музей? Со вторника по воскресенье.
3: Понедельник – это выходной день во многих музеях.
5: Да.
3: Потому что мы работаем не как люди.
5: А для людей, наоборот, в выходные работаете, трудитесь. Спасибо вам за это.
3: Да, со вторника по воскресенье. Единственное, воскресенье – короткий день. Но еще бывают санитарные дни. Первая пятница месяца. Вот. А так, со вторника по воскресенье. Предварительно звоните, записывайтесь на экскурсии. Добро пожаловать!
5: Хотелось добавить «добро пожаловать в мир Бажова». Павла Петрович.
3: Совершенно верно.
2: Эдуард Петрович, я знаю, что вы очень красиво играете на гармошке. Поэтому исполните, пожалуйста, какую-нибудь радостную частушку для всех радиослушателей.

решеткам уживется у кого стеклянный глаз, а он не колется, не бьется, не сверкает, как алмаз. Как у решеткам уживется у кого одна нога, сапогов немного шьется и портяночка.

0: сломать и окончательно. Сыграли замечательно.
1: Давайте мы просто всех пригласим в дом-музей Паши Бажова, который находится в городе Сысерти на улице Володарского, 16.
2: Дорогие слушатели, приглашаем, будем вам рады. Единственная просьба – звоните, пожалуйста, заранее записывайтесь, потому что это место настолько востребовано, что у нас в прошлом году 16 тысяч человек за год прошло. Из-за того, что у нас группы максимум там по 25 человек, и по 40, и по 60 человек бывало, просто у нас не бывает технической возможности сразу вас запустить. То есть мы иногда просим там, придите через 2 часа. Да, вот так вот. Так, то есть звоните, интересуйтесь, можно также ВКонтакте писать, спрашивать.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Эдуардом Петровичем Черных, заведующим музея Паши Бажова в Сысерти. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленная. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносней отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный оный глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

от рождения течет и до смерти в непрерывной своей.

чему в этой жизни стремишься, на пути поспешай, не спеша, и с неверных дорог обратишься. Бурю чувств и смущений познав, и вкусив искушения траву, ты к Христу

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 5. Радуйтесь, праведнее, Господи, правым подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, в гуслях, во псалтире десятиструнним пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне, и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенни. Яко той речей быша, той повелее создашися, Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей, отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род, блажен язык, Ему же есть Господь Бог Его. Люди, я же исправ наследие себе. С небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущие на земли, создав и наедине сердца их, разумевая на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей я. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и препитать я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя Святое Его уповахом, буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищ возвай, Господь, услыша и, и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень, окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, иже уповает нань. Бойтесь Господа, все святи Его, яко несть лишение боящимся Его, богатие обнищаше и взалкаше, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Приидите, чада, послушайте мне, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот, любя дни, видите благи. Удержи язык твой от зла, и устне твоей еже не глаголоте льсти. Уклонись от зла и сотвори благо,
взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их, лице же Господне на творящее злое, еже потребите от земли память их, вас ваша праведнее, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет, многие скорби праведным, и от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Суди, Господи, обидящие мя, побори борющие мя, прими оружие и щит, и восстани в помощь мою. Иису, не мещи, заключи сопротив гонящих мя, рцы души моей, спасение Твое есть маз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их, яко туни с крышами пагубу, сети свои я, суе поносиша души моей, да приедет ему сеть, юже не весть, и лови твою же скры, да обымет и... И в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нищие из руки крепших Его, и нищие и убого от расхищающих Его, восставшие на мя свидетели неправеднее, я же не видях попрошах уми, воздашами лукавая, возблагая, и бесчадие души моей. Аж же внегда о нестужахуми, оболчахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра мое возвратится, яко ближнему, яко брату нашему так угождах, яко плача и сетуя так осмиряхся, и на мя возвеселишися и собравшися на мя раны и не познах, разделишися и не умилишися, искусиша мя, подражниша мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою, от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима, я ко мне оба мирные глаголоху, и на гнев лести помышляху, расшириша на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши, видел еси, Господи, да не примолчише, Господи, не отступи от меня, восстани, Господи, и вон ми суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою, суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуется о мне». Да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его, да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студ и срам, велеречущие на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды моей, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день, хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешатель в себе, несть страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним, обрести беззаконие свое и возненавидите, глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите, беззаконие по мысли на ложе своем, представ всякому пути неблагу, о злобе же не негодова, Господи, на небеси милость Твоя, и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божие, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножил еси милость Твою, Боже, сынами же человечести в крови крилу Твоею, надеетеся имут, упиются оттока дома Твоего, и потоком сладости Твоей я напоиши я, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет,
пробави милость Твою ведущим Тя, и правду Твою правым сердцем, да не приедет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет мне, там о подоша вседелающие беззаконие, изреновенье быша, и не возмогут стати. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконие. Цени, яко трава скоро изшут, яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве ее. Насладися, Господи, и даст тебе прошение сердца твоего. Открый-ка Господу путь твой, и уповай на Него, и той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися, Господи, и умоли Его. Не ревнуй спеющему в пути своем, человеку, творящему закону преступления. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй, еже лукавного те, за нелукавнующие потребятся, терпящие же Господа ти наследят землю, еще мало и не будет грешника, и взыщиши место Его и не обрящиши, родцы же наследят землю и насладятся о множестве мира, назирает грешный праведного и поскрежещет нань зубы своими, Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приедет день Его. Мещ извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, не сложите у Бога и нище, закладьте правые сердцем, мещ их да внидет в сердца их, и луцы их да сокрушатся, лучше малые праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь, весь Господь пути непорочных, и достояние их век будет, не постыдятся во время лютое, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут, врази же Господни, копно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша, заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает, яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся, от Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело, егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его, юнейший бых, ибо состарихся, и не видях праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы, весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословение будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века, яко Господь любит суд, и не оставит праведных своих вовек сохраняться». Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится, праведницы же наследят землю, и вселятся в век века на ней, уста праведного поучатся премудрости, язык его возглаголит суд, закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его, смотряет грешный праведного, и ищет еже умертвите его, Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда судит ему». Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю, внегда потребляйтеся грешником узреши, видях нечестивого превозносящийся и высящийся, яко кедры ливанские, и мимо и дух, и се небе, и взысках Его, и не обретеся место Его, храни незлобие и вишь правоту, яко есть останок человеку мирну, беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся, спасение же праведных от Господа, и защитителей их есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаша на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя, обещавый услышать его истине тя призывающих, и не омерзи мя нечистые усне имуще, и во гресех содержима, упование всех концев земли, и странствующих далече, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою, и злей меч, и заключи сопротив гонящих мя, запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучаться от моей я мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы, и да угаснет всякое рожение и движение плоти моей я, от дьявольского действа составляемое, и да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания, да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и да прославлюся ангелы всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня, ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им». Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится